Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's a real, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: «Подмосковные вечера» песню знаете? Ну а кто ее впервые спел? Так вот, после окончания школы он вообще не думал становиться певцом и актером. Он выбирал, кем стать: геологом, астрономом или врачом. А в итоге спел обо всех. И почти обо всем. Владимир Константинович Трошин его зовут. Слушаем песню про космос. «На пыльных тропинках далеких планет».

0: Родился Владимир в городе Михайловске Свердловской области 15 мая 1926 года. Он был 10-м из 11 детей в семье. В 1935 году переехали в Свердловск. Геологи, астрономы, врачи – это, конечно, хорошо. Но драм-кружок в Доме культуры «Уралмаша» – это интереснее. Интерес перешел в прогресс. В 1942 году он поступил в Свердловске в театральное училище. В составе театральных бригад выступал в военных госпиталях Свердловска. Читал стихи и пел. Работал культмассовиком. В 1943 году в Свердловске проходил набор в школу-студию МХАТ, и из 280 претендентов выбрали всего четверых. Среди них был и Трошин. И с 1947 года по 1988 Владимир Константинович служил в МХАТе, сыграв более 80 ролей. Вот такая история. А сейчас... Ну, наверное, самая известная песня. «Зеленое море тайги».
1: Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрать.

Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ.

мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов.

Я почему-то думаю, что весь русский рок вышел вот из таких душевных песен с простенькой музычкой и офигенными глубокими словами, падающими прямо куда-то в душу. Простота и одновременно человеческое добро – это одно из основных понятий русской и российской культуры. До последних дней Владимир Константинович выступал. Последний выход на сцену был 19 января 2008 года, посвященный 65-летию прорыва ленинградской блокады. Концерт проходил в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Причем Трошин уехал на него из больницы. Врачи категорически были против. На том концерте он исполнил «Сережку с Малой Бронной» и «Подмосковные вечера». Зал руку плескал стоя. После концерта он вернулся в больницу фактически умирать. Где и скончался? Лейкемия. Сердце остановилось 25 февраля 2008 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

холодов и стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте,

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь.

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

Я рыжая пыль на черной броне, я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

ты не весел? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы ушел.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сейчас к нам прибежит абсолютное зло Колянова на фрекенбок. Наш WhatsApp +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, уже давно все перебрались в наш Дискорд. Вот, ну как наш, он не наш, но аккаунт наш. Потому как ВКонтакт в последнее время тупит, и в Дискорде нам общаться удобнее. Вот, и вижу я, что тут у нас полный зал. Вот, привет, привет, Славик, привет, Женек, привет, второй. У нас сегодня Женьков, кстати, очень много. Вот, Ванька, здравствуй, кто там у нас? Маринка, привет, Антоха, здорово. Витос, а тебе отдельная с кисточкой. Вадим, как же не хватало нам твоих этих вот натюрмортов все те два месяца. Пишет, что проспал прошлый начальный первый выпуск проспал, но сегодня вот он. Так, что там у нас, Антоха? Здорово, Стрела Морфея, приветище. Ленка, Янка, здравствуй. Натаха, тебе прям вот огромное нечеловеческое привет. И Слайк вот пишет, не дождался. Слав, я еще просто не читал сообщение, я просто вот бегу по списку, смотрю, кто здесь, кого нету. Вот, Пашка Цианид, здорово, тебе приветище тоже. Вот, ну и, собственно, я тяну резину, я жду, когда придет Коляновна, чтобы она вам что-нибудь бякнула туда в микрофон и уже начать что-то говорить. Вот, потому что она только кричит: иду, иду, твою мать, и все, вот, ей даже не стыдно. Вот ни на грамм. Ей ни на грамм не стыдно. Вот, ладно, давайте я объявлю пока победителей прошлой программы. Поздняк, кричит Коляновна. Никого. Никого не объявляю. На, в мой, плюнь в мой микрофон.
3: Всем привет.
2: Вот, всем привет, сказала Коляновна. Ну и что, давайте я уже объявлю, да, уже надо, уже пора уже сказать. Итак, смотрите, я как, в принципе, ожидал, первая программа нового сезона, я думал, что как-то будет херовенько, ну, как, в принципе, получилось, очень жиденькая голосовалка получилась, но, тем не менее, не жалею, вполне себе все нормально так развалилось. Во-первых, первое место у нас заняла Садира, поздравляем тебя, прям вот лихо вошла. Аленка, Ворона и Эдика, забираем мы вас в ништяки. Вот так вот. Итак, три трека нон-стопом, и после, собственно, начнем. Поехали.

наблюдатель. В теле арендованном на миг. Ты законов жизни испытатель, но не о вторых. Ты не написал такую песню, что напеться раз и навсегда.

0: А итак, други, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.15 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Она сегодня напсиховалась, наоралась, наверещалась. Сейчас будем пытаться из нее вытянуть пару
1: человека,
0: слов.
1: Да?
0: Человека будем из нее вытянуть. Уже пусть слезает с метлы и начинает улыбаться. Вот, улыбайся. Вот, видишь, можешь ведь когда захочешь.
1: А он итак, меня друзья, заставляет, розгами бьет.
0: Ну да, а как иначе?
1: А улыбку. Я ему сегодня в глаз зарядила.
0: Она мне сегодня как дала, как дала в глазину. Я думал, все, вытекет. Я целую неделю ходил с фингалом под правым глазом. Так она мне сегодня ночью зарядила в левый. Вот, чтобы, ну, для симметрии. Чтобы все было ровно. Итак, друзья, отзвучало у нас три трека нон-стопом. Заметьте, какие они все разные, да? Вот, все три попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Собственно, Садира является у нас победителем. Ей еще упадет на баланс 1000 неформатных рублей. Вот, все остальные идут ништяками. И всю следующую неделю с понедельника будем слушать их в треках недели. Вот, ну и, конечно же, в постоянную ротацию тоже забираем. Вот, и будем двигаться. Будем двигаться дальше. Как я и говорил, сегодня у нас еще один выпуск программы. Новенькая от старичков, от наших старперищев, от наших уже мастодонтов неформатного радио. То есть все, кто уже когда-либо участвовали. Но пока мы были в отпуске, они уже тут вот нам накропали еще треков. Вот, и начнем мы издалека, потому что в Перми сейчас, насколько я знаю, 12 час ночи. Чтобы их земляков не мучить, Витоста, я точно знаю, досидит с нами до упора. А вот фанаты группы Маша Канемара, проекта Маша Канемара, могут не досидеть. Поэтому давайте начнем издалека. Итак, город Пермь, Маша Канемара, «Моя зима» называется трек. Он прямо вот сейчас совсем актуальный. Собственно, ставим, слушаем. У нас, кстати, пообещали завтра последний день тепла. Чуть ли прям не 20 градусов. Мне прям по телевизору тетка сегодня сказала. И потом все хуже, хуже и хуже будет. Так что, собственно, «Моя зима» уже актуальна. Итак, Пермь, Маша Канемара, «Моя земля». Ой, земля, зима. Ставим, слушаем, ссылочки сейчас везде кину. Комментируем. Для новеньких просьба. Комментируем, но не хамим. Вот, если есть что сказать, говорим. А так, чтобы прям, чтобы обидеть, не надо. Не надо, пожалуйста. Итак, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, Коляна сказала, что какая-то, блядь, у нас много курит. Много курит. Говорю, Коляна, давай курить бросать. Нет, говорит, мне нравится, я не хочу курить бросать.
3: Бросай сам.
2: Бросай сам. А как я сам брошу? Я что, буду с пепельницей спать и целоваться? Нет. Если бросать, то вместе. Вот, ладно. Итак, друзья, звучала у нас Маша Канемара, «Моя зима». Тут вот у нас посыпались предположения, кто пишет в треке «Дня» звучало, кто пишет в миксере звучало. И вот мне кажется, что она у нас звучит как резидента неформатного радио. Вот сейчас меня Витос поправит или не поправит, не знаю. Мне кажется, в резидентах она у нас звучит, эта песня. Вот, вполне себе прям вот качает. Так, ладно, читаю комментарии. Вот Ленка пишет: слышала уже, классная песня, качает. Пашка пишет: хорошая, одобрямс. Маринка написала: сильный трек. Саня пишет: с голосом что хотит, то и творит. Сделала Маша песню. Ну да, молодец, шикарно. Так, Антоха пишет: вот бодренько, у меня такое чувство, что эта песня уже звучала в миксе. Ну вот они посыпались предположения. Так, Женек пишет: женский мощный вокал — это само по себе сильно, даже не важно, о чем поет, это второстепенно. Ну, ты знаешь, хотел тебе навскидку дать пример, а потом решил не давать. Нет, есть разница, что петь. Можно такое спеть сильным вокалом, что милицию не вызовут, но соседи точно удавятся. Так, «Стрела Морфея» пишет: хорошая, бодренькая песня, драйвовая, эмоционально, подача шикарная, голос отличный, приятно слушать. Может, вкусовщина, но чуть громче бы аранжировку. А ты знаешь, я тебе так скажу. Когда у меня было такое первое впечатление, но я на протяжении 2 или 3 недель слушал ее в резидентах. Кстати, Витос, пора менять. Пора менять в резидентах трек, да. А то прям она уже оскомину набила. Вот, и слушал я, причем не в колонках нигде, а вот в обычном, в телефоновых динамиках. Вот, и ты знаешь, вполне себе прям все сбалансированно звучит. А когда сейчас вот сидел, слушал в хороших колонках, то есть такое ощущение, что вокал оторван от минусовки. Но опять же, мне кажется, это зависит от акустики. По большому счету сделано неплохо. Если есть какие-то огрехи, то прям минимальные. У меня даже вот ухо не зацепилось. Так, что там у нас далее? Родик. Я не помню, если здоровался, не сдался. Привет тебе, Родик. Привет тебе, наш молдаванский друг. Пишет: здоровская песня, приятная. Натаха пишет: классная песня. Юльке понравилось. Точилка, привет тебе. Привет, привет. Так, что там у нас еще? Юльке понравилось. Точилка, привет тебе. Привет, привет. Так, что там у нас еще?

чистый спирт. Так, что там у нас еще? Что там еще? Ну все, по треку больше ничего не написали. Давайте на всякий случай обновлю ВКонтактик. Давайте напомню еще раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте на нее подписываться, нажимайте колокольчик, следить, как это там, получать оповещения. Вот, потому что я надеюсь, что когда-нибудь ВКонтакте все-таки отморозится, и мы начнем опять там общаться, но пока вот в Дискорде. И да, кому удобно, кому что удобно. Все, я уже запутался. Вот видите, как давно не эфирили, я уже начал говорилки терять. Вот, Дискорд. Дискорд, ссылочка на Дискорд есть в самой теме эфира во ВКонтакте. И опять же у нас в группе есть большая такая жирная кнопка, эфирный чат. Если там нажать, то тоже можно найти, как нас найти в Дискорде. Так, что там дальше? Походу ошибся с обращением. Мои извинения, я не знаю, про что ты, Жень. Про куда ты там ошибся? Вот. Если ты кого-то хотел обидеть, поверь, никто не заметил. Так что зря ты старался. Зря. Ладно, едем дальше. А далее у нас еще одна группа издалека. Еще одна группа прям издалека. Город Йошкар-Ола. Пашка у нас здесь присутствует. Собственно, группа Цианид. Новый свежак-свежак прям трек. Называется он «Год Орла». Давайте поехали, ставим, слушаем. Я сейчас все ссылочки брошу. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21.31 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже давно. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, которая в кои-то веки заценила. Ну скажи в микрофон, ты, ну что ты такая лентяйка, да положи его на коленки.
3: Песенка «Хаос», а мне, кстати, нравятся их песенки. Чё
2: вот
3: ты,
2: да, кстати,
3: трындишь?
2: Коляна мне цианид часто вставляет, ей прям вот оно как-то
3: да
2: приходит.
3: Да мне много чего вставляет.
2: Ей прям приходит как-то. Единственное, Пашка, вот смотри, сейчас я комментарии пока не буду читать. У меня, как всегда, у меня одна и та же придирка. Вот что в органе мне у тебя мяса не хватало. А что вот сейчас конкретно в горловом пении, знаешь, чего не хватает? Вот не хватает немножечко мясного объема такого, знаешь, вот прям ревера на хвостике. Не полностью на весь, а вот именно на хвостике надо ревера и чуть-чуть низов прям вот накатить. И вот это будет прям такое мясное, такое хорошее горловое пение, которое будет прям вот бить по нерву. И с варганами то же самое надо делать, и получается прям вот натуральное шаманство. А так он чуть-чуть вываливается вот из общей канвы трека. Все-таки где-то он там посажен, а где-то прям вываливается. Это вот единственный, наверное, ну, сказать так, не минус, вкусовщина, да? Ну, вот я считаю, что варган и горловое пение должны звучать так вот с глубоким таким якутским эхом, да? Вышел в степь погорланить, и степь тебе ответила хрипом. Вот, ладно, возвращаюсь я уже к комментариям. Что там у нас народ понаписал? Так, Витос пишет, вот как всегда, отлично. Маринка пишет, ребята расщепляют модно. Модно расщепляют. Это не расщепление, это чуть-чуть другое. Так, далее. Лайер пишет, вот у цианида кристаллизуется горловое пение. Интересное сочетание с фолком. На самом деле горловуха и варганы, они мне вот кажется всегда звучат выигрышно. Вот всегда. Единственное, их надо всегда правильно в микс сажать. Тогда будет шикарно. Вот возьмите любую песню. Да что уж там, берем вот, ну, самое ширпотребское говно. Берем какую-нибудь Олю Бузову. Что она там делала у нас? Такого известного. Мало половин. Мало половин. И вот туда лейб-мотивчиком прям назад с реверочком такое горловое пение с варганчиком. И что получится? И получится прям хитяра. Тут же получится хитяра. Так что, мне кажется, такие вещи... Колянов меня тут развлекает. Картинками кинь вон в этот Дискорд, пусть народ порадуется. Но поймут только владельцы животных. Так, ладно, читаю дальше. Маринка пишет, лихой штрабас. Фолка штрабас. Что такое штрабас? Я, наверное, слишком старый для новых словечек. Так, Точилка пишет, Pagan Metal почти. Была у нас группа Морок когда-то. Вот есть прям знакомые мотивы. Руны русалки интересненько. Всегда нравилось что-то этническое в музыке. Родик пишет, интересно звучат. Приятно слушаются. Фишково. Плюс от меня и полет в плеер. Антоха сегодня выдавил целых 3 слова. Пишет, интересно сделано, неплохо. Стрела Морфея пишет, очень оригинально. Нам зашло, интересно и фолк, и даже любопытно. Кстати, Стрела Морфея, вот я сейчас пока вспомнил. Я помню вот косяк, что я Светку не поздравил. А знаете, почему я Светку не поздравил? Потому что вы шибко зашифрованы, и мне ВКонтакт не сказал, что у Светки днюха. Вот так вот. А за новостями в лентах я не слежу, потому что вас у меня там почти 3000, и я просто физически не вижу всю ленту. Это так, это от меня такой вот вам фи в Нижний Новгород полетело. Сделайте правильную себе эту... правильный аккаунт. Хочу поздравлять вас с днем рождения вовремя. Так, Женек пишет, вот у Пашки все песни отличные, рекомендую все. Так, что там еще? На концерт бы на них точно пошла. Точилка бы у нас. Что там? Вот Саня пишет. Цианид вообще классный. Прям на пороге перехода язычества в православие. Заходит лихо, да и во всех песнях. Огромная любовь к земле родной. Так, Вадим написал. Хорошо, надо переслушать текст песни. Что-то сразу не понял. Так, Ленка вот предлагает поддержать эти низы, надо просто пару сек. Даже не пару сек, там достаточно полторы секунды, чтобы вот хвостик вот этот вот ухо зацепило, и все. И будет шикардосно. Так, далее. Язычество — это христиане обозвали изначально, оно и есть православие. Ну, не знаю, я в теологический спор никогда не влезаю, потому что как бы сколько людей, столько и мнений. Вот, а реально мы узнаем только когда помрем. Вот, то ли мы были правы, то ли мы были неправы, то ли все это вообще выдумано. Так, Антоха пишет, вот интересно, 7527 год действительно соответствует 2019-му. Слушай, ну я знаю, что где-то там за 7 тысяч, да, это я знаю. Но вот какой конкретно год, я не знаю. Это вот надо спрашивать у людей, которые действительно разбираются. На самом деле, вести летоотчисление от Рождества Христова, я не понимаю, как это так, как это можно. Вот я понимаю, там вести летоисчисление там от первой записи, я не знаю, от первого наскального рисунка там... От хоть какой-то записи, чтобы можно было считать. А от выдуманной даты, ну, не знаю. Мне кажется, это неправильно. Так, что там еще? Что там у нас еще? Тырын-тырын-тырын. Так вот, Маринка пишет, штрабас – это примочка в голосе, когда эффективно миксуют хрип и чистый вокал. А, вот это. Вообще... Это всегда называлось гармонизатор. Ну, может быть, потом он называет штрабас. Ладно. Едем дальше. Далее у нас группа. Группа у нас, сейчас я вспомню откуда. По-моему, из Москвы. Да, Москва. Город Москва. Проект «Адреналин», игрок 13 называется трек. Вот, про себя написано просто рок-н-ролл. Поэтому, собственно, ставим, слушаем, поехали. А вы комментируйте, да, как-то так.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Вот. Только что у нас звучала команда «Адреналин», игрок номер 13, город Москва. И вот тут многие начали писать. Тут так вот я подведу черту, да, что все классно, но вокал как-то вот не вкатывает всем. На самом деле, я вот сейчас сидел, пока читал ваши комментарии, подумал, наверное, я бы его свел по-другому чуть-чуть, именно голос, потому что достаточно высокий мужской вокал, он такой звенящий, даже пищащий более, да, и он конфликтует с гитарехами. Вот мне кажется, надо вот над этим местом поработать, раздвинуть чутка частотной каши ложкой, ее прям разгрести, маслице ливануть и вокальчик туда аккуратненько положить и чуть-чуть его выдавить вперед из-под минуса, потому что он сливается, он реально сливается с основной музыкой. Вот, наверное, единственный такой косяк, ну как косяк, погрешность, скажем так, да, погрешность. Вот, ну и в принципе все, остальное все вполне себе даже в законных жанрах очень хорошо все сделано, все партии продуманы, ничего такого, что прям напрягало, я не услышал. Вот, ну и буду теперь читать комментарии. Так, что там нам пишут, вот Лайер пишет, потяжелее пошло, ребят, сегодня всякие будут песни. И стилистически всякие, потому что я говорю, вот эти два выпуска мы посвящаем прям конкретно людям, которые наваяли нового, пока мы были в отпуске с Коляновной. Вот, потом сделаем пару эфирчиков из новичков, и потом опять вернемся к новеньким, стареньким, потому что их есть. Их еще есть, и как бы в две программы просто, ну, не умещаются все. Так, Пашка пишет, начало нравиться, хорошо наваливают, зашибись, написал Витос. Так, что там, Антоха пишет, металл как оно есть, неплохо, но как-то мимо сознания. Так, далее, Сашка пишет, ворвались клево, прям под корочку сознания, по музону кайф, с вокалом не пойму, как-то без напора, что ли, не... А, ну песня-то хорошая. Так все хорошо, просто немножечко неправильно звукорежиссер нам вокал показал. И все там было бы вообще все хорошо. Так, что там у нас еще? Родик пишет, вот хотел заняться вокалом, но финансы резко отказались участвовать в этой авантюре. Сейчас учусь в Ютубе, а пока так. Здоровски звучат, есть энергия. Родик, вокал учиться в Ютубе бесполезно, поверь мне. Это надо. Надо просто этим заниматься. Этим даже не надо учиться. Этим надо заниматься. Так, Женек, еще. У нас сегодня Женьков очень много. Женек, который, если просто, пишет, ну, типа, не брутален вокал, что ли, а так рок за всю хурму. Ну, вот опять, видите, тоже к вокалу претензии. Так, Стрела Морфея пишет, интересная песня, хороший текст. Гитарки огонь, соляк хорош, зашло, вокал бы поэнергичней. Вот, чуете, опять вокал. Так, что там, Юлька пишет, хорошо сделано, как и предыдущая, вокал малость не в моем вкусе, но качество да. Вот видите, вот так вот. Так, Вадимка пишет, профи, хорошо наваляли. Женек, который Евген пишет, музон отличный. Зашло с первых аккордов, но текст слабоват. Ну и вокал сами знаете. Вокал сами знаете. Да что ж вы к вокалу прицепились. Так, Ленка. Точилка пишет. Не мое как-то по ощущению, но возможно что-то со сведением вокала. Не пойму. Вроде и ритм, и скорость мои, а вот что-то не цепануло. Ну вот, провалился просто вокал. Провалился в основную аранжировку. И вот так вот получилось. То есть мы из вокала слышим только гнусавую середину, вот, а полностью весь спектр голоса мы не слышим. И поэтому такое на подсознательном уровне появляется отторжение. Вот хотите, я вам сейчас сравнение сделаю, охрененное причем сравнение. Вы все этого человека знаете. Эдмунд Шклярский, группа «Пикник». Вот послушайте как-нибудь этот вокал в чистом виде. Вот найдите где-нибудь просто запись вокала Шклярского или интервью какое-нибудь послушайте. И вот поверьте, вот этот вокал — это прям всем пиздецам пиздец. Но у него есть свой звукорежиссер на концертах, соответственно, свой звукорежиссер сводит, и этот вокал вытягивает, выводит, и все слушают, пищат и радуются. Вот здесь такая же история. Просто его надо правильно накрутить. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас наша московская, уже могу сказать, давняя знакомая Марина Бартон. Маринка, привет тебе. И прям вот свежак-свежак. Она мне тут как-то скинула в личку сообщение: ну как тебе новая песня? Я говорю: Маринка, не хитри, послушаем всем вместе и расскажу. Вот, поэтому ставим, слушаем, собственно, Марина Бартон. Неважно, Москва, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А вот, судя по комментариям, тут Родик написал, что сперва чат сообщает о песне, а потом начинает звучать сама песня. Ну, секунд 20 задержка, да, у нас есть. Отзвучала у нас Марина Бартон со своим новым треком «Неважно». Сейчас, Маринка, сейчас я тебя и поругаю, и похвалю. Сейчас все будет. А давайте начну, наверное, со своего мнения, да? Я очень скромный человек, поэтому начну с себя, а потом зачитаю комментарии. Вот был момент, когда Маринка только появилась у нас. Вот, если мне не изменяет память, она как-то так это задумчиво предлагала сама себе попеть шансончику, что ли. Я закричал: Маринка, не вздумай, прям перестану сразу уважать. Прям сразу перестану уважать. И вот трек за треком, я смотрю, вот она нашла свою тропиночку, протоптала ее, нашла свой звук, нашла своего звукаря. И вот потихонечку, и когда я услышал вот этот трек, я говорю: Маринка, ну все, давай вот еще одну песню пиши, чтобы было нечетное количество, и будем с тобой выпускать пластинку. Уже пора, все, уже сведем в одно, отмастерим и будем выпускать. И, Марин, молодец, что, единственное, конечно, вот теперь я давай поругаю. Вот, про барабаны, которые споткнулись там это тебе уже Вадим написал. Знаешь, что еще ухо резануло? Все хорошо, но вот этот гитарный проигрыш, когда начался, настолько она плоская и выпирающая, вот эта гитара, такая гнусавая, противная получилась. Вот этот кусочек надо, конечно, бы доработать, переделать, и будет вообще шикардос. Все остальное замечательно, на уровне красотища. Вот, теперь давайте буду уже читать комментарии. Тыдын. Вот, Родик пишет: эту работу сразу в плеер утащил, пока не ошибался, все клево. Так, Лайер пишет: женский вокал, знакомый мотив, не вспомню, где-то уже было, может, показалось. Ну, она, по-моему, на неформатке у нас эта песня звучала уже в каких-то там в треках дня, скорее всего. Ну, может, ошибаюсь, это я могу. Так, Женек пишет: отличный трек, огонь-пожар. Антоха написал: неплохо. Ленка Янка пишет: вот, Мариш, молодец. Сашка Дурень пишет: не мое, но очень понравилось. Еще пару таких песен и будет мое. Да, ты знаешь, она сильно выросла, начиная вот с первой песни, которая у нас отзвучала. И сейчас прям это как два разных человека. Это как Майк Тайсон и какой-нибудь задрипыш из Дюсеша в начале пути. Так, Точилка пишет: по мелодии вокалу все прям гуд, но вот басы и гитарки потяжелее мне чуть-чуть не хватает. Джи-джи-джи хочу прям. Или просто задвинуто так. Да не, нормально там все. Прям вполне в жанре, вполне в стиле. Там перегружать будет уже лишним. Так, Витос написал: отлично в плеер. Вадим написал: вот в барабанах в припеве какой-то спотыкач. Песня хорошая, почти получилась. Так, что там еще у нас дальше? Стрела Морфея пишет: ну что сказать, нам нравится. Марина хороша. Так, Женек пишет: вот зашел вроде как Пашку поддержать, но здорово сидим, отличная атмосфера, здоровый люд, даже жена присоединилась, сидим вместе, слушаем, продолжаем, жгите. Ну так, блин, ребят, всегда так оно и происходит. Люди заходят на неформатку, и все. А там проходит неделя, мы уже вместе пьем, вместе общаемся, вместе обсуждаем, желаем здоровья правительству и т.д. и т.п. Так, далее, что там у нас? Пашка пишет: вообще в этот раз сильная подборочка, сильная. Ну, я как бы понимал, что первый самый выпуск будет половину пройдет мимо ушей, потому как все-таки 2 месяца мы были с Коляновной на каникулах. Вот, поэтому я сильно прям такие вот качественные треки сдвинул все-таки на второй эфир. Вот, не в обиду ребятам, кто открывал сезон, прям вот обидеть честно не хочу, но как бы все понимают. Так, Натаха пишет вот прям и написать нечего, и слушаю в полухо, надеюсь, уже повнимательнее сейчас начну слушать. Ну, молодец, молодец. Так, Лайер написал, не слушаю трек дня, первый раз сейчас услышал, понравилось. Так, Ленка Точилка пишет, я еще репетировать только начала, звуковика себе уже застолбила. Ну, это знаешь, как тебе сказать, звуковика столбить бесполезно, пока не услышишь, как он работает. Я вот, мне 40 лет, я звукаря своего искал 39 лет, представляешь? И все никак-никак. А волею случая, вот сколько нас свела жизнь, опять же, неформатка нас свела. Вот, и закрутилось, завертелось. Тут главное, чтобы он чувствовал так же, как чувствуешь ты. Это очень сложно. Так, ладно. Что там далее у нас? Так, Зухер Володарского в гитарах нашел. Зухер Володарского нашел гитару. Слушай, я не знаю, кто такой Володарский. Да простит меня сам Володарский и все остальные, которые сейчас закричат «Фу, Зухер!». Я не грамотен в этом плане. Да, я, честно говорю, без толков. Меня неформатка пожрала. Я уже начал забывать от других людей, других музыкантов, потому что все оно тут вот у меня. Я других уже и не слышу. Так, что там у нас еще? Марина прекрасна. Марина прекрасна. Стрела Морфея пишет, написали мы тут, кстати, новую статью о концерте в Питере. Может, кому интересно будет. Ну, да, конечно. А, вот, все. Вот теперь все. Так он же помер вроде, нет? Мы про Володарского. Вот я просто, у меня фамилия знакомая. А с чем связать, не могу вспомнить. Да, конечно, первые видео, фильмы, первые мультики, все с зажатым носом. Зухер или Захар. Женька, да мне все равно. Да мне все равно абсолютно, как меня ни назови. Главное, не пидорасом, а все остальное я переживу, поверь мне, как меня только не называют. Я уже внимания даже не обращаю. Для меня все одинаково, и Зухер, и Захар. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас, по-моему, Москва. Сейчас я посмотрю. Да, Москва. Вот, Ваня Котомчин здесь у нас нарисовался уже в эфирном чате. «Угрызение совести» называется группа. «Спешили жить» песня. Послушал я ее еще был на каникулах. Как Ванек сам сказал, говорит, по-моему, это лучшая наша песня. Ванька, она неплохая, вот честно. Мне понравилось, ухо вообще ни о чем не резануло. Все было прям здорово. Так, написано следующее. Песня о жизни, для жизни, против жизни. Вот так вот. «Угрызение совести», город Москва, «Спешили жить», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: 22.06, уже 07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Колянова Фрикенбок. Только что у нас отзвучали «Угрызение совести», город Москва, «Спешили жить». Вот, и, Вань, я поздравляю, у вас классная песня появилась. Еще одна классная песня. Конечно же, если мне сказать «Угрызение совести», вот я не вспомню «Спешили жить», я вспомню «Есть одна награда», «Ты со мной рядом», «Ни хера мне больше не надо». Вот, пока я... При двух словах «Угрызение совести» вспоминаю именно эту песню и прям сразу ее начинаю про себя петь. Вот. Но, вот это вот еще одна замечательная у вас песня, которая тоже, я думаю, будет у людей ассоциироваться со словосочетанием «Угрызение совести». Вот. Ладно. Давайте будем читать комментарии. Будем читать комментарии. Володарский помер. Стрела Морфея пишет, это элемент эпохи. Женек сомневается. Жень, по-моему, да. Я где-то в новостях видел, что помер он. Причем уже достаточно так давно. Не с полгода ли. С полгода ли уже. Так, Натаха пишет, вот и меланхолия подъехала. Мне нравится. Родик написал, лирично, приятно звучат, красиво. Ленка Янка пишет текст. Хорош, песня нравится, приятно звучит. Антоха написал неплохо, очередная задумчивая песня. Юлька написала хорошо, хорошо. Точилка пишет, вот говорит, слушайте, я так устала, пришла, эмоций не осталось. А тут слушаю, и мне прям полегчало, разулыбалась. И вот такая музыка иногда прям нужна. Лирическая, спокойная, умная, хорошая песня. Вот так вот. Витос написал, хорошая песня, мне нравится. Пашка пишет, отдает 80-ми, моей бы маме понравилось. Да почему 80-ми? Ты прям сразу, прям так раз, рубанул. А что думаешь, в 21 веке людям не надо слушать спокойную музыку? Да ладно, нет. Тогда вообще половину нормальных музыкантов можно прям отправлять в дом доживания. До смерти. Так, Сашка Дурень пишет, очень песня клевая, гитарки нежные, голос красивый, сольничок аккуратный, слушать можно бесконечно по кругу. Так, Женька Полини пишет, хорошая песня. Вадимка у нас думает. Еще один же Евген, да, я надо как-то вас разделять. Евген пишет, мне нечего добавить, все правильно, разве что на пьяную голову еще глубже зацепит. Ну ты попробуй, бабахни прям шпиртику, штаканчик. Шпирт, шампанское, шамагонка, все на шеп. Так, Стрела Морфея пишет, хорошая задумка, сама песня эмоциональная, но вот лично нам не хватило эмоций, а так нормально. Википедия говорит, что жив Володарский. Ну, значит, я что-то напутал, дай ему бог здоровья. Но мне почему-то кажется, что помер. Я не знаю. Не знаю, честно. Ну вот, я был твердо уверен, когда сказал это вслух. Дай ему бог здоровья. Значит, он еще долго проживет. Раз я его похоронил уже, значит, он долго проживет. Так. Ладно, едем дальше. Далее у нас город Минск, насколько я помню. Ну-ка. Где же это? А почему у меня, мне интересно, не открыта страничка? Так, спешили жить. Закрываю. Сейчас, ребятушки, секундочку. Давайте я пока потарахчу, как с нами связаться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И, конечно же, вот я все нашел. Вот, конечно же, у нас есть Дискорд, в котором очень даже удобно общаться, потому что там вот оно все сразу мы все видим. Так, вот Ванек пишет, что 7 ноября наш концерт, всех ждем. Вань, ты напомни мне прям вот где-то дня за 2-3, а если еще эфир у нас будет в это время, то обязательно попиарим, расскажем, покажем. Вот, ладно, все, двигаемся дальше. Далее у нас город Минск, проект Юго-Запад. Достаточно интересные всегда треки. Всегда как-то публика резко делится пополам при прослушивании. Вот, и старожилы не дадут соврать. Но мне в основном на 98% нравится, что делает Юля Шабанова и что делает проект Юго-Запад. Потому что это не всегда, скажем так, технически верно, но всегда очень прям вот цепляет вот за самый нерв. Давайте ставим, слушаем проект Юго-Запад. Трек называется «Звуки шагов». Поехали, ну а вы комментируйте, а я сейчас ссылочки все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна, как абсолютно нормальное зло, оно бродит где-то поблизости. Бродит призрак по Европе, машет лапкой. Вот, походу, собрал. Говори всем до свидания уже и вали отсюда.
3: Всем до свидос.
2: Всем до свидос. Все, иди отсюда. Вот. И только что у нас отзвучало... Не группа, давайте назовем это проект «Юго-Запад», город Минск, «Звуки шагов». И вот как раз то, что я говорил. Не всегда технически все хорошо, но как, блин, цепляет. Вот, Юлька, я тебе честно скажу, я слышал все огрехи. Я слышал, но это было настолько второстепенно. Я прям вот реально почувствовал, что ты хотела в этой песне выразить. Вот. Молодец, очередной хитярище, классная песня, классно, но шаманить, там еще есть над чем работать. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, вот Юлька написала: критикуйте нас нежно, пожалуйста, я без состава уже со звукачом дотягивали этот мини-альбом, было сложно, и технически отсутствие поддержки тоже сказывалось. Юль, ну, ты знаешь, мне кажется, тебе надо упереться и все-таки доделать, не бросать на полпути, потому что, ну, реально классно, реально все классно, а недоделана именно техническая часть, то, что должен сделать звукач. Вот, не спеши выбрасывать материал этот на полку, его надо доработать и его надо пускать в люди, потому что, ну, там все шикарно. Так, Ленка пишет: красота, красота. Евген написал: мне нравится. Антоха вот даже залип чуток, неплохо. Родик написал: словами и музыкой зашло, соло гитарное супер, плюс от меня. Лайер пишет: чем-то Земфиру напомнило, хотя у меня сегодня странная ассоциация возникает. Ты знаешь, действительно странно. Вот если сравнивать Юльку с кем-то, вот, наверное, с Сургановой, Женек пишет. Да, вот с Сургановой похоже, но, опять же, не до такой степени, чтобы сравнивать. То есть, вот, ну, как бы, мне даже не пришло в голову сравнивать. Но если уж сравнивать, то с Сургановой, да. Так, Сашка пишет: круто, Юляшка, молодец, текст хорош, музыка прекрасна, просто очаровательно, спасибо. Вадим пишет: красота. Истрепанный лист всегда улетает вверх, а потом вниз. Отлично. Натаха пишет: присутствует наивность, какая-то ностальгия, но вполне хорошая песня. Пашка, наш цианид, пишет: для девушки очень неплохо, вполне сгодилось бы как саундтрек к фильму. К фильму Лунгина, например. Слушай, а чё Лунгин снимает? Я настолько необразованный, что я даже не знаю, кто такой Лунгин, если честно. Так, Стрела Морфея пишет: вступление интересное, хорошо обыграно, стилистически выдержано и развитие понравилось. Витос написал: хорошая песня, может только ритм гитару прибрать, а то что-то навязчиво звучит. Но там на самом деле есть. Там на самом деле есть что поработать еще, и надо поработать. И, Юль, я правда говорю, не бросай, потому что этот материал надо доработать, надо доделать, надо дать ему жизнь и пнуть ему хорошенько под зад, пусть он летит в люди. И, как тебе сказать, и дай бог, чтобы у тебя появилась опять группа, появился состав, и все будет хорошо. Так, что там дальше? Что там, так, вот Женек Полини пишет: Земфиру не напоминает, в песне явно свой почерк есть однозначно. Приятный звук, вокал песни хорошая, соло интересное, хоть и не идеальное по звукоизвлечению, но цепляет живостью. А по звуку можно еще подшаманить чутка. Не можно, а нужно. Нужно шаманить, нужно работать. Вот этот альбом надо выпускать. Это я серьезно говорю, Юлька, ни в коем случае. Не оставляй на самотек, его надо выпустить. Так, что там у нас еще? Женек, который, если просто пишет, что тут шаманить-то? Концепция ясна, звук, ну, в принципе, что там не так? Там много чего не так, Женька, правда. Так, ты не необразованный, у тебя просто времени нет. Ну, времени нет, поэтому и необразованный. Надо вещи своими именами называть. Образование жрет время, а времени нету. А, ой. Коляр, ну ты уйдешь сегодня? Нет. Тут спрашивают, у тебя настроение не прибавилось совсем, что ли? Что? Нет, у нее хорошее настроение. Она даже улыбается сейчас. Цианид послушал, ей нормально. У нас тепло в ванной 2 дня уже. Зухер наконец-то допытал отопление. Теперь надо как-то все это, чтобы по всему дому было тепло. Но в ванной уже тепло. С чем мы, Коляновну, и поздравляем. Все, иди, не отвлекай. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас город Нальчик. Город Нальчик. И группа, которая зашла к нам как-то... Я вот не помню, по-моему, они у нас в миксере первый раз стрельнули. Анжелика Киселева. И стрельнули они с чем-то прям таким, я помню, блюзово-охрененным. Что-то прям там такое классное было. И потом в процессе общения выяснил, что это вообще не свойственный им трек. Потому что как-то они в ленте попадались, я тыкал, слушал, говорил, блин, Анжелка, а где вот, где то, что я слышал? Я хочу этого еще и еще. И выяснилось, что ребята работают в достаточно таки тяжелой манере, и тот трек был прям вот совсем им не, как это, не свойственен. Вот, поэтому... Зря я ждал. И вот тем не менее, это я такую длинную предысторию расскажу, что давно уже с нами Шувани. И вот у них, пока мы с Коляновной каникулярили, у них вышла очередная песня. Вот. И сейчас мы будем слушать. Итак, группа Шувани, «Позови меня», город Нальчик. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От меня уже. Так, тихо все. Все тихо, тихо все. Это я собаку тихомириваю. Итак, только что у нас отзвучали Шувани, Пятигорск, «Позови меня». И вот Женек пишет, что-то сыкотно звать стало. А ты позови, позови. Вот, ладно, давайте будем читать комментарии. Анжелка вот пишет, как у вас тут бурно. Ну, у нас тут как бы всегда, ты просто давно у нас уже не была, давно не заглядывала. Вы же такие вот люди, вас пока не позовешь в эфир, вот не приходите просто так в гости. Так, Маринка пишет, начало бомба, и продолжение тоже крутое. Женек пишет, огонь, что там у нас? Огонь, везде огонь. Так, что, трэш? Какие-то односложные пошли эти комментарии. Сашка пишет, страсти прям. Натаха пишет, вот, а что, классно, все разборчиво. Вполне мелодично, трэшово, супер. Супер, вот это прям, я не ожидал, что Натаха так откомментит. Ну, открываешься с разных сторон для меня, да. Так, Стрела Морфея пишет, оригинально женский вокал, редко такое услышишь, молодец. И драйва, море эмоций. А это даблами сделано или как, спрашивает? Ну, конечно, ну как бы в два голоса петь одновременно она по-любому не могла. Так, Витос пишет, что-то после лирики плохо заходит, надо будет послушать на свежую голову. Вот, ну, это одна из нежных вещей этой группы, да? Я же говорю, что когда Шувани зашли на неформатку, это что-то было прям полу такое джазово-фанковое, настолько мелодичное, и я могу вам сказать, что у Анжелки очень классный голос. Вот, и Женек вот пишет, сыкотно стало звать, а ты позови, позови, девчонка и симпатичная, и голос у нее классный. А вот работают вот они в таком стиле, в основном, основная масса музыки именно такая. И мне вот сейчас, пока Анжелка здесь, тогда ответь мне на вопрос, а тот трек как зашел в вашу группу, что вы так прям выстрелили в мою сторону им, и почему больше ничего такого не пишете? Вот я очень хочу послушать историю этого трека. Так, что там? Антоха пишет, я не фанат перегруженного женского вокала, однако неплохо, хотя можно и чуток громкости прибавить. Так, Вадим пишет, перестал думать и спрашивает, срепа ли запись. Так, Женек Полине пишет, я бы барабаны сделал погромче, прибрал бы гитары, вокал чуть побольше, по аранжировке не совсем понял, потенциал в целом есть, в вокале интересные фишки присутствуют, настроение передает. Вот, и Анжелка пишет, мы из Питера, кстати. Вот мне почему и смутило, у вас на треке написано Пятигорск. У вас на треке написано Пятигорск. Кто выкладывал трек? Ну, вот того и ругай. Там написано Пятигорск. Так что, не знаю, кто-то невнимательный. Я думал, вы переехали. Так, что там у нас еще? Евген пишет. Я не профессионально музицирую, не владею музыкальными терминами, но скажу, что ассоциируется с Люськой. Трактор Боулинг, которая безумно мне нравится. Соответственно, Лукас огромный, готов дальше слушать твое творчество. Ай, молодца, ай, молодца. Вот, ну, кстати, вот Люська, она молодец. Это единственная, наверное, из свежей вот этой вот толпы музыкантов, которая мне импонирует во всем. И своей многозадачностью, и, что мне больше всего нравится, понтов нету вот этих вот дешевых. Держится, пока она остается человеком, не превратилась в говно. Молодец.

Так, ну и, собственно, что тут еще у нас есть что-нибудь? Что-нибудь, вот, любим мы Питер. Вот, тот трек будет во втором альбоме. Тот трек будет во втором альбоме. Вот так вот. Ну, нет, ты мне не объяснила, как он затесался, этот трек. Мне же интересно, как... То есть вы работаете в достаточно жестком стиле. Как тот трек затесался вообще к вам в творчество? И будут ли еще такие треки? Потому что то мне понравилось очень. И это, я не могу сказать, что плохо. Это не мое абсолютно, да. Но вот то, что я вот слышал, тот трек, он был прям вот максимально мне в душу залетел. А, так, ладно. Маринка пишет, вот мне как раз очень нравится, когда девочки так поют, очень круто. Я люблю больше по звуку. Ставрович, ну это вкусовщина. Ну, Ставрович, я ее больше не уважаю, не уважаю. Так, все, больше по треку ничего. Вот жду от Анжелки ответ, она что-то царапает, а я давайте начну уже объявлять следующий трек. Группа, которая вот как попали к нам на неформатку, так и, собственно, не отпускают. Наилюбимейшие треки. Это единственное, наверное... Ну-ка сейчас дайте я глубоко задумаюсь. Очень глубоко задумаюсь. Да! Это единственная тульская группа, которая мне нравится до сих пор. Я ни разу не поменял своего мнения о них. Мы с Коляновной очень хотели сходить на ваш концерт. Ребят, вы не обижайтесь, но Коляновна правда приболела, а я как бы, ну не мог я зайца бросить одного дома, а сам поехать развлекаться. Поэтому, ну конечно же, я тоже не поехал, но мы честно собирались. Мы уже с утра прям собирались. Уже были настроены приехать к вам на концерт. И ваших песен я всегда жду. Всегда жду новых песен. И вот сейчас одна из них. Группа «Ласты Колумба», город Щекино. Трек называется «До встречи». Поехали, ставим, слушаем. А я сейчас буду выкидывать ссылочки.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Только что отзвучала такая вкуснота из Щекина. Вот, Анжелка, все инструменты у них живые. Их очень много. На самом деле, ласты Колумба — это такой большой такой коллектив людей, и у них очень много живых инструментов, и все это живьем, и я все никак не попаду, чтобы услышать это живьем. Вот мы давно уже очень дружим, виделись не раз, а вот как-то, ну не доползаю, хотя вот казалось бы, да, Щекино, Тула, ну что тут 20 километров каких-то сраных, ну вот так вот, ну получается, не успеваю все время, или что-то происходит. Вот на прошлый концерт собрались уже с Коляном, уже все, уже мы планы распланировали, машину заправили, думаем, вот надо выехать там за час, потому что неизвестно куда ехать, какой-то там дракон непонятный, вот, и Коляновна свалилась. Так я и не добрался. Наташ, доберусь обязательно я до вас, все равно доберусь, и вместе хотели поработать, и все как-то у нас не складывается. Вот, ладно, вопрос такой у меня, а что так аквариумщина много навалила на Вовку, что произошло? Вот, я знаю, что Вовчик очень дотошно вылизывает все свои треки. Вот, это слышно, работа проделана грандиозная. Скажу честно, вот прямо от души, трек очень красивый, очень здоровский, но не шлягер, скажем так, да, то есть вот нет такого, что я его буду переслушивать по 10 раз на дню, но очень здоровский, очень здорово, то есть вот так вот услышать, послушать, кайфануть, чтобы услышать потом попозже, через какое-то время, еще раз кайфануть. Здорово. Здорово все сделано. Так, ладно, буду читать комментарии. Красивое начало, мелодично. Анжелка пишет, Витос пишет, вот прям бальзам на душу, очень нравится эта песня. А Маринка написала, философская нежнятина, мне нравится, очень атмосферно. Антоха написал, не мое, но неплохо. А Сашка пишет, дудука хорошая, вообще тащусь по пиано-духовым, а Нирвана прям уплыл куда-то. А Лайер пишет, я под это засыпаю, прям колыбельное, звучит здорово. А Флейта нравится, наверняка живая, Анжелка пишет. Так, Вадим пишет, музыканты, одним словом, песня кайф. Когда вернется бомбардировка? Со следующего вторника, ребят, бомбардировка возвращается, бомба Питер уже оповещена. Уже Дашка собирает треки. Так, Женек, который, если просто, пишет, норм, меланхолично, прикольный барабанный луп, не свойственный фолку. Хорошо, в общем, это не луп. Так, что там у нас еще? Евген пишет, слов нет, одни эмоции, хорошие эмоции, приятная душевная музыка. Стрела Морфея пишут, ласты, как всегда, хороши, чувствуется гармония в треке, вступление красивое. Исполнение завораживает, всего в достатке, хороший саунд. Мы не любители данных проигрышей, но здесь они очень гармоничный, респект. Так, Женек Полини пишет, песня хорошо звучит в сочетании с ароматным китайским чаем и свечами. Вкусно звучит. Звучание аквариума, но со своей индивидуальностью. Голос приятный, молодцы, простите за сравнение. Вот видите, тоже... На Женьку тоже аквариумщиной пахнуло. Так, Юлька пишет, немного отвлекли, но начало слышала. Мне понравилось, красиво. Так, Женек вот второй, третий пишет, точно аквариум. Не мог сообразить, кого напоминает. Вот, ну Натаха пишет, спасибо за коннект. Куда же без гребня, Вова его любит. У нас концерт в Щекинской библиотеке 3 ноября вроде должен быть. Ну, Наташ, свистни, я думаю, ну в этот раз мы доберемся все. Все-таки доберемся до Щекина. Вот, ну что, друзья, все, на сегодня все. Завтра ближе к вечеру, или может быть даже очень поздно вечером, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ребят, голосовалка прям вот многое решит, потому что очень много хороших треков. И, конечно же, все невозможно взять в эфир, потому что, ну, это будет очень много. Прям на голосовалку очень надеюсь. Очень-очень надеюсь. И чего, услышимся теперь с вами во вторник. Во вторник лично со мной в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Вот, начинается она у нас, как обычно, каждый второй вторник. Вот, ну и в программе «Миксер» ровно через неделю, следующую среду. Всем пока, всем счастливо. Спасибо всем, кто был с нами в чате. Спасибо всем, кто не давал эфиру быть скучным. Спасибо музыкантам за новые треки. Собственно, услышимся через 6 дней. Пока.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки, лють

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Вот и все, мои, уйдут ночные муки. Дождь отсек, отсек стеной любые звуки. Ты ушла, а мне осталась только память. Не со зла, но больно, мое сердце ранишь. Я один, один, иду, бреду туманом. Я дельфин, теперь лишенный океана. Пелена дождя накрыл, гаснет пламя, и любовь ушла.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер. Последняя пятница.
1: Что, правда?
2: Правда, музыка.
3: Итак, други и подруги, здравствуйте. 21.02 на моих зеленых системных. Сегодня последняя пятница месяца, последняя пятница мая. Вот, и, собственно, это, наверное, единственная пятница месяца, когда Зухер, как нормальный человек, бухает по пятницам. Вот, а почему? А потому что сегодня у нас программа «Последняя пятница». Вот, что тут нам народ пишет? Смотрите, во-первых, нам написали, ни хрена не слышно. Вот, давайте мы сейчас разберемся. Напишите мне, те, кто слушает радио, слышно ли там и как хорошо слышно. Давайте начнем с радио. Так, сейчас все быстренько включили радиоприемники. Вот, у кого не ловит FM, те онлайн-приемники и слушают сейчас и рассказывают мне, как меня там слышно. Объясню, я сегодня с другого компа эфирю. Прям за полчаса до эфира все по-быстрому настраивал. По идее, все должно работать, потому что мы со свояком из каминного зала, как раз с этой майнинг-фермы, и эфирили. Вот, никто мне не пишет. То есть, видимо, меня не слышно. Видимо, меня никто не слышит. Понятно. Так, теперь все, кто смотрит стрим, быстренько написали мне, насколько хорошо меня слышно. Вот. Пока вы мне все это пишете, вот Ванек пишет: дай фидбэк, как ты отдохнул на финале Revolution. То есть, вот он считает, что это был отдых. Вот, ты еще скажи, что Леха у тебя на входе тоже отдыхал. Ребят, ну, честно скажу, фестиваль Revolution — это уже традиция. Вот, и даже когда болят зубы, даже когда сердечный приступ, инсульт, там, я не знаю, что угодно, надо ехать. Надо ехать, вот, и я поехал. Я приехал. Вань, я тебе могу честно сказать, мне в этом клубе понравилось больше. Жюри сидело удобно. Звук был гораздо лучше. Вот. И единственное, что мне не понравилось, что меня на входе чуть не расстреляла охрана. Вот, надо их как-то предупреждать, чтобы членов жюри не досматривали. Вот, но, тем не менее, охранник, посмотрев на мою наглую морду, вот, на этого человека-парохода, он сказал: хер с тобой, иди, от тебя больше проблем, все равно прорвешься. Вот, с чем я непременно согласился и пошел. Вот, фест прошел отлично. Вот, но единственное, что мне не понравилось — большое количество палочек. Зачем такое количество палочек? Вот, ну, как бы, ладно, там люди голосуют. Ну, жюри, мы сперва на бумажке все это написали, потом давайте палочки раскладывать. А вокруг же народ толпится, и они все за мной палочки считают. А по мне видно, что у меня уже возраст такой, когда мелкая моторика не работает совсем. Я эти палочки то туда брошу, то сюда брошу. Тут мне уже начали кричать: Зухер бухлюет. Вот, в итоге кое-как раздал голоса. Вот, ладно. Надеюсь, что будем мы и дальше Revolution отмечать в этом клубе, потому что, ну, тут здорово. Ребят, кстати, первый раз я видел, у нас, наверное, первый Revolution такой был, когда уже прошло полчаса или даже час фестиваля, а очередь из людей на вход все еще стояла там чуть ли не до метро. Вот, это, знаете, как в этих, в голливудских фильмах показывают, да, клуб, вечер, и перед ним длинная вереница народа. Вот такая же фигня была в этот раз у нас на Revolution. Так что я считаю, что все удалось, все у всех удалось. Вот, ладно. Так, звук норм, хорошо слышно, пишут. Лилька, привет, кинул мне 3 антифака. Ну и слава богу, все, давайте тогда начинать. Я побежал, посмотрел по-быстрому, кто у нас победил в прошлом голосовании. Ребят, вы уж меня простите, засранца. Я забыл выложить вот эту запись. Ну, не вот эту, а вот предыдущую запись. последней пятницы. Вот, и Ванька мне не мог напомнить, потому что он болел, лежал, вот, в полуобморочном состоянии, поэтому поголосовать у вас была всего неделька. Но, тем не менее, наголосовали, и неплохо, кстати, так поголосовали. Победителем у нас вышли отель «Фиаско», «Я хочу танцевать», давайте их послушаем, а я пока вмажу уже, собственно, стопарик.

0: Снится.
1: Что, правда?
2: Правда, музыка.
3: Итак, другие подруги, 21.12.02, красивое системное время. Вот, ничего не скажешь. Прилетел у нас тут Мэддог к эфиру, подключился. Вот Ванек просил фидбэк. Вот у нас как раз живой прям человек, прям с этого феста. Прям он там был везде. Он был там везде. Вот, ему есть что рассказать. Это причем был самый активный участник фестиваля. Он испробовал вообще все. По-моему, даже на американских горках покатался. Вот, по залу. Потому что он их там просто построил и катался на них сам единолично. Так, Леха Иванов пишет: бодро звучат. Отель «Фиаско». Так, ну и в принципе это были кто? Это были победители прошлой программы «Пятница», последняя «Пятница», номер 3. Вот, сегодня у нас номер 4. Соответственно, ребят, давайте-ка их сразу добавлю, чтобы мне не забыть. Сейчас, ребят, минуточку. Так, где у меня? Вот у меня отель «Фиаско». Блямс. И вот они уже. Оп, оп, оп. В ротации в двух плейлистах. Отлично. Вот, друзья, опять же, на этих вот, я вспомнил, что самое-то главное, что будет происходить на этих выходных. На этих выходных на сайте Неформатного радио появится кнопка «Добавить свой трек в сборник», потому что я выполняю обещание. Да, мы начинаем сборник «Грани» собирать очередной. Вот, и я запущу на этих выходных еще один канал. Вот, «Неформатная жесть». Он у нас 3 года молчал, но благодаря фестивалю «Революшн», вот именно этому сезону фестиваля «Революшн», я понял, что надо его, понимаешь, воскрешать. И вот на этих выходных-то я его и воскрешу, дам ему новую жизнь. Не знаю, как правильно сказать. Вот, и туда перекочует много народу. И, Вань, ты вот этих вот попинай ногами, которым я пообещал на тяжелике ротацию, пусть они загрузят треки свои, потому что они все ко мне постучались. Я им всем написал: грузите, и все. И, собственно, больше никого я из них не видел и не слышал. Вот, ну что, давайте начинать новую программу «Последняя пятница», номер 4, от 26 мая 2023 года. Первые музыканты, которые сегодня у нас позвучат, а сегодня у нас звучат резиденты издательства «Правда Музыка». Вот, первый у нас будет «Причина океана», «Пламенным цветком» называется трек. Вот, город Москва. Про себя они написали, что «Причина океана» — космический инди-поп дуэт Алёки. Алёки или Алёнки? Вот написано Алёки. Поли Вокс и Владимира Корниенко, известного по работе с группами «Земфир», «Underwood», «Найк», «Борзов». На дебютном релизе проекта 3 песни о путешествии души в нашем мире. Вот, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас я вам всем брошу. А вы не забывайте, что надо комментировать. Надо комментировать и обсуждать. Вот Ваня пишет: «Алёки». Все правильно. Денис Шишканов, привет. Здравствуй, друг. Да, кстати, кто у нас первый раз, давайте я вам расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть основной чат, самый основной чат, его на видеостриме видно, вот, в него можно писать прямо у нас на сайте, на страничке прослушивания радио, вот, там в самом низу под видео, под проигрывателем есть окошечко чата, и туда можно писать. Вот, второй вариант, если вам там лень, находите на ютубе канал «Неформатное радио». Вот, там сейчас идет живой стрим, в комментариях к стриму можете писать. Вот, ну и третий вариант, все то же самое, в группе во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио», там находите в видеозаписях, прямо сейчас идет стрим, и пишите в комментариях к стриму. Вот, выбирайте, что вам удобно, 3 варианта есть. Итак, Итак, чего там у нас? Причина океана, пламенный цветок, Москва, поехали, ставим, слушаем. А, пламенным цветком, вот. Поехали, ставим, слушаем.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, другие подруги, здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. 21-21, вот так вот на моих зеленых системных, красиво опять красиво. Так, Леха Иванов пишет, хорошо звучат. Вот, Витос наш пермский друг пишет, а ничего так, совсем неплохо, хорошая песня. Вот, Мэддог, это покоритель фестиваля, пишет очередной поп-срок. Вот, ну а что, ну ты же, да, ты у нас металюга, тебе сегодня тяжело будет, потому что я так это мельком поглядел, кто сегодня звучит, так, в принципе, тяжелого-то ничего особо не будет, так что у тебя есть шанс сегодня вскрыть себе вены прям в эфире. Так, два хвоста у нас присоединились к нам, пишут, с настроением. Вот я только не понял, то ли песня с настроением, то ли они нам настроение желают. Вот, ну, будем надеяться и то, и другое. Вот, от себя отмечу, что вполне себе неплохо, но как-то мне ожидалось, конечно, я когда прочитал сопроводиловку, я думал, что это будет прям сейчас что-то прям такое, прям, ну, мега фирмовое, а получилось, в принципе, неплохо, в принципе, нехорошо, и придраться не к чему, но не мега фирмово, вот так, вот, я плохо буквы выговариваю. Устало я. Вот, песня с настроением, все понятно. Вот, Ванек пишет, будет одна группа сегодня тяжелая, зацените. Вот так вот, хоть одна да будет. Так, два хвоста не желают нам настроения, они пишут, что песня с настроением. Ну и ладно, мы сами себе сделаем настроение. Вот, едем дальше. Далее у нас акустические ботинки. Ребят, вот это название очень знакомое. Мне кажется, эти ребята у нас в свое время когда-то были на неформатке. Вот, мне очень кажется, что они у нас были. И вот фолк-рок, вот прям все это настолько знакомо, и название, и тематика. Вот, ладно, давайте буду читать сопроводиловку. Акустические ботинки развивают в своем творчестве тему аранжировок традиционных русских народных песен, мало знакомых обычному городскому жителю. В творчестве присутствуют как аранжировки самих русских народных песен, так и собственные песни в жанре фолк-рок, а также причудливые сочетания между собой авторских и народных слов и музыки. Вот, ну, я добавить хочу, что вот тут мало знакомых обычному городскому жителю. Я вам скажу, что даже обычные сельские жители не все знают русские народные песни. Вот, поэтому... Как бы тут вот не обязательно было говорить про городских жителей. Итак, акустические ботинки, город Подольск, девица Ива называется трек. Поехали, ставим. Слушай, вы не забывайте комментировать. Вот, а ссылочки я вам сейчас все брошу.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21-28 на моих зеленых системных. Вот пишет, звучит неплохо, хорошая песня, прям чайфы в молодости. Лёх, ну мне из чайфов прям вот только, ну только если вокал шахринский взять, да, где-то похож. А так, ну прям совсем не чайфы. Вот, Мэтт Догу Калинов мост напоминает, вот то тоже вообще не, рядом не стоит даже, совсем все другое. Вот, и, собственно, все, очень мало комментариев. Мне кажется, акустические ботинки у нас в свое время на неформатке. Я за эфиром был, я сейчас в эфире уже повторюсь. Вот, мне кажется, они в то время звучали не так хорошо, как сейчас. Сейчас прям очень хорошо звучит, прям очень плотненько запись сделана, здорово. Вот, и мне кажется, я их как-то в свое время поругал. Поругал в свойственной мне манере. Тогда еще видеостримов у нас не было. Вот, было только радио. И о свойственной мне манере. Мне кажется, они обиделись и ушли.

Кстати, на фестивале на Revolution у нас ходила парочка, там огромный такой парень, прям, ну, реально великанище, да, и маленькая такая девочка с ним, вот, ну, видно, что пара, я прям улыбался на них, смотрел, приятно было, он так ее-то, всю толпу, он, знаете, как одним плечом так прям раз, и вся толпа рассосалась, она проходит, то есть он так ее оберегал, все хорошо, все здорово. Я вот думаю, это тут, представляете, какой-нибудь пьяный дурак бы ни с того ни сего бы там ей на ногу бы наступил, наверное, там бы сразу из него фарш бы и получился. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас кто? Так, сейчас я сразу ботинки ликвидирую, чтобы они мне тут не мешались. Далее у нас средние волны. Трек называется «Божья коровка». Про себя написано следующее. Новая работа, популярная в нулевых в Москве барок-группы «Средние волны». Коллектив приверженцы музыкальной многополярности, суть которой заключается не в том, чтобы запихнуть идеи в определенные форматы рамки, а наоборот, помочь идеям обрести свою неповторимую форму. В музыкальном мире, который в данный момент как никогда разделен на четкие жанровые границы. Вот так вот заумно написали. Ну, давайте послушаем. «Средние волны», город Москва, «Божья коровка» называется песня. Поехали.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21:34. 59:60, то есть 35. 21:35. Главное, чтобы выпивон не выстрелил. Нет, ну что ты? Ты же видел, мой организм вполне себя контролирует. Так, смотрите, ну вот отзвучали средние волны. Как-то мне прям вот, ну честно я вам скажу, я не пойму, что с этим делать. Понимаете, ну вот прям первая ассоциация, да, бременские музыканты. Ду-ду-ду-ду-ду. Придет серенький волчок, укусит за бочок. Вот, в принципе, то же самое. Но в бременских музыкантах прям все это было классно. А здесь, мне кажется, получилось прям, ну, до такой степени монотонно. Ну, как бы там, вначале думаешь про себя. Ну, да, интересно, что-то вот они решили поэкспериментировать, постебаться. Вот, ну, проходит 30 секунд, проходит 40 секунд, сколько они там у нас? 3 минуты 42 секунды, да? Да, то есть вот уже на середине песни ты, я все ждал, когда думаю, сейчас вот будет развитие, будет что-то. Нет, вот они также на одной ноте прохерачили 4 минуты. Ребят, ну, честно скажу, для радио очень скучный вариант. Где-то в клубе тусить. Ну, тоже я-то какого-то забоя, прям, чтобы под нее колбаситься, я не услышал. Собственно, вопрос в следующем. А зачем оно? Ну, то есть, ну, понятно, там, для того, чтобы выплеснуть свои какие-то амбиции, понятно. Но, в принципе, вот, ну, я не знаю, вот я не знаю, что с этой песней делать. Слушать ее... Ну, ее скучно слушать. Плясать под нее. Ну, прям надо быть мэддогом. Вот, чтобы под нее плясать. Причем уже вот в последней стадии веселья. Не знаю, ребят, не обижайтесь. Вот для меня прям вот песня, она, ну, да, послушал, хорошо, окей. Все, я больше про нее не вспомню. Вернуться мне к ней не захочется. Вот, Ванька пишет: средние волны дико рубили. Я угорал на их концертах. Ну вот, вот эта песня, видимо, совсем не тот вариант. Вот, пишет: сейчас решили экспериментировать с саундом, что правильно, чтобы не застыть в янтаре. Я люблю, когда они играют гитарный гараж-рок. Вот, Лёха Иванов пишет: пойдет. Мэтт Дог пишет: шляпа для фона. Шляпа для фона. Ну вот, в принципе, да, я даже не знаю, ну что с этой песней делать, ну честно. Средние волны, не обижайтесь на меня, ради бога. Я вот говорю то, что думаю. Я как человек, который на радио 20 лет на неформатном до этого, на Европе Плюс. Как бы, ну вот я могу вам сказать, на Европе Плюс вообще бы близко не взяли бы. Вот на неформатном радио в ротацию я бы прям сильно подумал. Даже вот просто, ну, за деньги, да, взял бы. За большие такие деньги. Я же продажный, понимаешь, продажный диджей. Вот, а так, в принципе, не знаю. Не знаю, честно. Какой-то вот прям ценности, как себейности, да, самобытности не услышал. Вот, не обижайтесь. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас «Большие легкие». Вот тоже, мне кажется, название знакомым. Мне кажется, они тоже когда-то у нас были. Вот, но тут вот сильно утверждать не буду. Может, просто словосочетание какое-то знакомое. Итак, город Москва, «Большие легкие». Трек называется «Иглы». Про себя написано чего? «Апокалипсическое диско». «Апокалипсическое диско». Песня написана без вдохновения. Поем и пляшем, пока не запретили. Жестокие времена для черствых индивидов, не способных переживать горе других людей. Вот, ну давайте послушаем. Москва, «Большие легкие», «Иглы». Поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21.42. Только что отзвучали «Большие легкие». Вот, Ванек написал, что были они у нас в «Революшене». Вот оттуда мне, видимо, название и знакомое. Вот, потому что, ну, я тут до этого говорил, «Большие легкие», что-то прям знакомое. Прям знакомое-знакомое. Так, «Соляк Норм» пишет нам. Ванек пишет, очень хороший трек. Очень хороший трек. Слушай, ну не знаю. Ну, если тебе понравился, значит, хорошо. Значит, как минимум, ребята не зря это все делали. У меня как-то, вот я честно скажу, по сведению, прям вот прям каша была дикая. Вот тут, снизу там у меня S90. Как бы слушал, непонятно, что было. Вот, слышно, что громко. Ну, как бы они обещали апокалипсический... апокалипсическая диска. Кстати, вот Игорян Савосин, вот, который у нас в чате, он у нас как раз занимается, понимаешь, техно-музыкой, чиллаутом. Вот, драм-н-бейс. А, нет, драм-н-бейс я у него не слышал. Ну, короче, электронщина. Вот, Игорян, ну-ка, расскажи мне, как тебе диска? Как тебе вот эта диска понравилась? Или не понравилась? Расскажи мне, как человек, который стоит у истоков диска. Вот, а я буду пока читать следующих ребят. Два хвоста. Группа «Мечты котам». Песня. Москва называется город. Вот Игорян пишет, не мое. Вот видишь, он тоже скромно написал, не мое. Мы так это, чтобы без палева. Не мое и все. Вот так вот. Так, «Два хвоста». Музыкальный проект в традициях московского рок-клуба, созданный Данилой Дуденковым в 22-м году. Мелодичный абсурдистский рок с легким налетом ностальгии и искренними ироничными текстами. Господи, кто вам эти слова? У тех апокалипсический, понимаешь, диск, у этих абсурдистский рок с легким налетом. Вот, ну ладно, легкий налет ностальгии — это не тот налет, который... Нет, такое нельзя говорить. Такой нельзя говорить в микрофон. Ладно. Итак, «Два хвоста», «Москва», «Мечты котам». Давайте слушать, ну а вы комментируйте.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21:48:40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали, понимаешь, два хвоста, мечты котам. Мечты котам или котов? Котам или котов? Котам, котам. Мечты котам. Вот, Мэддог пишет, мне напоминает Мэнсона. Музыка, зачет. Собственно, все зачет. Мне, знаете что, вот мне прям вокал жутко напоминает моего друга Колку. Земля, королева, мод. Он сейчас уже шагнул в тот возраст, когда петь хочется, а дыхалка уже не справляется. Дыхалка уже не справляется. Прям вот, вот такое ощущение постоянно, что не хватает воздуха вокалисту. То ли, может, вам фанеру, ребят, надо чуть-чуть, ну, на полтона повыше сделать, что ли, я не знаю. Вот, на самом деле звучит хорошо, интересно, но постоянно вот ощущение, что хочется пожалеть вокалиста, что ему петь неудобно. Вот, попробуйте играть на полтона выше, не, на тон даже, наверное, выше. Вот, и мне кажется, прям будет и петь полегче, и будет изливаться покрасивее. А так, в принципе, здорово, прикольно, но я прям вспомнил, у меня сегодня же беда, ребят, я вчера всем похвал... Нет, когда я в среду, да, вам сказал, что на миксере я сказал, что у меня кошка родила... На работе котят, прям на пакле. Я пришел на работу, а там кусок пакли валяется около дома, и прям на нем кошка родила котят. Вот, я им шалаш соорудил, вся фигня. Уже начал их пристраивать, думаю, ну, кому-то надо отдавать котят эти. Вот, пришел, а нету их, все, она их перетаскала. То есть она, видимо, увидела, что я там копошусь, она на выходных родила. Увидела, что я там гремлю, жужжу, стреляю, и говорит, не-не-не, нафиг, дети должны расти в тишине, и куда-то уволокла. Вот, так что все, котят я больше никому не предлагаю, если кто-то задумался, поздняк метаться, надо было сразу брать. Так, что, едем дальше, далее у нас что? Куда, вот здесь мне проще смотреть, вот, я плохо видеть стал, ребят. Так, два хвоста удаляю, мы их уже послушали. Безумные усилия. Вот, New Metal. Вот, как раз для Mad Dog. Безумные усилия. Трек называется «Левиафан», город Москва. Написано следующее. Отношение людей к жизни. Все стало серым. Все забыли о бескорыстной дружбе. Предательство, ложь, жажда наживы. Все это «Левиафан». За последние годы многое произошло, но это не повод изменять самому себе и своим убеждениям. Многие люди сняли маски, под которыми на самом деле чудовище. Господи, ребята. Ну, хорошо, что вот сейчас у вас открылись глаза. Вообще-то же все прописные истины. Ну что вы, прям так расстроились. Безумные усилия, Левиафан, Москва, поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, 21-55-55. Вот так вот на моих зеленых системных. Смотрите, сколько на ваших. От нас уже. Вот, у нас тут дилемма возникла. Как бы я начал слушать. Я прям слушаю, там ребята молодые поют. Ну и я так это за эфиром говорю. Ну, понятно, почему такое разочарование в людях. Мальчишки молодые. Вот, Ванек мне пишет. Этим, говорит, мальчишкам, этим мальчишкам по 50 лет в среднем. Вот, культовый альт-бэнд. Так, и тут же у нас вот Саня Булеев включился в диалог, говорит, 50, Роме, да не. Вот, так что непонятно, сколько ребятам лет. Вот, ну, ребята взрослые, но голос прям вот у вокалиста сохранился. То есть это прям, как, вот есть, когда человека не знаешь, да, и просто по голосу представляешь визуально себе. Я прям представил себе молодого парня, а тут оказывается Палтос. Так, Перм пишет, Витос, а мне понравилось. Мэтт Дог одобряет. Так, что тут? Саня Булеев пишет, группа топ, гоняют треки с 2000-х. Так, Два Хвоста пишет, ностальгически звучит. Согласен с Иваном, 97-98. Согласен с Иваном, 97-98. Что 97-98? 97-98 лет? На всех, если только. Так, вот Ванек пишет, когда слушал в первые разы, у меня прям мурашки по коже шли. Вот, но ты просто, видимо, очень чувствительный к мурашкам. Не ты, а твои мурашки очень чувствительные, как микрофон октава. Ловят все и сразу встают дыбом. Вот, ладно. Что? Поехали дальше. Далее у нас что? Двое в голове, господи. Вот тоже название знакомое. Вот, но это точно с Revolution. Я так подозреваю. Так, что у них написано про себя? Трек «Лето выпускной» — это воспоминания о своих школьных годах, о первой любви вне рамок приличия и здравого смысла, о свободе и о путешествии во взрослую жизнь. Когда нам было по 17 лет, мы верили в чудо, так пусть же эта песня напоминает о тех счастливых и беззаботных временах поколению дедов и бабусек. А для тех, кто только начинает свой путь во взрослую жизнь, даст уверенности в движении вперед. Так, я дедов или бабусек представляю здесь на радио, я даже не знаю. Ладно, двое в голове, «Лето выпускной», поехали, ставим, слушаем.

0: Правда?
1: Правда, музыка.
2: Как не вовремя я запихал в рот полкотлеты, ребят. Кто бы только знал. Ну ладно, слушайте, как я вкусно чавкаю. Вот, Ванек пишет, люблю эту группу. Вот, а я за эфиром сказал, ну такое себе. Вань, я тебе честно скажу, я панк, как тебе сказать, я его могу слушать. Ну, как бы он меня не напрягает, но так, чтобы прям вот я его люблю, нет, такого нету. Поэтому я очень трепетно отношусь к выбору песен. Буквально после фестиваля Revolution мне написал парень вот этот в белой шапке, у которых йети на подтанцовке последний день летом, которые... Вот, говорят, Зухер, ну вот скажи нам, вот ты всем дал ротацию, всех взял сборник, а нас только на фестиваль позвал. Почему ты с нами, говорит, так поступил? И я ему честно сказал, я говорю, ребят, я панк не очень люблю, поэтому он вот меня должен, ну, прям встрепенуть. И вот я вам сейчас что скажу. Скоро в Москве, где-то там вот прям в первой десятке июня, у вас в Москве будет группа «Включай микрофон». Вот я вам очень советую и панкам, и около панкам, и те, кто любит панков, сходить и послушать. Вот для меня на данный момент времени, в 21 веке, в 23 году, они для меня прям вот то, с кем я с ними сравниваю всех. Там идеально все. Там идеальная музыка, там классные, нетривиальные тексты, там нету рифмы письки-сиськи, там, ну, действительно приятно слушать, и причем это все весело сделано. И я невольно сравниваю все, вот, что мне попадается из панк-музыки на эфирах, я сравниваю с группой «Включай микрофон». Вот. И пока все остальные проигрывают. И я то же самое сказал ребятам последний день летом, и они со мной согласились, что да, говорит, и вокал у нас хромает, и тексты у нас, скажем так, не очень. Мы знаем, у нас эта проблема. Вот, то есть, молодцы, что согласились. Вот, я прям это уважаю в музыкантах, когда они признают свои проблемы. Вот, но они поклялись, что они будут бороться с этой проблемой. Вот, вот такие коллективы, ну, понятно, живьем в клубе, там, под них поколбасится, там, когда в тебя уже влито, там, пол-литра самогона, хорошо, здорово, весело, но вот так вот, чтобы сидеть и слушать их, ну, точно, мне не захочется, ну, честно. Поэтому, как бы, я вот так. Вот, Вань, это не потому, что я не респектую панкоте, вот. Поэтому нет, ну ни в коем случае. Кстати, вот по поводу того, что мне неинтересно было живьем слушать. Мне было интересно. Кстати, давай уже по чесноку. Вы-то как раз последний день летом все там простебали, каждый по-своему, да, и гитару нам подай, и это все. Вот, нет, я их с удовольствием послушал, вступление. Они классно работают на сцене. Они классно, ну, они начали хорошо. На них было приятно смотреть, пока не началась песня, собственно, да, вот пока они играли, пока они там колбасили зал, ну, вступили, вот они вступили, классно, вообще никаких вопросов, живенько, здорово, но как пошел текст, ну все, куда, это вообще в никуда, вот, письки, сиськи, любовь, морковь, да ну в жопу, ну нет, поэтому... Вот рекомендую, вот в Москве у вас в начале июня будет «Включай микрофон». Сходите, я больше чем уверен, вы не пожалеете, ребят. Вот, я бы сходил, но мне в Москву дорого ехать. Вот, ладно, поехали дальше, далее у нас «Банда четырех». «Мимикрия» называется трек, что про себя написано. У коллектива... А, вот трек из крайнего на данный момент альбома коллектива. В альбоме, конечно, нет разгильдяйства, присущего ранней банде четырех, но грязных гитар, баса, нарочито просто сыгранного в унисон с зафузованной гитарой и скупых прямых ритмических рисунков, ударных выше крыши. Тем не менее, эта компания пожилых любителей малозаконных и незаконных развлечений не упустила случая продемонстрировать свою музыкальную эрудицию. Мимикрия иллюстрирует увлечение гитариста Мишина серф-гитарой и постпанком последнего периода. Собственно, ставим, слушаем. Банда четырех, Мимикрия, Москва. Поехали. А я ссылочки сейчас все брошу.

0: правда?
1: Правда, музыка.
2: Итак, друзья, у нас новый подписчик Мапа Коня. Мапа Коня. Вот, привет тебе, Мапа Коня. Так, только что у нас отзвучали банда четырех со своей мимикрией. Ребят, смотрите, в Москве 1 июня концерт-презентация, четверг, клуб «Город». И 2 июня в пятницу в Питере клуб «Ласточка». Вот, кому зашло музло, милости просим, заходите, потрясите. Заходите, потрясите, живьем посмотрите. Так, что там Ванька пишет в песне? Банды, въезжаешь медленно, а потом уже не избавиться по любому поводу строчки их песен в голове. Слушай, ну может быть. Может. Я-то, знаешь, я сидел на самом деле. Вот сейчас я всю песню молчал. Ну, я обычно на стриме что-нибудь трындю там за эфиром. А тут я молчал, я честно, вот честно скажу, я сидел в голове и крутил, думаю, как бы вот эту аранжировочку улучшить. Как бы ее прям улучшить. Потому что она сделана где-то вот близко к звукам му, вот, но, короче, вот, я сидел и думал, вот, а если вот это вот так вот, а если вот это вот так вот, и вертел, всяко-разно вертел трек, и я понял, что его надо еще повертеть и доделать. Вот, они кореша твоего друга Лукича. Но я же не спорю. Я же не спорю вообще от слова совсем. Вот, кстати, мне Димка Давича мне Димка позвонил. Вот, говорит, ремонт двигателя будет стоить 40 тысяч. Представляешь? Вот, ну проверим. Это мне приснилось. Вот, проверим, сбудется или не сбудется. Вот, в принципе, банда, наверное, интересная. Живьем я бы на них бы сходил бы, конечно же. Вот, ну надо еще песен послушать. Вот, ребят, музыканты, кто сегодня отзвучал? Ну, понятно, что по одной песне очень сложно составить какое-то представление о группе в целом. Вот, поэтому грузите своих песен, не стесняйтесь, на неформатку. Послушаем еще что-то, обязательно возьмем куда-нибудь в программы. Вот, собственно, чего? Ванька пишет, приезжай, я тебя... Вань, ну мне просто даже приехать, ты же знаешь, это дорого очень, мне кататься... Да и у меня просто тупо времени нет, ну честно. Я прям вот, у меня каждый день расписан, мне надо что-то успеть, что-то... Я Лехе жаловался, вот можешь у него спросить. Мы там на входе сидели, и он говорит, ну что, Зухер, как тебе жизнь в целом? Я говорю, в целом устал. И начал ему рассказывать. Вот, и он прям так это... понимающе скукожился. Вот, вообще времени нет, Вань, с удовольствием, я в Туле даже не хожу на концерты, представляешь, Ласты Коломбо, вот я просто обожаю эту группу, вот, они раз в Туле сыграли, два в Туле сыграли, и казалось бы, вот, приди, да, тут там, ну, 10 минут ходу, и все, и ты на концерте, нету времени. Я к ним 5 лет выбирался, вот мы выбрались, уже Коляновна психанула, говорит, да блин, сколько можно уже людей обманывать. Вот, мы сели, поехали за 20 километров и просто сходили на концерт. Силком это Коляновна меня уволокла. Поэтому очень сложно. Очень сложно мне на концерты ходить. Но хочется, конечно. Но, знаешь, я все тешу себя надеждой, что вот еще годик и все. И я стану снова стану медийной личностью. Снова начну везде светить своей мордой. Вот, но пока времени вообще не хватает ни на что. Вот, ладно, друзья, не завтра, не послезавтра, скорее всего, в следующий четверг, когда я буду выкладывать записи эфиров других, вот, следующий четверг появится запись эфира вот этой пятницы, появится голосовалка, ставьте галочки за всех, кто понравился, вот, выберем группу, заберем в ротацию. Вот, желаю вам всем хорошего начала лета. Ну, потому что пятница последняя, а дальше июнь. А дальше июнь, дальше начинается лето. Вот. И, собственно, не грустить. Все будет хорошо. Все у нас получится, все у нас наладится. Вот, машу всем лапкой. Услышимся с вами. Теперь мы в среду, да, в рамках программы «Миксер». Вот, все, отключаюсь я от радио. На стриме еще, конечно же, минуточку. А под что? А давайте мы под Лимбискит потусуемся, вот, чтобы так это было повеселей.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Super Blood Wolf Moon.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

amor.

0: нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу. Лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: нет, ребята, вы больше не волки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

кресла? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

звезды высвет вечер. Я к нему навстречу речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласкова, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: зубов. Видишь друга плечо, а не скрытых врагов. Видишь годы спустя, кого тебе выбирать. Но не в силах сейчас уже что-то менять.
1: Вы слушаете неформатное радио.
2: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола, гул голосов.

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

Наверно, с песни невзначай, и тебя придумал я иной, и тебя я в песне повстречал.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

Ки лжет не меньше, чем все остальные. Пережеванный слог я сквозь зубы харкну на асфальт. Желчь безумных идей, неумелые рифмы больные, бред видений ночных, бытия каждодневного смрад. Я глазею в окно, как листаю с картинками книжку. Вот, отбившись от своры, рыжий пес под забором дрожит. Вот у пса отобрал кость оборванный, грязный мальчишка. Ведь ему, как и псу, надо как-нибудь день пережить. Сколько водки не пей, все одно не заглушишь досаду. Сколько лоб не калечь, а полы новомодных церквей. За душою твоей из прекрасного райского сада светлый ангел летит по прямой. Только черти быстрей, за душою твоей из прекрасного райского сада добрый ангел летит по прямой. Только черти быстрей. Распахнулись двери объектов новейшей культуры, образцовых столовых, борделей, ночлежных домов. Едет барин! На МКАДе железной стеной встали фуры. Свой мчится кортеж в окружении верных ментов. Ожиревший чиновник, упырь в пиджаке от Бриония. 90-х братва в сотню раз симпатичней, чем он. Продвигая в народ людоедские волчьи законы, клал с резьбой на людской, на бандитский и божий закон. Постигая уют и покой меблированных комнат, где халявным бухлом под завязку набит мини-бар, в окружении женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Средь потасканных женщин, прекрасных, нетрезвых и знойных, вспоминать о душе все равно, что мочиться в пожар. Узколобая мудрость глаголит из старого кресла. Здравым смыслом она именует обычный испуг. Жить тревожно, обидно до слез, тошно, неинтересно. Темнеет в глазах, и усталость навалится вдруг. Нашей жизни цена три червонца по меркам Иуды, а высокой любви в день базарный не больше рубля. Удивляюсь тому, как по жизни все просто и грубо, и паяться порой поднимаются в ранг короля. Под восторженный визг неуемный тандем продолжает, как Сусанин страну по болоту по кругу водить. Патриоты шипят, что отчизну враги окружают. Не хватает ума, сил и времени их рассудить. Современным аскетам охота по многу и сразу, а борец за права от мозгов оттирает кастет. Перепуталось все, телевизор заткнул людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет. Перепуталось все, Бог с экрана затмил людям разум. Он отныне для нас и свобода, и правда, и свет.

0: художники, прочий бомонд!
1: Может быть, работяга, услышав слезливую песню, этим вечером с пьяну соседу башку не свернет. Может быть, он сегодня жену не прибьет сковородкой, стящий кухонный нож не использует как аргумент. На работе начальнику в печень не сунет отвертку, и в дремучей душе загорится спасительный свет.
0: Смех придворных шутов безразличен, как рокот мотора. Гулко колокол бьет в новостями промытой башке. Мы уходим в себя, и не ждите, вернемся не скоро, чтобы снова плодиться, бухать и растить ВВП.
1: Мы уходим в себя, и, конечно, вернемся не скоро, чтобы снова плодиться, бухать, выбирать ВВП.

дорогу зальет в полной мере. Где же серость небес? Трибунал, что немедля воздаст всем сестрам по серьгам, а братьям по крестам и по вере. Антисептик, что землю продезинфицирует в раз. В изобилии жратвы захотелось вам зрелищ?

0: пускают на ваши умы.
1: Тот, кто пишет стихи, тоже нехристь, подлец и предатель. И слова черной рвоты стекают на ваши умы.

слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

0: И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер стыл.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowgli's», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не было ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца on-man show, сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет, с 1965 по 1970 год, было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте. 21.00.21. Вот такое вот красивое время на моих зеленых системных. Привет, Юрка, я только что... Прям вот только что про тебя вспомнил. И опять же все той же фразой. Какой Юрка молодец. Какой удобный джингл он мне сделал. Потому что я опять успел под него открыть, налить и выпить. Вот. Здравствуй, Володя. Здравствуй, Борис Федорович. Андрейка, здорово. Юлька, приветище тебе. Яков Николаевич, тебе отдельная с кисточкой. Прогул тебе вчера поставил. Вадимка, здравствуй. Тёма, привет. Димка, привет. Привет. Стрела Морфея, Светка, Сашка, здравствуйте вам обоим. Наш молдаванский друг Родик и тебе здравствуйте. Кто там у нас еще с кем не поздоровался? Витос, привет. Петруха, Одесса, солнечная. А нет, дождливая Одесса. Привет и тебе. Вроде всех перебрал. Ну, если кого-то забыл, не обижайтесь. Генка, здорово. Вот, сейчас я хочу... начать вот с чего. Уберите, пожалуйста, детей от колонок, кто еще не знает, что Зухер может материться в эфире. Прямо вот сейчас уберите детей от колонок, потому что сегодня мата будет много, ну, в начале программы, а потом так. Потом уже все по-доброму будет, но пока будет мату много. Вот, и пока вы уносите детей от колонок, уносите, заклеиваете им уши скотчем, выкалываете глаза, отрезаете языки, расскажу, как мы будем общаться для тех, кто у нас в первый раз. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, зову всех в Discord. Потому что Discord теперь стал удобнее ВКонтакта, там не надо постоянно обновлять странички. Ссылочка на наш Discord есть, во-первых, в эфирной теме, а во-вторых, в нашей группе во ВКонтакте большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте, тыкайте и смотрите, что дальше делать. Вот, но теперь я надеюсь, что детей уже все от приемников убрали. Кто от приемников, кто от компьютеров, кто где слушает. Кто где слушает, да? Большой привет Архангельской и Вологодской области. Их приграничью, да? Там у нас FM. Вот, привет, ребята. Я знаю, что у вас, кроме нас, никого нет. Еще у вас есть Радио России и Маяк. Ну, в принципе, можно сказать, что кроме нас у вас никого нет. А там у них даже интернета нет. Что мы сделаем сейчас? Сейчас мы будем ругаться матом. Итак, проводили мы отбор на фестиваль Revolution. И для тех, кто не в курсе, расскажу. Есть у меня давний хороший друг, мы с ним очень давно дружим. Очень много фестивалей уже с ним прошли. На очень много фестивалей мы делали отборы. В принципе, очередной отбор на фестиваль Revolution с Ваней мы сделали, и, собственно, неформатка, она является информационным спонсором фестиваля. И Ванька очень хотел, чтобы мы хоть кого-нибудь взяли в ротацию, хоть кого-нибудь из участников, потому что он за участников очень прям вот так вот переживал, ратовал, чтобы они как-то побольше засветились. Вот, и, конечно же, я ему пообещал, я ему сказал: Ванька, конечно же, кто понравится, всех позову. Что я, собственно, и сделал. Все, кто мне понравились лично, всех позвал грузить треки на сайт. И уже даже мы программу с участниками отбора Revolution одну провели. Вот, и, собственно, наша функция заключалась в том, чтобы всех участников представить многомиллионной публике, не побоюсь этого слова, потому что, ну, в среднем где-то количество слушателей в сутки у неформатного радио примерно так 800-900 тысяч, бывает 1 000 000-1 200 000. Вот, это так, к слову, да, и, собственно, ни один из участников, которые прозвучали на такое количество людей, которых заслуженно покритиковали, которых заслуженно похвалили, собственно, все прозвучали, ни с кого денег не просили, никого не обидели, не по делу, была только критика, И то, я считаю, обоснованно. Ну, плюс дали им возможность, как это называется, показать себя и увидеть мнение слушателей о самих, собственно, группах. Вот, вот в этом заключалась наша функция. То есть повели мы себя, ну, как обычно, мы всегда так делаем, да, с Ванькой, без всякой корысти, просто помогаем друг другу, ибо это двухметровое чудище, очень я его люблю, но он действительно мой хороший давний знакомый, друг, приятель. Вот, кстати, он сейчас болеет, Ванька, если ты нас слушаешь, давай поправляйся, замахни там что-нибудь, потому что я эту корону пережил уже, и могу тебе сказать, коньяк меня уже под конец очень сильно выручил. Вот, и что? А теперь, собственно, вернемся к голосованию на Revolution. Вы знаете, вот были... Вот представляете уровень фестиваля мото Малоярославец, да? Огромное мероприятие. Мы туда проводили отборы несколько лет подряд. И такого дерьма, как вот в этом Revolution'е, у нас не было. Вот честно, не было. Вот этот Revolution, я просто вот смешали с дерьмом неформатку, которая, кроме пользы, собственно, ничего этим музыкантам-то и не принесла. Смешали с дерьмом меня. Так вот, я сейчас просто вот... Я могу это повторить в глаза без проблем. Могу дубиной промеж глаз зарядить. Мне вот это вообще не проблематично. Люди, которые смешивались с дерьмом лично меня и неформатное радио, пошли нахуй. Можете просто отключить радио и больше вот как бы мы вас видеть и слышать не хотим. Это раз. Второе. Очень многие показали себя... Ну, я не знаю, я всегда думал, что помойка — это шоу-бизнес вот из разряда НТВ, ОРТ, РТР, да, то есть разрешенные музыканты. Я думал, там помойка. Я честно ожидал, что будет, ну, достойное, как это называется, противостояние музыкантов, да, и вот кто-то нам в Дискорде писал, что вот было бы хорошо всех собрать, и на самом деле, вот было бы хорошо, если бы вы все сами собрались и сделали отдельный фест, и сыграли бы, независимо от Revolution или чего-то там, вот просто у вас был хороший шанс, но вместо этого... Вы начали срать на голову друг другу, смешивать друг друга с говном. И единственное, кого я из этого голосовал, ну, кроме тех, кто не крутил, а из тех, кто крутил, я уважаю только две группы, которые как бы накрутили. Уж они, не они, или, может, их фанаты расстарались. Неважно. Факт накрутки был. И они ни в коей мере не повели себя вот как некоторые другие товарищи. И я для себя четко вот определил, что некоторые группы больше к неформатке, ну, вообще близко не подвинутся, потому что, ребят, мне неинтересно, если вы позволяете своим фанатам себя так вести по отношению к радиостанции, которая вывела вас, скажем так, в люди, причем не всегда с хорошим материалом, многих просто без слез слушать было сложно, но тем не менее... Вас выпустили в люди, вас дали услышать многим, и вот такое вот отношение. Ну, извините, мне не интересно. Мне не интересно, потому что ни одна группа не вступилась, грубо говоря, да. Просто даже не написали, что, ребят, харе, вы что тут устроили? Нет. Нет, все спокойно молчали. Поэтому некоторые группы у меня попали в черный список, больше их на неформатке точно не будет никогда. Теперь. Касаемо все-таки результатов голосования, смотрите, что получилось. Ну, крутили, крутили, крутили. Причем все кричали, что они не крутили. Все кричали, что они не крутили. И потом кто-то, ну, редкостный еблан, скажу я вам, решил, что раз всех вот нас поснимали, то давайте-ка мы и подосрем остальным. И вот этот редкостный еблан идет и покупает, он же не знает, как это делается, да, он вообще не знает, что такое накрутка голосов. Он идет и покупает галочки для всех групп, которые не попались скажем так, на накрутке. Но этот редкостный еблан не учел одно, что, во-первых, группа Schwarzstag снялась с голосования в самом начале. Они сказали, что им это неинтересно и что они бодаться не хотят. Это раз. И, во-вторых, они... Этот редкостный еблан закупил голоса на всех сразу. И, собственно, все вот эти вот голоса, 5 галочек, они вот так вот этой кучей и пролетели, да? То есть, в принципе, на расстановку сил в голосовании эти вот накрученные ебланские голоса никоим образом не повлияли. Просто редкостный еблан редкостно, охуительно потратил деньги. Молодец, умничка. А потом он подумал, а что-то у нас же в самом хвосте перся Schwarzstag, и отдельно ему еще докупил несколько сотен голосов. Молодец, я тебя поздравляю, ты хоть бы почитал, что Schwarzstag от битвы отказался. Вот, и поэтому как бы все это у нас зафиксировано. Все ебланские похождения, все это очень красиво нарисовано. Все это присутствует, ссылочку на результаты прилеплю к записи этого эфира, обязательно сможете посмотреть, полицезреть, как все это делалось. Обязательно прилеплю Excel-файлик со всеми голосами, которые есть там вообще, как бы все это есть. Я потратил, вот оно мне было нахуй не нужно, в принципе, по большому счету, да, но я потратил 2 часа своей жизни и пересчитал голоса у ребят, которые не крутили и которым было нужно голосование. Вот, что у меня получилось. Я сейчас что говорю? Сейчас я даю 2 варианта развития событий, потому что решение принимать не мне, не неформатному радио. Мы всего лишь информационные спонсоры, и мы даем возможность вам голосовать на нашем сайте. Я сейчас даю 2 варианта развития событий и конкретно к Ваньке обращаюсь. Ванек, вот смотри. То ли мы сейчас опираемся на честные, на оставшиеся честные голоса, да, в данной голосовалке, они у меня все посчитаны и выписаны, я их сейчас озвучу. Вот, и второй вариант, может, ты там вот в течение эфира сейчас как-то коллегиально со своими друзьями, оргами посоветуешься, и вы примете какое-то решение по оставшимся группам. Итак, озвучиваю количество голосов. 2 в голове. 1043 голоса. Группа «Угли» 927 голосов. Радио «Темного леса» 978 голосов. И «Джек Оранжевые кеды» 1060 голосов. То есть, если опираться на исход голосования, то победили группа «Джек». Вот, если вы будете принимать решение коллегиально, как жюри, и вам интересно мое мнение, то я, наверное, проголосую следующим образом. Группа «Джек Оранжевые кеды» мне очень понравилась. Они молодцы, они красавцы, но я считаю, что фестиваль «Революшн» им в принципе не нужен. Потому что с 3 треками на борту я все-таки ребятам советую заняться не участием в этом фестивале, а заняться наработкой материала. Это раз, а во-вторых, ну, все-таки немножечко не тот формат. Ребят, вы классные, вы изумительные, но мне кажется, вот вам Revolution не нужен. Касаемо моего мнения, я бы, наверное, на Revolution отправил или «Двое в голове», или «Радио темного леса». То есть вот если мое мнение интересует оргов фестиваля Revolution, то вот я высказался так. Никто на меня не обижайтесь, я говорю честно и объективно. Вот на этом фестивале я вижу «Радио темного леса», я вижу «Двое в голове», «Джек». Молодцы, охуенчик, красавцы, вы мне очень нравитесь, вы просто изумительные. Но мне кажется, вам там просто нечего делать, вам надо заняться тем, чтобы сделать себе материал и уже заниматься сольниками. А фест они никуда не денутся. Вот, собственно, я все сказал, теперь жду я ответа от Вани, до конца эфира он мне что-то ответит, и в конце программы, собственно, я скажу, кто у нас победил в битве. Все, на этой грустной ноте, или веселой, я не знаю, как ее назвать. Короче, вот на этой ноте с фестивалем Revolution 2020 мы завершили, и те люди, которые думали, что вы нас с Ванькой поругаетесь, да хуй вам по всей морде. Никак вы нас не поругаете, как мы много лет дружили, работали, так и будем дружить и работать. Благо, у нас уже огромнейший опыт выявления всякого рода дерьма в жизни, не в голосалках, а по жизни. Всякое дерьмо мы уже и лопатой гребли, и чем только не гребли. Поэтому опыт у нас есть, и те, кто считают нас дебилами, ну, как бы вы этим просто показываете свою неадекватность. Ну, мы взрослые люди, достаточно опытные, и накрутку от ненакрутки отличить можем. Все. На данный момент с фестивалем Revolution закончили. Жду теперь от Ванька какой-то реакции. В конце эфира озвучим победителей. И, наконец-то, уже возвращаемся к программе «Миксер». Так, давайте нальем. У меня теперь есть повод выпить. У меня теперь есть повод выпить. Потому что я наконец-то послал нахер редкостных долбоебов. Ну, без них, к сожалению, никак. Это уже показатель. Ну, как уже, понимаешь, без долбоебов. Давайте бахнем. Ох, хорошо. Красота. Коньячок. Давайте уже вернемся к программе «Миксер». И в прошлой программе у нас победила Юлте. Ништяки выбирать не буду. Знаете почему? Потому что там очень много ребят, которые мне очень понравились. И как бы если я выберу кого-то одного, значит получится, что я обидел кого-то другого. Поэтому у нас будет только победитель. Победитель у нас Юлте. Юлька, я тебя поздравляю. Ставим, слушаем и уже после нее вернемся к основной части программы. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, теперь уже всем здравствуйте, красота какая. Я теперь буду выговаривать букву Р. Юлька, привет тебе. Я просто только сейчас, я же тут сосредоточенно, я эту речь толкал и ломал в руках медиатор, я поэтому не читал комментарии. Юлька, привет тебе, конечно же. Вот, Игорян, здравствуй, дорогой. И вот прям, вот знаешь, я сейчас Юльку включил, и мне прям так все, и хорошо. И хорошо, и красота, и прям вот здорово. Все, у меня расслабуха. Коньяк свое дело делает. Так, ладно. Едем мы уже наконец по программе. Ребят, сегодня все старички, было что выбрать, потому что я смотрю, раз. Я сперва хотел насобирать из новеньких, потому что новеньких там набралось много интересных треков, но смотрю, старички поднакидали, я так посчитал и раз, программа получилась. Вот, поэтому насобирал сегодня старичков. Сегодня у нас старперский эфир. В плане уже мастодонты неформатки, те, которые уже давно у нас, давно с нами, и как бы старый конь борозды не испортит. Вот, двое из стариканов сегодня позвонили, написали и сказали, что ну никак Зухер нас на эфире не будет. Одни к концерту готовятся, репетируют, вторые просто репетируют. Но, тем не менее, ребят, ничего страшного. Я-то знаю, что вы знаете, и это уже хорошо. Вот, итак, первый сегодня у нас кто? Первый у нас сегодня группа. Сегодня, знаете, я как построил эфир? Я просто, сука, кинул по алфавиту все треки, которые были у меня загружены. Поэтому первыми у нас группа Айластера. Так, сейчас я их найду сразу. Где вы у меня? Где у меня эта Айластера? Вот же она. Аграфена. Что ж я? Извините, ребятки, извините, пожалуйста. Аграфена. Город Москва указан. Вот, про трек... написано... Это текст трека. Все, ничего про него не написано. Ничего про него не написано, поэтому ставим, слушаем. Называется «Сказка О». «Сказка О». Я не слышал, честно. Я старичков, когда выбираю, я никогда не слушаю предварительно, поэтому буду сейчас слушать первый раз вместе с вами. Итак, группа Аграфена, Москва, «Сказка О». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, пишите свои, как это называется, мнения. Мнения пишите, они интересны мне и музыкантам, которые сейчас звучат. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем. Тем, кто сказал, что Коляновна порубил на фарш, вот она вам всем.
3: Обойдетесь, всем привет.
2: Всем привет.
3: Быстрее я его порублю.
2: Вы сильно сомневаетесь в Коляновне, потому что она, в принципе, способна уничтожить роту мужчин одним взглядом. Вот, ладно.
3: Все, я пошел. Я вообще приходил за телефоном.
2: Она пришла за телефоном, потому что смс-ки по карточке приходят на мой телефон. Я, походу, пизда зарплате, да?
3: Да.
2: Вот, по поводу Коляновны, ну, она сейчас, знаете как, у нас сейчас такое состояние, когда в студию надо ползать по лестнице, на улице...
3: А там ливень.
2: Ливень нафиг постоянно льет, и поэтому Коляновна, она так это, прикидывается дурочкой-девочкой и делает вид, что забыла, вот. А на самом деле просто, ну, скоро уже вернется она к нормальной своей жизни, электронной.
3: Еще я просто вышла на работу, и мне тяжело.
2: Вот, она сейчас привыкает просыпаться, ложиться рано. Короче, сейчас ей надо в ритмуху войти, Елена Николаевна.
3: Да, мне чуть-чуть осталось.
2: Здоровайся, он, видишь, Дениска с Андрюхой, да, персонально со всеми здоровайся. Что
3: нет,
2: за
3: Нет, я персонально со всеми поздороваюсь, когда меня поздравит, ёб вашу мать, с именинами. У меня сегодня именины.
2: Твою мать, у тебя сегодня именины.
3: А мне не ноли-то. Нет, коньяк не пьет.
2: Коньяк не пьет. Вот, ну, с именинами тебя, Елена Николаевна. Елена Свет Николаевна. Елена Свет Николаевна, с именинами.
3: Самая добрая женщина в мире.
2: Самая добрая женщина в мире. 16 человек умерли только сегодня от одного взгляда. Меня сегодня постригли, кстати.
3: Не я.
2: Но сегодня это...
3: Яха, спасибо, здравствуй.
2: Вот, ладно. Друзья, давайте будем читать комментарии. У нас только что отзвучало Аграфена. Аграфена, я что-то все, у меня... Да, Аграфена. Я их почему-то с Эластерой постоянно путаю. Ребят, не обижайтесь, не со зла. Просто так получается.
3: У них-то офигенная песня была, которую я даже к себе добавила.
2: Которую к себе даже добавила. Вот. Была у них. Так, ладно. Николаевны все узурпаторы. Вот так вот. С именинами
3: чё
2: тебя...
3: Что это?
2: С именинами тебя, зло.
3: Спасибо,
2: доброе.
3: Спасибо, ой, я так рад, так неожиданно вообще.
2: Все сами догадались, да, и сами резко
3: поздравили.
2: Вот молодцы, ребятки, ладно. Давайте будем читать уже комментарии к Аграфене. Так, старпер Мыкшер, да ладно, ну все нормально. Андрюха, здорово, здорово, городу Сталинграду. Сталинграду. Сегодня у нас Лолка не нашла Волгоград почему-то, и не знаю почему, но кто не находит Волгоград, ищите Сталинград, кто не находит Екатеринбург, ищите Свердловск, в конце концов, ну, все же просто. Вот, Сталинграду приветище, что там, вот пишет Яков Николаевич, у Аграфена голосок прокуренный, ну, нормальный такой голосок, брутальный, так, что там у нас, хоть не баба, пишут. Вот нормально, хоть не баба. А Юлька пишет, ох уж этот гармонический... Юль, мы сегодня опять по твоему лицу будем считывать, как вот нормально, хоть не баба. А Юлька пишет, ох уж этот гармонический... Юль, мы сегодня опять по твоему лицу будем считывать, как где лажанули люди. Я

0: Сначала пишет Антоха, где ссылочка на трек, да вон же она ниже. Так, Юрка пишет, по сведению особых вопросов нет, звучит, звучит. Если бы наверх октавой пустить бэк, будет еще сочнее. Ну вот тут я чуть-чуть разбираюсь, тут я понял. Витос пишет, не въехал что-то, странная песня, концептуальная. Вовка пишет, звучит мясисто, по песне не знаю, к чему придраться. Хоть и такая вещь в себе. Такая вещь в себе. Так, Валентинка согласна, что песня странная. А в чем странность-то песни? Ну, она в своем жанре очень даже неплохая. Мне понравилась. Уж насколько я хэви не люблю, но мне прям зашло даже. Ничего. Так, что там еще у нас? Сашка пишет, барабасы по балансу громковато, а так вошло даже очень с израильской тенью. С израильской тенью М. Ой, как ты меня сейчас напугал, что... Где эта израильская тень, Коляновна? Это про
1: так
0: тебя.
1: Так, не смотри, я чисто русский.
0: Да какой ты русский, тебе в синагоге сказали, что ты своя. Все, уже таки не надо нам вот это вешать.
1: А вы не примазываетесь.
0: Вот это вот нам на уши не надо уже таки вешать. Мы уже все про вас знаем. Так, Стрела Морфея пишут, драйвово, но вокал как-то зажат. А чуть бы его побольше. Текст атмосферный, но трудно разобрать некоторые слова. Хорошая задумка, но вот ощущение, что он не гармонирует с аранжировкой. Но тут дело вкуса. Наверное, эмоции бы добавить объема.
1: А что, они не бухают?
0: Они, походу, не пьют уже давно.
1: А, все, понятно.
0: Уже, походу, давно не пьют. Саня, Света, ну что вы, я не знаю, давайте уже как-то этот...
1: Они не пьют.
0: Они не пьют совсем что-то последнее. Они себе купили пульт, купили себе вот это вот беспроводное ухо.
1: А, ну на
0: 5 комплектов. Ты знаешь, сколько это стоит? Они ебанутые, вот честно. Теперь
1: ты просто им завидуешь.
0: Нет, я себе спаяю гораздо лучше.
1: А что у меня микрофон в какой-то жопе?
0: Ну, потому что, видимо, как-то надо его
1: жопу... Куда ты мне в рот суешь?
0: Из жопы его надо как-то достать и переместить чуть повыше. Так, что там у нас еще? Не имя делает человека. Понятно. Коляновна, а ну иди. Куда идти, Андрюха, ты чё?
1: Ты чё, я только пришел.
0: Она только пришла, она сейчас тут вам всем устроит. Так, что там у нас еще? Что там, всех Елен с именинами. Обалденная песня, слух не напрягает. Вот Генка написал, Юлька написала, я не критиковал, просто анализировал. Так я понял, что ты анализировал. Ну таки расскажи теперь обычным русским, понимаешь, можешь даже матом материться. Я как бы вот на нем лучше понимаю, он как-то роднее мне. Так, что еще у нас? 6 комплектов ушей. Да ты конченые дебилы, в принципе. Я думал, вы просто дебил, а вы конченые дебилы. Ну ладно, ну... каждый, понимаешь, музыкант иной раз вступает то в партию, то еще куда-нибудь. Вот, ну, не расстраивайтесь. Теперь у вас есть 6 комплектов ушного говна. Оно хоть, давай по-другому. Оно хотя бы перекрикивает в уши то, что звучит снаружи. Вот, если перекрикивает, то хоть не зря потратили деньги. Вот, Петр Еленович в шоке. В Одессе все не по-русски, слушай.
1: В Одессе все нормально.
0: В Одессе все не... Он, кстати, тоже недавно в синагогу ходил.
1: Так
0: вот.
1: Что ты ко мне с синагогой пристал?
0: Так, ладно. Противен чай пуэр с утра под миксер с пьяным зухером. Ой, Димка. А, ну у тебя-то 5 утра, да, извини, родной. Ну, что я могу тебе сделать? Я могу тебе только предложить налить себе тоже не чаю. И будет тебе тоже хорошо. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте просто ехать дальше. Вот, пишет, с новым пультом в ушах просто очень удобно, супер, нахрен никакие мониторы не нужны. Ну и отлично, все, теперь я вам, Сашка, Светка, я вам даю установку. Забудьте о том, что потратили бабки. Забудьте об этом, потому что вы их вложили просто в себя, в свое здоровье, в свои здоровые связки и в свои здоровые уши. Все, это деньги, вложенные в себя. Поэтому нехуй их жалеть. Прекращайте расстраиваться. Давайте делайте следующий шаг. Теперь давайте делайте концерт на этих новых ушах. Вот, все, едем дальше. Далее у нас Лолка. Коляновна сейчас зашла, говорит, а кто это такая? это...
1: А что?
0: А что это такое? Что оно у тебя в друзьях?
1: Почему у нее сиськи больше, чем у меня?
0: Почему у нее сиськи больше, чем у тебя?
1: Его

0: Волосы длиннее,
1: и
0: мать
1: волосы
0: ее,
1: длиннее, и не рыжая. Почему?
0: Нет,
1: почему?
0: Не рыжая, это хорошо.
1: Вот. Это девочка, которая у нас, во-первых, знает дохуя. Ну, кто давно уже у нас на неформатке, наверное, помнит эту песню, да? Я знаю дохуя. Это девочка Карр. Девочка Карр. И вот прям вот сегодня, буквально прям перед программой, загрузила трек новый, свежий. Как бы не было от нее ничего нового, года два, наверное. И вот же оно нарисовалось. Так, теперь ее надо найти. Где она? Где буква Л? Где? Вот же она. Вот же она. Лола Горбачева. Она же Лола Харитонова. Я не знаю теперь. Я просто называю Лолка. Лолка. Вот. Дислокация. Сталинград. И, собственно, написала она следующее. Сочинила я эту песню для всех женщин. Привет им из Волгограда. Полечу, как оса, под языком кислотной ночи, под паучьи шаги полуночных проходов. Короче, кислоты она дернула по ходу и написала песню. Вот, ставим, слушаем. Трек называется «Оса». Лола, Волгоград, поехали. Ну, а вы комментируйте, не стесняйтесь. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А плюня съела жука. Так, Коляна мне просто задает вопрос, а почему я про жуков песни не пишу?
3: У нас тут червяки.
2: Червяки, жуки. У нас тут прям вот можно еще про тлю писать, можно про...
3: А если я тебе какую-нибудь там травку, ты...
2: Какую-нибудь там травку, так это же, я же тебе сейчас сразу «Войну и мир» накатаю. И тут же прям и запишу, и...
3: И сдашь.
2: Иди. Неси. Неси мне веселые травы. Так. Ну что, только что у нас озвучала Лола Харитонова, она же Горбачева. Она же просто Лолка, и просила ругать. Просила трек ругать, так что, понимаешь...
3: Не, мозг ничего.
2: Чтобы очко вспотело, как
3: вот
2: говорится, да?
3: У меня вспотело, пока она пила.
2: Вот, пишет... слов мало, потому что... А зачем много? Вот, я только пиво пила, и то месяц назад. Так, не трескал я кислоты. Вот, не трескал-то. Так, точилка, привет тебе. Привет, пишет, хочу добавить объемов. Кстати, Лолка, у тебя низов вот вообще в этой песне нету. Вот, ты знаешь, я тебе честно скажу, у меня сейчас новая студия, она не заглушена, но звука тут ебанешься у меня. Вот, и обычно я сейчас же пошел с такой довольной мордой, думаю, сейчас я Коляновне покажу, как это, когда ванус тебя подпинывает. Ну, обычно, да, сидишь... Она так тун-тун снизу прям. Тун-тун
3: теперь. А я и думаю, что ты тут ночами
2: сидишь? Что я тут ночами сижу? Вот. Подхожу, добавляю еще 300 ватт низов, понимаешь? И эффекта ноль. Эффекта ноль. Никто не подпинывает. То есть делаю вывод, что низкие частоты куда-то, понимаешь, терзательно ушли из песни. А очень хотелось, очень хотелось. Так, ладно, давайте будем читать комментарии. Тебя точилка с именинами тоже вот поздравила.
3: А ты... тоже.
2: А что ты точилка сегодня у нас где-то во ВКонтакте? Ребят, пишите в Дискорд, потому что во ВКонтакте я теряю комментарии, потому что там постоянно надо обновлять, а когда обновляешь, еще половину и не показывает. Поэтому давайте лучше в Дискорд, ребят. Все в Дискорд. Все в Дискорд. Так, ладно, давайте будем читать комментарии теперь в эфирном чате. Уже в нормальном эфирном чате. Так... Что народ пишет? Димке заходит. Ну, слушай, после того, как ты одну бабу пристегнул, понимаешь, наручниками к батарее. Ну, как...
3: Так это он!
2: Это он, да!
3: Это ты, мой дорогой!
2: Ты знаешь, как Коляновна плевалась? Я же тут пытался, думал, сведу твой трек. Вот, а потом у меня просто мне времени не хватило, я так про него и это, и плюнул. Вот, и она про батарею все выучила, и про маньяка. Так что вот это вот он, да, вот можешь посмотреть на него. У него сейчас 5 утра, уже 28 часов 45 минут, представляешь, у чувака. Вот, ему выпить нельзя, пишет, здоровье не позволяет. Так, Антоха пишет, неплохо, однако, Дениска написал, какая прелесть. Юльча пишет, эта песня ответ на «Ты пчела, я пчеловод». Слава. А, нет, Коляновна мне включала эту шнягу.
3: Да.
2: Меня вырвало, по-моему, на 5-й секунде прослушивания, как бы, ну ладно. Так, Яков Николаевич пишет, с такой внешностью песня может быть еще и херовей. Правда, говорит, не сообразил, как Коляновна смогла измерить и сравнить сиськи. Ты
3: как,
2: знаешь,
3: как?
2: У баб у них в голове...
3: У меня там все.
2: У них все в голове. У нее же там, понимаешь, 116 тараканов, которые только за сиськи отвечают. Это только за сиськи.
3: 200 все.
2: 116 только за сиськи отвечают. И это только за свои, а за чужие, представляешь, сколько? Вот, поэтому нет, бабы, они как-то, они вот сравнивают. Это вот... Как мужики, вот они, у них почему-то нет такого. Он посмотрел на соседнего мужика, у него хуй длиннее. Нет, вот мужики этим не меряются.
3: Так у вас не видно ни хрена.
2: Только бабы сиськами меряются. Это какой-то бред. Зачем? Причем только бабы ими и меряются, самое смешное. И только бабы переживают о том, что мужики смотрят на чужие сиськи, потому что они больше. Да нихуя! Нет, вот никогда.
3: Так, тебе нравятся мои сиськи?
2: Конечно.
3: Точно?
2: Это же твои сиськи. Ты что?
3: Еще бы не понравилось.
2: Как они могут не нравиться? Ты что? Так, ладно. Родик пишет, Лолка умеет в музыку и вокал. Вкатила песня. Валентинка пишет: очень даже неплохо, мне нравится. Витос, пермяки пишут: ничего так, симпатичная песня и девушка. Геннадий пишет: мне не очень, электроники до хрена. Ну так это электронная песня, там и должно быть ее до хрена, понимаешь? Ну как иначе-то? Это все, что сказать, мне не нравится вот эта роковая песня, в ней слишком много барабанов и гитар. Ну а как? Как еще? Так, винилки. Юрка пишет: песня интересно сделана, хорошо звучит. Игорян кинул нам жопу с крыльями. Так.
3: Это пчела спиной.
2: Пчела спиной. Это жопа с крыльями. Это жопа с крыльями, правда, я согласен. Я согласен. Вот, Игорян написал: классная песняга. Так, Юлька пишет: видимо, модно стало петь про насекомых. Все, напишу песню про жука, которого съела плюня. Вот, и мы к жукам еще собак добавим.
3: Особенно плюня.
2: Да. Андрюха пишет: прикольная электронщина, смесь диска с дабстепом. Кстати, Андрюха, я тебе могу сказать, что Лолка весьма открытый человек для музыкального сотрудничества. Вот я думаю, вы бы друг друга с ней нашли. Советую тебе, как человеку, который занимается электронной музыкой, с ней скооперироваться. Вот, и я думаю, у вас может получиться что-нибудь интересное. Она абсолютно больной на голову человек, отмороженная. Ну, в смысле, не в плохом, а в том, вот она делает все как надо. То есть, вот если она задалась целью, все. Поэтому вот попробуйте, может, у вас что-то интересное, совместочка, фиточка выйдет. Так, Вовка пишет образно так: да еще оса королева улья. Пчелы околдованы. Пчелы околдованы. Оса королева улья. Я текст не слушаю, поэтому, возможно, что-то упустил. Так, что там еще? Подключите гендерную флюидность к женской песне. Гендерную флюидность к женской песне. А что такое гендерная флюидность? Ну, флюиды я знаю. Гендер знаю. То есть ты хочешь вот эти брызги женской слюны, ну, я не буду говорить про мочу, да, вот, которые летят из колонок, как ее подключить к песне? Расскажи. Так, что там еще у нас? Сашка пишет: поп-рок, с Ким Вайл почему-то ассоциация, в 82-м году очень нравилось, да ища, нет-нет, слушаю. Женский вокал в роке обожаю, все клево. Яков Николаевич выучил песню. Еще, говорит, раз 20 повторить припев, и даже я эту херню петь начну. А что, начни. Вас тоже, кстати, дуэт бы ничего вышел. Вы оба околдованы были бы друг другом. Так, Стрела Морфея пишет: хороший трек, но что-то не то с частотами. Слишком много высоких, что аж шипение, шуршание от большого количества. Речь про аранжировку, а трек хороший. Пересвести бы. Ну вот, видите, у вас слишком много высоких. Мне слишком не хватило низких. Вот, то есть Лолка, все, пересводить однозначно. Однозначно. Вот, кстати, Лолка пишет: можем и совместку бахнуть. Вот, Лолка готова. Так что, Андрюха, бери ноги в руки, находи ее и давайте дружитесь. Я думаю, у вас что-то интересное может получиться. Так, что там еще у нас? Про шмеля была песня. Про осу была песня. А про кого не было? Почему никто не пишет песню про тлю? Почему? Мохнатый тля, надушистый бля. Вот, муравьи, не тревожьте нас, тлят. А вот меня Родик только что перебил и написал песню про тлю. Все, про тлю было. Так, ладно, все, давайте уже, я не советуюсь с анусом. Родик, ты типа подъебнул. Я понял. Ладно, хорошо. Так.
3: Плохо смотрели ребята на фотки сиськи. Я нашла, вы не нашли. Вот куда вы смотрели?
2: Вот тебе Андрюха пишет: женщине главное не сиськи, а душа.
3: Ага, душа. А душа где?
2: Где она?
3: Куда смотрим?
2: В глаза.
3: Ого.
2: В Всегда в глаза.
3: Всегда?
2: Всегда в глаза.
3: Ты при знакомстве, я не видел, чтобы ты в глаза смотрел.
2: Ты хочешь сказать, я в твои сиськи смотрел?
3: А ты хочешь сказать, там не на что смотреть?
2: Я хочу сказать, что не смотрел. Я хотел сперва разобраться, что ты была не косоглазая. Это был уже первый критерий. Думаю, сейчас придет баба косоглазая, надо бежать. Скажу, не, нихуя это был не я. Это был не я с тобой договаривался. Все, едем дальше, друзья, едем, сука, дальше. Ксюха, привет! Привет, Ксюха. Так, далее у нас Борис Федорович. Дождик у него, сука, дождик. Вот, это одна из песен, которая мне понравилась на той злополучной флешке. Кстати, Вовка Коляновна нашла мне крышечку от флешки, теперь она у меня, сука, полноценная. Итак, Борис Федорович, трек называется «Дождик», город Москва. Про песню написано следующее. Группа «Борис Федорович», альбом «Фартовый клевер», песня «Дождик». Автор стихов Глеб Горбовский. Все, ставим, слушаем, поехали. Вы комментируете, от меня все ссылки.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Привет, Айрат, привет, дружище, пишет, пришел с репы. Здравствуй, дорогой, успел, прибежал. Ну, хоть ты прибежал, уже хорошо. Так, у нас только что отзвучал Борис Федорович, я не успел докурить, поэтому сказал, да ну в пизду, и пришел сюда прям с сигаретой, теперь я понимаю. Так, Лолка пишет, инструменталка понравилась. Так, что там у нас, теперь возвращаемся в Дискорд. Яков Николаевич пишет, песень зачетный, сакс отпадный, мну голос за. Коляновна, на сайте неформатки на фото сисек не видно, где смотрели. Ха-ха, тебе расскажи еще, где она смотрела. Она чуйкой чуяла. Так, Сашка пишет, гитарки, конечно, клевые, саксик, все в тему, русская природа, красотища. Андрейка пишет, хороший расслабон. Что там у нас еще? Юлька пишет, жанр бразильской музыки сочетает фольклор и некоторые элементы джаза. И некоторые боссанова. И некоторую боссанову себе включает жанр бразильской музыки. Слушай, я тебе честно скажу, не видел в своей жизни ни одного живого бразильского музыканта. Вот с норвегами пел, причем пел «Ой, то не вечер». Это был зачет. Это было просто, было на что посмотреть и послушать. Ну вот, бразильянцев не видел вообще живых музыкантов, поэтому ничего тебе сказать не могу. Так, Димка пишет, один раз послушать и больше себя не мучить. В нашем сером месте с его холодами не прокатит такое. Да ладно, ну что ты тоже. И в сером месте иногда можно зажечь каминчик, налить себе стаканчик вискарика, ну, на крайняк хорошего, понимаешь, самогона из конского навоза, и расслабиться под хорошую музыку. Мне много нравится, что делается у Бориса Федоровича. Так, Игорян пишет, хорошечно. Геннадий пишет, немного пикник напомнило, местами хочется запеть, а движения неловкие. Да ладно, ну ты что, нет, ну вообще не похоже. Так, что там еще? Что там еще? Ксюха написала мне по кайфу. И, собственно, Игорян кинул нам фотографию, где... Сейчас я нажму открыть оригинал, хочу увидеть крупно. Тут же есть кнопочка приблизить. Мне интересно, что за мужик там валяется. Походу, Игорян там и лежит. Вот... Вот в этом виде он сейчас как раз наслаждается песней «Дождик». Вот, и у меня, собственно, этот дождик прям херачит за спиной. Говорят синоптики, что все, последний раз. Вот точилка нам кинула сиськи. Кинула, понимаешь, всю свою душу выложила. Так, есть ли отопление в новой студии? Конечно, тут все у нас по-человечески. Так, хочу в кусты. Ну вот начинается, понимаешь. Все, народ почуял лето. Так, WhatsApp у нас тут. Кто тут у нас пишет? Номер 1795. Всем привет, успел. Привет тебе, человечище, привет. Так, что еще у нас там? Ну все, у нас пошло раздевание в Дискорде. Ребят, перебирайтесь в Дискорд, потому что там есть сиськи. В Дискорде есть сиськи, поверьте мне. Идите все туда. Так, что там у нас? Вот пишет Айрат, один офигенный бразильский гитарист женился на русской девушке и живет сейчас в Иваново. Далеко ли от Тулы? Ты знаешь, от Тулы далеко, потому что от нас это надо до Москвы, до Ярославля, а после Ярославля уже Иваново. Но я помню этот славный город, я как-то проезжал его лютой зимой, это была прям очень холодная зима. И мы с моим другом-грузином, которого зовут Гоча Чокошвили, мы с ним ехали на Форде Таунус 72-го года выпуска. Печка не работала. Собственно, вся машина была загружена алюминькой и медью. Мы ее по пути сдавали и на нее заправлялись. Такие вот мы отчаянные, понимаешь, были русские, русско-грузинский такой отчаянный коллектив. И мы пробирались во Владимирскую область. И как раз мы заехали ночью в Иваново, там был страх... Вот все, что я помню, что там все менты пиздоболы. Потому что нам надо было пересечь Иваново, и мы подъезжаем к одному посту ДПС, ну тогда ГАИ это еще было. И говорим, ребят, так и так, едем туда-то, туда-то, правильно ли мы едем? Он говорит, нет, конечно. Вам надо ехать на другой выезд из города. И вот показывает пальцем туда. А там все улицы у них параллельные. И что самое страшное, там все светофоры работают синхронно. То есть, если загорелся красный, то он загорелся по всему Иваново. Если зеленый, то он загорелся по всему Иваному. Вот, и вот я этот... Короче, мы объехали 4 поста ДПС в Иваново. В итоге уже на четвертом я психанул и сказал, да пошли вы все нахер, и поехал. Вот, так что вот к Иваново у меня такой ассоциативный ряд. Хочу бразильского гитариста и в кусты. Ой, Ленка, ой, весна у тебя, я смотрю, весна пришла. Ну а чё, ты знаешь, у них много всяких болезней, которых нету в России. Надо аккуратнее с бразильскими гитаристами. Вот, давайте ехать дальше. Далее у нас Геннадий Новиков, группа Behind the Wall. Трек называется у нас... Как у нас называется трек? «Души городов». «Души городов». Так, Борис Федорович все прослушал. Про крышку от флешки Зухер уже говорил в каком-то эфире. Вовка, ну вот ты послушаешь теперь в записи. Все, теперь мы слушаем Геннадия Новикова «Души городов». Собственно, что там? Сейчас я, подождите, надо же мне найти его, чтобы хапнуть ссылочку. Так, копировать. Вот, написано следующее. Написано, если бы города умели говорить. А, собственно, это о городах. 1795 перебрался в Дискорд. Умничка, молодец, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22.09 на моих зеленых системных. Генка, сейчас ты на меня обидишься, сейчас ты просто меня возненавидишь, но я тебе... Говорю это от чистого сердца, прям вот без всякого, вот как это называется, пафоса, недоделано, прям вот надо еще работать с треком, очень он получился кривой, кривой на мой взгляд, вот, но, ну просто я знаю, что ты можешь лучше, если, понимаешь, это была первая песня, которую я от тебя услышал, то я бы прям, наверное, что-то там такое пробурчал бы невнятно, а сейчас уже мы с тобой давно знакомы, и я, наверное, имею право тебе честно, открыто в глаза сказать, это говно надо переделать, вот, и будет здорово, потому что как бы все есть, но не хватает, малеха, качества. Вот, гиперболоид, Алька, привет. Она пришла закрывать программу. Алька пришла закрывать программу. Кстати, друзья, я уже знаю, кто вышел в финал Революшена. Я уже знаю, кто вышел в финал Революшена. Решение для меня неожиданное, но очень приятное. Очень приятное. Так что у меня уже есть инфа. Кто хочет быть первым? Я диктую свою карту Сбербанк. Так, ладно. Алька, привет. Что там? Димка пишет, отвык я, блин, в чате общаться. Всего так много. Да-да, все тут как бы ты уже давно. Тут уже пора уже, понимаешь ли, уже. Так, Ксюха пишет, хочется звук плотнее. Короче, изюминку бы. Основа хорошая, нужно доработать. Вот, Генка, видишь, смотри. Доработать, уже два голоса задоработать. Номер 1795 пишет нормально. Согласен с точилкой, чем-то напоминает 80-х. Так, что там у нас еще? Так. Сейчас, я просто листаю, ищу то, что относится именно к треку. Пишет Родик, вот забыл про песни после сисек. Что-то есть в песне, чего-то не хватает, но чересчур есть и слишком не хватает. Вот, это я так понимаю тоже. Родик так это завуалировал слово «доработать нах». «Доработать нах». Три за «доработать». Так, что там еще у нас? Все, музыки много, Вадим пишет. Точилка пишет, немного круиз напомнила. Аж. Витос пишет, не зашла песня, как-то утомила. Димку такая старина прикалывает. Ну ты у нас вообще оригинал, я знаю, что ты винил собираешь, да? Ты молодец, ты умничка. Я тоже, наверное, когда-нибудь начну собирать винил. У меня причем есть диджейская вертушка, моя родная, на которой я работал еще в конце 90-х. Она с двумя блинами, она со своим микшером, и она еще на разъемах, на пятишечках. Представляете? Вот, у меня эта вертушечка лежит, я ее когда дострою основную студию, я вот эту вертушечку поставлю прям на козырное место, сделаю на нее такую мягкую бархатную подсветочку, и время от времени буду на нее ставить вальсы Штрауса, Баха буду ставить, вот что-то такое, вот, чтобы прям вот со скрипом и с хорошим звуком. Вот, но, сука, винил дорогой. Так, ладно, дальше. Андрюха пишет, прикольный простенький трек. Единственное, что вокал немного тихо звучит. Да вообще он не звучит, его надо пересводить. Ну, Андрюха, ну давайте называть все своими именами. Генка уже наш родной, поэтому он обязан просто на нас не обижаться, обязан нас слушать и улыбаться. Слушать и улыбаться. Улыбаться и махать. Так, что там еще? Юрка пишет, мелодичная песня зашла, несмотря на не всегда чистые ноты в вокале. Вот Юрка тоже, видите, он политкорректный. Так, что там еще у нас? Валентинка пишет, мне очень-очень нравится, классный текст. Ну, мы знаем, мы-то все по-тихому знаем, почему Валентине сильно нравится эта песня. Так, что там у нас? Игорян пишет, Виа из Савдепи, вещь. Так, что там? Третья песня про город, которая зашла, пишет Андрюха. Стрела Морфей пишет, ой, что-то со сведением, просто тяжело слушать. Голос утоплен, очень тусклым выглядит и очень длинно, короче бы, чуть монотонно как-то. Развития не хватило совсем. Так, Юлька пишет, это специально мимонотный бэк. Спрашивает, специально ли это был мимонотный бэк. Тоже, то есть Юлька пишет тоже, переделать нах. Переделать нах. Так, что там еще у нас? Почему-то напомнила землян. Сука, радует слух. Эй, Сань, ты за что ты так, Саня, не любишь землян? Сука, радует слух. Козлы, да? Так это козлы. Слух радует, тут понимаешь. Скрипят на своих гитарках. Так, ладно. Что там еще у нас? Что там у нас еще? С легким налетом ретро. Да здравствует картохи в партии клавишных. Что? Что это? Что? Что такое картохи в партии клавишных? Я аж стопку уронил. Юлька, расскажи. Ай. Стопе. Так, Зухеру больше не наливать. Давайте ехать дальше. Да. Давайте ехать дальше. Так. Что там? Даже по 25 рублей. Брал не все хорошие, приходилось выкидывать часть. Но Высоцкий неплох. А, ты про пластинки. Пластинки, да, они хороши. Они хороши. А, вот, у музыкантов длинные ноты называются картохами в простонародье. Вот, ты знаешь, я человек, который, ну, я просто народ. Вот, честно тебе говорю. Просто народ, ни разу не меломан, вот, я люблю музыку хорошую, мне, в принципе, насрать, какого она стиля, лишь бы она была хорошей, вот, но я даже учился в музыкальной школе, нет, не над дрессировщиком ансамблей, это я так вот твою профессию называю, я не дрессировщиком ансамблей, я по классу фано учился целых полгода, мне было 6 лет, потом я пришел, пнул пианину ногами, сказал, да пошли вы в жопу со своей музыкальной школой, а сейчас я, конечно, мне уже 42 года или 43, я не знаю, короче, мне уже за 40, и я очень жалею, что я музыкалку не доучил, потому что мне базы иной раз не хватает, прям вот хочется, а уже все ушло. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас Сашка Дурень. Трек называется «Листопад». Город Донецк, по-моему, да? Сейчас я найду тебя, Сань. Подожди, 5 сек. У меня тут 3 монитора, я пока в них, сука, разберусь. Вот же, город Задонск. Александр Козлов, «Листопад». Про песню, собственно, ничего не написано, кроме слов самой песни, поэтому ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 22-22-22. Вот такое красивое время только что было на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что у нас звучал Сашка Козлов. Это Задонск. Это дурень, который у нас в чате. Саня, почему ты себя дурнем называешь? Я тебе уже, по-моему, говорил на эту тему. Мне неприятно называть тебя дурнем, да? Я тебя всегда стараюсь Сашкой называть, но ты все время везде указываешь, что ты дурень. Вот теперь расскажи мне, горемычному, почему? Почему ты себя так называешь? Что за такая самокритика непонятная? Так, ладно, давайте будем читать комментарии. Давайте будем читать комментарии. Так, что там у нас? Димка пишет, дурень всегда нравится. Плюс, что там? Стрела Морфея. А, это не по песне. Это не по песне. Вот, Валентинка пишет, Кинч, его напоминает. Да, всегда все говорят почему-то, что Сашка напоминает Кинчева, но я всегда говорю, что мне он Кинчева не напоминает. Я не знаю, почему вот так вот. Мне он не напоминает. Твою мать! Все русские, кроме я. Не напоминает он мне Кинчева. Так, Вовка пишет, Алису напоминает немного. Так, Алька пишет, дурень крутой. Антохе неплохо. Яков Николаевич написал по вокалу «Малевшик, пивший с Сукачевым пару лет». Отмну голос. Так, Якову понравилось. Так, что там еще? Ленка Точилка пишет, сын спел на днях мне вашу заставку и с укором спросил, мама, а ты слушаешь ли неформатное радио-то? Стало стыдно, я к вам вернулась. Да, Ленка, мы тебя давно не видели и, в принципе, вот когда ты икала... Когда ты икала с 9 до 11 вечера, это вот я каждый раз вспоминал и говорил, где, сука, точилка, где? Где эта нижегородская улыбалка? Вот. Так, Юрка пишет, по сведению и исполнению много вопросов, а задумка хорошая. Юр, у Сашки он сам все делает, причем я уже это говорил в какой-то программе, раньше все было еще хуже. Еще хуже и очень... Я периодически, он выкладывает треки, мне и хочется взять, но прям, ну, сильно никак. И вот я выцарапываю, но он движется вперед. Вот у него все лучше и лучше, поэтому я думаю, все у него получится. Так, Игорян пишет, Сашка, дурень, приветище тебе от К. Ты вон, а как вырос, молодчина. Молодчина. Ну, я серьезно говорю, он гораздо лучше стал звучать. Поэтому Сашка молодец, он работает над собой потихонечку. Так, Стрела Морфея пишет, хорошо ведь планировалось, но как же, кто же так свел вокал в первую очередь? Пересводить и вычищать. Ну, сам он и свел, ну кто ему еще сведет в Задонске? Ну, скажи ты мне, господи. Так, вокал немного уши режет, скрипит. Что там еще у нас? Димка Кулаец нарисовался, пишет, Алису напоминает, да, хороший такой бетон, хороший бетон, железобетонный кирпич такой. Так, Генка пишет, хорошо звучит, да, Алису очень напоминает, прямо бит в бит. Что ж вы его с Алисой-то с этой? Так, Родик пишет, чудеса восприятия, знакомо до поноса, а вот нравится. Только звук, даже в колонках за $2 сильно глумится над моими ушами, но плюс за идею ставлю. Так, Точилка пишет, блин, пересведите вокал и будет шедевр, выдвигайте вперед и заглушайте. Выдвигайте и заглушайте. Надо таки резать и жарить. Жарить и резать, резать и жарить. Так, что там еще у нас? Юлька пишет, загадочный бас, клавишные проигрыши, на кого-то похожий вокал, предположу, что вокалисту лет 50. Вот, почти угадал, Юлька, да, Сашке 52. Так, что там у нас? Сашка со Светкой наши, нижегородские, уже не алкаши, уже не алкаши. Деньги все потратили, бухать не на что, да? Пишут эмоционально, да, не поклонники христианского рока, но надо как-то доработать. Инструментал провален, голос сильно выпирает, слишком много разборчивости в частотах добавлено, легкая неточность тоже слегка отвлекает от осознания смысла текста. Вот. Так. Что там еще? Вадим пишет, вроде на русском, а хрен понял, о чем песня. Вот. Это потому, что ты не о том думал. Надо было слушать текст. Вот как я их слушаю, текста, да? Я сижу и текста слушаю. Так. Что там еще дальше у нас? Ты-дин, ты-дин, ты-дин, ты-дин. Так, розовая пантера ко мне вошла в студию. Так, вот Родик написал, дурень, очень точный выбор имени, славянский. Некогда быть мудрым, дела делать надо. Вот как. Ты смотри, Родик, меня молдавашка переплясал по старославянским, понимаешь, мудрым именам. Ладно, ладно, хорошо. Я запомнил, Родион. Я, понимаешь, тебя тоже как-нибудь протяну. Так, Яков Николаевич пишет, при этом считаю, что Алиса с Кинчевым говнище. А потому согласен, что дурень не Алиса. Алиса мне понравиться не может. Вот. Так, Ксюха пишет, голос я сейчас слышала 2014 года. Сейчас мог измениться. Ой, что это ты такое сказала? Я даже не понял, что ты такое написала. Так, ладно. Ладно, все, давайте ехать дальше. Дядя Игорь, запишите. Что записать? Алька, что тебе записать? Что? Текста, тексты, как... Яков Николаевич, вам в Череповце, я понимаю, что вам таки там виднее. Вам таки там виднее. Но я как говорил текста, так и буду говорить текста. Вот когда уже 40 перешагнул, переучиваться уже бесполезно. Вот... Ты же видел, как я ответил барышне с толстым недоебом? Вот не нравится, ну не слушайте, моп вашу ять, да? Вот, мы пересекаем сейчас границу Нижнего Новгорода и плавненько двигаемся в сторону Татарстана. Там, благо, недалеко. И в Казани есть замечательная группа. Я всякий раз говорю, я не помню, как они ко мне попали. Но я правда не помню. Вот как-то вот, как все музыканты к нам попадают. Но я в них влюбился. И вот очередной трек от Кулай. Город Казань. Трек называется «Блудня». Сейчас я посмотрю, написано ли там что-нибудь про песню. Вот, написано «Накатило счастье, навалило». Предлагаю всем накатить, навалить. Ставим, слушаем «Кулай, блудня». Ссылки кину, а вы комментируйте. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, всем привет, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp. Хотел сказать, моя Аська, 96-4-7-5. Кстати, Сашка у меня сегодня спрашивал мой телефон. Саня, мой телефон полностью соответствует моей эфирной Аське. Но так как Аське уже ей никто не пользуется, мой WhatsApp 902-75-00-59. Что там у нас еще? Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, наш Discord. Наш замечательный, душевный, родной чатик. Уже все к нему так привыкли, и все именно там находятся. И все комментарии я читаю именно оттуда. Вот наш Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте, а также большая жирная кнопка «Эфирный чат» в нашей группе «Неформатное радио». Все в том же злополучном ВКонтакте, который купила внешняя служба России, внешняя служба разведки России. Знаете ли вы, что серверы Mail.ru, Mail.ru, а Mail уже приобрел себе одноклассники ВКонтакт, ну и, собственно, сам Mail, они находятся в здании внешней разведки России в Москве. Это вам так, на заметочку. Так, ладушки. Ладушки, только что у нас отзвучали Кулай. Ребят, вы замечательные, честно, я вам всегда это говорю. И вот без всякой вот этой вот, знаете, как это... прям вот, я всегда улыбаюсь. Я когда ваши песни слушаю, я, во-первых, всегда улыбаюсь. Во-вторых, я всегда пританцовываю. И сейчас вот я вижу, Айрат у нас здесь находится в чате. У меня к тебе просьба. Я хочу записать свою акустику, которая в электричество ну никак не лезет. Хочу сделать с Кулаями, хочу, чтобы свел Эдик. Вот спроси его, пожалуйста, возьмется ли и сколько будет стоить, чтобы мне собирать деньги, если возьмется. Вот. Это пока помню, а то я забуду опять. Теперь давайте начну читать комментарии. Так, расскажите историю, почему назвали себя Игорь. Я себя не называл, Алька, я себя Игорем не называл. Знаешь, у меня такое замечательное имя, Захар, и мы уже поругались с моей женой несколько тысяч раз по поводу того, что я говорю, когда родится сын, он тоже будет Захар. Это будет Захар Захарович. И ты знаешь, вот я первый раз в жизни встретил своего живого тезку, вот чтобы увидеть его, пощупать. Я с ним даже сфотографировался. Мне, по-моему, было то ли 40, то ли 41. Где-то я в Крыму. В Крыму мы бродили с Коляновной.

по горам ползали, и там мы встретили маленького мальчика, которого звали Захар, я с ним даже сфоткался, это был первый тезка, которого я встретил за свою жизнь. А людям почему-то сложно запомнить имя Захар, и они, видимо, как-то у них откладывается в голове, что что-то необычное, да? И меня как только не называли, и Макар, и Эдик, и это вот был один из вариантов, меня назвали дядей Игорем, да, то есть у меня парнишка работал в подручных, мы с ним день отработали, и он весь день меня называл дядя Игорь, то есть, а ему лет 30, а он прям так это, на полном серьезе, как ко мне, как к старому дядьке, дядя Игорь, дядя Игорь, и я в эфире пожаловался, говорю, вот представляете, меня сегодня весь день называли дядей Игорем. И все, вот они подхватили вот этот вот череповцы, череповецкие вот эти, Яковы Николаевичи, там вот они все подкинулись резко и начали называть меня дядей Игорем. И вот оно прилипло. Ко мне, кстати, Зухер точно так же прилипло. На Европе Плюс я тогда работал. Это далекие, это конец 90-х, нет, это, наверное, начало 2000-х уже было, региональная Европа Плюс, Вологда, и вот кто-то из слушателей, тогда же не было вот этих чатов, позвонили в эфир и назвали меня Зухером, и прилипло. И вот все, я стал Зухером, как на Европе Плюс, и вот до сих пор уже больше 20 лет я все Зухер и Зухер. Ладно, рассказал. Все заявки выполняю сегодня. Так, что там у нас? Айрат пишет, случайно мы зашли на неформатку. Ну вот я правда, я не помню, как вы у меня появились, честно, но прям я очень рад, что вы у меня появились, потому что это прям, ну классно, классно. Так, Алька пишет, Кулай, какие продуктивные, какие продуктивные. Так, вот пишет Димка, возможно, попали через бомбардировку. Слушай, я не помню, правда, хотя может быть, да, может и через бомбардировку как-то... Все оно... Ты знаешь, я замечаю, что жизнь, она очень круглая. Очень круглая. И люди, они как-то вот находят друг друга, независимо от расстояния. Тем более сейчас же у нас такая глобализация идет. Да, у нас интернет, он же сократил вообще все расстояния. То есть, грубо говоря, вот вы сейчас вот в этом чате сидите, у вас здесь туева хуча, кто откуда, у кого плюс 7, у кого плюс 2, а про часовые пояса, да. И вы все здесь сидите, общаетесь, и вот многие же из вас передружились, уже и песен совместных поперенаписали, и я вот это считаю самым главным достоянием неформатки, что вот вы собрались здесь в одном месте, и вам здорово, и вы вместе какие-то штуки делаете интересные. Вот же в чем смысл. А не в том, чтобы, блядь, накупить голосов ботовых и ехать на какие-то фестивали непонятные. Вот, ладно. Я завелся. Ну ничего, у меня еще коньячок есть. Я уже Абширон почти допил. Так, Димка пишет, Кулай это аукцион с другим названием. Слушай, ну я так не очень аукцион люблю, но некоторые вещи, да, заходят. Для меня Кулай все-таки они прям вот имя. Я их узнаю прям по первым двум-трем звукам, даже не аккордам, по первым двум-трем звукам я их узнаю. Это классно, у них свой... у них свое лицо. Они сильно выделяются просто вот на уровне, на любом уровне. Они молодцы. Мне очень нравится. Так, Димка вот пишет, очень любим аукцион. Витос написал, отлично сделана песня. Антохи, неплохо. Алька пишет, по настроению Кулай попали. Что-то такое хочется слушать. Вкусно сделали, хочется рассматривать эту композицию с разных сторон. Класс. Андрейка пишет, обожаю Кулай, каждый новый трек как событие, молодцы ребята, начал слушать благодаря неформатке с 2017 года. Во, вы прикиньте, вы уже как давно у нас. Во как. Так, что там, Юрка пишет, хорошая песня, атмосферная и с теплым звуком, радует. Родик пишет, какая красотища, Кулай в очередной раз радует, и после песни про насекомых жужу вообще в закругление звучит. Вот. Игорян написал охуительная вещь. Капсом так. Игорьку понравилось. Так, что там еще у нас? Городок в 11 тысяч населения никак воспроизвести не может мне вокалист. А, вы все обсуждаете. Ген, да нет, ну что ты, не расстраивайся, все хорошо. Надо просто покрутить плагины. Есть же все у нас. Сейчас же все можно сделать. И, поверь мне, будет не хуже. Так, что там еще у нас? Вот как поют настоящие миллионеры.
написал Родик, кинул скрин с неформатки. Что это значит? Родик, я не понял, честно. Честно, не понял. Так, что там еще? Вовка пишет, да, мне это нравится. Я заплюсую эту песню однозначно. Так, Стрела Морфея пишет, стилистику этих ребят не спутаешь ни с кем. Молодцы, гармонично сделано, как и ранее, не наше направление, но сделано хорошо и интересно. Есть что стырить из приемчиков, вспомнился почему-то Аукцион. Так, Вадим пишет, как будто уже слышал песню или группу. Вадим, как минимум раз 10 только в миксере мог слышать, потому что, ребята, как что-то у них появляется, я прям сразу беру в программу, потому что знаю, что не ошибусь. Так, Юлька пишет что-то от Блюграсса. Чувствуется, вокалист брал уроки вокала, вкусное музыкальное оформление, несмотря на инструментальный винегрет. Тут и медные, и деревянные духовые. Интересное решение с размерностью. Правильно, что в данном перенасыщении вокалист достаточно сдержанно проявляется. Музыка и без вокала будет звучать вполне самодостаточно. Ух ты, прям вот что такое написала. Ну, я, короче, понял, тебе понравилось. Ты в конце дописывай, пожалуйста. Специально для дебила Зухера. Там понравилось или не понравилось. Что-то такое. Так, Валентинка пишет, неплохо. Что там еще? Вокалист вот уроки не брал, пишет Айрат. Не брал уроки. Так, что там у нас еще? Внуков. Так, это туда. Это сюда. Дядя Игорь, это К. Да, дядя Игорь, это К у нас. К у нас Игорян. К у нас Игорян. Так, ладно. Вот, Айрат пишет, в 90-х, когда мы начинали и были ку-ку-ки-ки-лаем, ку-ку-ки-ки-лаем. Слушай, ну я знаю, там у вас мыс какой-то или что-то такое называется, кулай, да? Ку-ку-ки-ки-лаем нас называли казанским аукционом, но когда мы выступили вместе с аукционом, так перестали говорить. Видимо, просто больше не с чем сравнить, но аукцион любим, конечно, вот, вот как. Так, что там еще у нас? А, ты про рейтинг. 720 скачан, это рейтинг. Никакой голосовалки не хватит. Ну а как такую вещь не скачать? Слушай, ну если... Я тебе могу сказать, что если бы я вот сегодня только услышал первый раз, я бы, конечно же, пошел бы искать эти треки. И обязательно бы закачал, и ознакомливался бы дальше. Так, ладно. Ладно, что там еще у нас? Родик, наконец-то, сиськи. Родик озадачился и нашел-таки сиськи. Нашел-таки сиськи. Все, ладно, раз пошло дело за сиськами, значит, переключаемся на другую песню. Далее у нас не менее классные ребята. Тоже молодцы. И эти прям земляки, эти прям родные. Это Ласты Колумбы, это город Щекино. Я их... В позапрошлом миксере ругал, потому что Вовку мы поздравляли все с днюхой. У него прям была дата. И я хотел поставить что-то свеженькое из их творчества, а не нашел. А не нашел, потому что на сайт они к нам не загрузили. И вот я их отругал, прилюдно отматерил. И они исправились, они прям залили треков и сказали, что вот эта песня еще ни на одном радио не звучала. Поэтому мы первые. Это трек «Запах миндаля», это «Ласты Колумбы», это город Щекино. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, вот песня и потеряла свою родийную девственность. Все. Теперь я обязан просто жениться на группе Ласты Колумба. А вот Юлька пишет: ух ты, кажется, звук продольной флейты. Юль, ты знаешь, там у них очень большой коллектив на самом деле. И ребята там на чем только не играют. И как-то я даже заморачивался, думали мы с ними сделаем что-то все вместе. Но прям вот они постоянно, у них записи, постоянно они концерты. И вот пишет, что позвала бы, сейчас я найду, где это. Вот, Юлька пишет: я бы этих музыкантов пригласила на свой фестиваль авторской песни в Пушкино. Юль, я тебе могу гарантировать, что если они приедут на этот фестиваль, вот никто не пожалеет ни разу, потому что это настолько шикарные ребята. И я советую, обязательно найди. У нас в чате это Натаха Сподобаева, а во ВКонтакте тоже Наталья Сподобаева или Володя Сподобаев. Найди, у меня в друзьях они все есть. Я думаю, они не откажут. Они ездят на фестивали и ездят прям вот они, по-моему, всем своим табором, со всеми дудочками, домбрами и что только у них там нет. Они классно звучат, они классные ребята на самом деле. Так, ладно, что там дальше у нас? Димка пишет: хотел спать уйти, но аквариум не зазвучал. Плюс, ну что ты, это тоже по одной песне всю группу судишь. Витос вот пишет: как всегда, зачетно. Ребята сегодня на репетиции, они писали мне заранее, что их не будет. Вот, поэтому они сейчас вот эти комменты не знают. Я уверен, что Натаха переслушает запись с Вовкой потом. Но все-таки, Юль, я думаю, ты лучше сама к ним стукнись, потому что, ну, чтобы просто не потеряться вам. Так, что там у нас еще? Точилка уже 5 раз уходила спать, но все никак, все сон ко мне не идет. И волосатые бразильцы по кустам, пэш, не дают спать Нижнему Новгороду. Так, ладно, Генка пишет: классно, уже раньше прослушал, зачетно, Антохе все. Антоха, что-то ты прям как-то прям неплохо, так прям вот, ну, совсем сухонько. Так, пение в децему сексту уже хорошо, что не терция, более яркая граница между мужским и женским вокалом. Ты опять что-то умное написала, совсем для меня непонятное. Так, Валентинка пишет: супер, мне нравится музыка, зачетная. Родик пишет: Ласты Колумба обустроились в плеере, мягкие, сочные, домашние. Димка пишет: Ласты пришлись в пору, симпатично. Так, что там? Алька пишет: хорошая песня. Стрела Морфея пишет: хорошее сочетание вокалов, очень гармонично. Тоже визитная карточка, всегда спокойно и размеренно. Аранжировка приятная, хорошо подобраны инструменты. Вадим пишет: небо летом молчало, уже слышал, но нет, это не Ласты. И не летом, а ветром. Небо ветром молчало. Это группа, господи, 5 свечей, небо ветром молчало. Слушай, не могу вспомнить название. Вот видишь, что я уже старею. Я понял, про что ты говоришь. Но нет, это не они. Это не они. Так, Сашка пишет: русское такое теплое. Хорош пить, слюни текут, а мне с утра на работу. Ну, за это и выпьем, Ген. Ну, что я тебе могу сказать? У меня, правда, сегодня пробочка не делает так в микрофон. Я сегодня откручиваю, потому как серваки оплатил, пойло дешевое, но, тем не менее, за это и выпьем. За это и выпьем. Сейчас мы это дело все разбавим. Так. Ой, так. Спасибо за лайк моего политического дерьма в ВК. Теперь точно я на карандашке. Думаешь, я как зараза, если я что-то лайкнул, то все, сразу КГБ тебя взяло на карандаш. Да ладно, сейчас таких страстнописцев пруд-пруди. Я думаю, на них уже внимания никто не обращает. Так, Юрка пишет: песня хороша. Несколько монотонно, правда, но хороша. Ну, а как тут по-другому, Юр? Вот я, ну, я не представляю, как ее по-другому можно сыграть. Ну, здорово же. Ну, здорово же, ну, согласись. Так, точилки сразу опять водки, песен и костра захотелось. Вот как-то так, как-то так. Так, что там, Вовке понравилось, пишет, все очень душевно и плавно звучит. Так, Яков Николаевич пишет, хорошая песня, но голосовать за игнорастов не буду, репетиция у них, понимаешь. Репетирует тот, кто играть не умеет. Нет, Яш, им надо репетировать, потому что их, во-первых, их очень много, очень разные инструменты, и они очень просто подходят скрупулезно к всем выступлениям, поверь мне. Натаха, она всегда есть, но вот если ее нет, значит причина действительно уважительная. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Что там у нас еще? Все, у нас пошла колбаса, котлеты. Давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше. Далее у нас анонс. Далее у нас анонс. Я еще успел. Вадим вчера заикнулся. Вот. И попросил меня пропиарить то, что он мне бросит в WhatsApp, и я пропиарил картинку. А сегодня я могу рассказать. Что Вадим Манцев, наш Никодим, вот, записал, я так понял. Да, вот, написано же прямым текстом. Альбом инструментальной музыки для всего. Для документальных фильмов, для театров и так далее. Вот, если кому надо. Вот, ну и вообще интересно послушать, заходите, во-первых, на канале в Ютубе у Вадима, Никодим он называется. Вот, а во-вторых, на сайте nikodimus.ru можно все это дело найти, отслушать, оценить, подписаться, потому как ему нужно подраскрутить Ютуб-канал. Кстати, Вадик, ты помнишь, да, я год назад зарядил тему, друзья, мы проебали входы от своего этого Ютуб-канала, нам пришлось завести новый, а давайте все дружно подпишем. Ты знаешь, сколько там сейчас подписчиков? Я умолял, блядь, целый год всех, у нас... Группа там 4 с лишним тысячи подписчиков. У нас на сайте 9 тысяч музыкантов, около 30 тысяч треков. И у нас на новом канале Ютуба, я тебе сейчас скажу, 178 подписчиков. Прикинь, бля. Вот, а как вот еще вот про это? Я не знаю. Это я тебе к тому, что ты решил подраскрутить канал. Я все зачитал, все рассказал. Так что вот, все есть. Давайте теперь ехать дальше. Далее у нас группа Эндорфин Оркестра с охуительной песней, которая называется «Письмо Че Геваре». Вот, ставим, слушаем. Это тоже город Сталинград. Это ребята, которые Ксюха и Андрюха. Да, вот, которые у нас в чате. Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Эндорфин Оркестра. Про песню написали следующее. 29 мая эндорфины выпустили свою 5-ю пластинку «Радио Каманчи», посвященную памяти нашего друга-музыканта Сергея Любчака, он же Каманча. Он делал мир красивее, а эту песню... А это уже много. Песня «Письмо», самая летняя из альбома. Вот, ставим, слушаем, поехали. А вы сейчас будете писать комментарии.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ой, хорошо, что у нас видеотрансляции нет, потому как я сейчас плясал, как Петр Мамонов в фильме «Игла». Вот прям один в один, даже еще страшнее. Даже я еще хуже Пети Мамонова танцую. Так, что хочу сказать. Андрюха, вот сейчас я отчетливо услышал, я так подозреваю, что все-таки это Ксюха, да? Ну-ка, Ксюха, признайся, ты подпевала. Вот, вам надо Ксюху в микс пихать сильнее и лучше, потому что она там присутствует хорошо и вкусно. И местами она вытягивает невытягуемое Андрюхой. Вот, Ксюху даешь в миксы больше. Вот, звучишь хорошо, Ксенька. Я прям вот честно говорю, ты теперь настойчиво просись в миксы, потому что ты вытягиваешь. Андрюх, он, ну давайте уже честно, мы же тут все родные, да, он частенько не попадает, А вот ты спасаешь ситуацию, и прям вот песня зачет, ритмуха зачет. Я реально сейчас плясал, я это редко делаю, и дело вообще не в коньяке. Просто вот как-то зашло. Хорошо, так. Что там у нас еще? Надо бы вокал выровнять, Юлька пишет. Ну, да. Да, надо, но вот Ксенька спасла положение. Так, что там у нас? Где там у нас? Что народ пишет? Народ пишет следующее. Камоныч, воруй. Димка пишет, вот за них самый жирный плюс. Родик пишет, за что так красиво, приятно слушать, хотя колонки лажают в сведении. Так, дайте ссыль, просит народ. Ну так вот же, вон же лежит выше ссыль. Так, эндорфины, этим все сказано, Антоха пишет. Далее. Не только гормоны по клеткам пробежали. Щекотушки. Сегодня у нас Ленка вся такая щекотная. Стрела Морфея пишет, приятное вечернее раздолбайство на сон грядущий немного разбавит нахлынувшее уныние и пробудет к жизни. А порой драйвовые вещи очень даже нужны, конечно, нужны, а как же иначе. У меня было две песни, у них еще одна в этом альбоме есть песня, которая меня цепанула, про поезд. Вот, кстати, вам всем задание пойти и полайкать ихний поезд, он тоже хорошо прозвучал. Вот, остальное как-то мне не очень зашло. Ну, невозможно всем нравится, да. Но вот две песни вот эти я прям с альбома выделил. И говорю, давайте срочно сюда идти. Так, Генка пишет, басисту респект, звучит красиво, песня тоже класс. Вовка пишет, ну так стебно жеж. Остальное не напрягает, а веселье остается. Так, банжо хорошо включили в песню. Яха пишет, в безбашенности Кулай был переплюнут. Не ихняя поляна, в общем, эндорфином галочка отмну. Вообще нехер пить, слушая миксер, а то мне все подряд нравится. Учись, дядя Игорь, пить ее водовки. Нельзя мне водовку, Яков Николаевич, потому как становлюсь буен, страшен и бестолков ужасно. Потом самому стыдно, но что сделаешь, это все водовка, это не я. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишут? 180-й на неформатке у тебя. Я до стальки считать не умею. Так, ну и, собственно, все. Все комментарии зачитал. Андрюха, Ксюха, молодцы, респектос от меня. Даешь Ксеньку в микс, пусть она теперь поет все время с вами, потому что она прям молодец, она здорово там звучит. Ну и вообще она у тебя баба оторва, Андрюх. Ну что уже тут? Ну, она украшает сцену по любасу, поэтому давай как-то замутись тем, чтобы эту оторву затянуть с собой на сцену, чтобы она была постоянно рядышком. Потому что когда любимая женщина рядом, да еще и поет, это вообще замечательно. Вот, ладно. Теперь мы все-таки, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас озвучим финалистов фестиваля Revolution. Итак, друзья, решение было для меня приятное. Объясню почему. Потому что мне ребята понравились. Я держу интригу, да? Ребята понравились. Прям в некоторых... Нет, как же это так вот, чтобы так затянуть-то, правда? Ну ладно, ну что уже тянуть? Две группы. Итак, я цитирую. Я сейчас буду читать сообщение. Подождите. Сейчас я вернусь уже к сайту ВКонтакт. Вот же. Так, смотрите, что мне Ваня написал. Говорил с Питером. Решили, что берем в финал две группы. Джек по голосованию. Двое в голове, как это называется, консорциум мнения Зухера и, собственно, организаторов фестиваля. Джек и двое в голове становятся финалистами. Поздравляю, ребят, молодцы. Вот, и Ванька написал остальным группам спасибо, выражаем свои соболезнования за то, что в список попал кто-то недобросовестный. Но, как сказать, Вань, тут... В семье не без урода. Вот, но, конечно, ситуация была очень некрасивая. Вот, итак, поздравляю группу Джек. Вы молодцы. Вы молодцы, вы красавцы. Поздравляю двое в голове. Вот из списка оставшихся вы прям, ну, на мой взгляд, были реально вот именно для этого феста, он для вас. Пусть все у вас получится. Дерзайте, рубите мясо. А Джеку я все-таки советую, ребята, работайте над репертуаром, потому что, ну, три песни для вас это очень мало, потому что вы клевые, вам надо больше материала. Все, ребятки, теперь я могу с чистой совестью сказать всем пока. Услышимся теперь с вами в среду. Да, ровно через неделю. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Не болейте, любите друг друга. Говорят, что дождик кончится. Говорят, прям буквально завтра, послезавтра он кончится. И начнется уже у нас, наконец-то, лето. Наконец-то уже будет у нас тепло. Все, услышимся, увидимся. Всем пока, отключаюсь. Поздравляю победителей. Ну, собственно, что, отключаюсь. Все, в жопу. Факт.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Авиа – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». Авиа никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка. Ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. «Ави» — это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. Авиа, проснись и пой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

разных тум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимать.

не складываю буквы даже в слоги.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Шалом, любезные! Шалом, шалом. 21.00 на наших зеленых системах. А, у меня причем 21.00.21. Такое вот красивое время было в тот момент, когда я говорил. А привет вам всем! Привет вам всем! Среда, 9 вечера. Это значит, что очередной миксер в эфире. И сегодня мы будем мандафрутами закусывать. Да, Коляновна мне сперла мандарин. Но мы выяснили, что это помесь мандарина и грейпфрута. И, собственно, название напросилось само. Мандафруты. Сегодня будем закусывать мандафрутами. Так, привет, Сашка, привет, Светка, привет, Серега. Вадим, здравствуй, Родик, приветище. Ленка, здорово-здорово. Олежек, здравствуй. Кто там у нас еще? Юрка, привет, конечно же. Димка, здравствуй. Кого-то я еще видел. Вот Витос, Славик, Геннадий. Вам отдельный респект, как самым первым. Для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажать колокольчик, потому что ссылочка завтра вечером появится на запись эфира и на голосовалку именно в группе во ВКонтакте, чтобы не профуфлыжить этот момент и прям с первых секунд начать битву. Вот. Ну и, конечно же, уже давно все перебрались в Discord, потому что там не тупит, а там действительно можно общаться, и не надо каждый раз обновлять страничку. Вадим нам обещал, что у него сегодня пост, и у него опять, сука, целый этот тазик замороженных креветок. Опять он жрет замороженные креветки. Рыбу можно. А сегодня определенный... Коляновна тут вякает, что рыбу можно только в определенный... Сегодня определенный день. Сегодня день эфира миксера. И сегодня рыбу можно. Вот. Коли мы жрем мандафруты, то почему бы... Почему бы Вадиму не похрустеть мороженными креветками, понимаешь? Вот. Мы не постимся. Мы вообще не постимся никогда. Даже когда мы делаем вид, что мы постимся, мы не постимся. Давай, здоровайся.
3: Всем привет.
2: Я себе пока стопарь налью. Потрынди.
3: Че, потрынди привет. Кстати, сейчас нельзя. Первая неделя поста. Рыбу можно 7 апреля. Я еще помню, это я в этом году не сижу на посту.
2: Ну, я не знаю. Вот Вадиму, по-моему, вообще насрать, когда там что можно. Главное себя просто ограничить в жратве. Вот, но мороженые креветки это сильно. Смотрел уже вторую неделю подряд.
3: А он, походу, не может их разморозить.
2: Походу, сильно заморожены. Сильно заморожены. Ладно, ребят, давайте уже перейдем. Перейдем с Димкой. Я не помню, поздоровался или нет. Димка, привет тебе. Это у него маленькая пиранья. Он спрашивает, что за рыба. Это маленькая пиранья у Вадика. Он ее привез с какого-то дальнего юга.
3: Икру нельзя. Я рассматриваю картинку.
2: Ну тогда уже и масло нельзя.
3: Масло точно нельзя.
2: И вон, видишь, кружка. Это, думаешь, пиво? Нет, это молоко. Молоко.
3: Молочное вот, тоже нельзя.
2: Под эту закуску, смотри, креветки, оливки.
3: Клёны еще, копченая рыбка.
2: Красная икра и дохлая пиранья. Вот мертвая.
3: Она не пиранья, мёртвая, она по-другому называется.
2: Мумифицированная пиранья. И под молочко она шикарно должна заходить. Выходить должна шикарно. Вот, ладно. Стрела Морфея вот пишут. Мы в квесте, нам можно все. Креветки только из кипятка. Они выглядят очень замороженными, Вадик. Мы не верим. Мы просто уверены, что ты опять будешь хрустеть креветками. Тебе в прошлый раз понравилось. Дениска, привет. Так, ладно, давайте уже ставить победителей. Победители у нас по голосованию наш регион. В ништяки выбрал только одну песню. Взял Юрку Арцизова. Вот. Я считаю, что так правильно. Поехали, ставим, слушаем. И через две песенки вернемся. А вы пока тут давайте наливайте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, привет всем еще раз. 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Коляновна тупит нещадно. Вот, говорит, сейчас вот вискарь допьешь и что будешь пить? Я говорю, пропью до лото. На что был законный вопрос? Это как так? Потратили сотку.
3: Я знаю, что такое до лото.
2: Она решила, что я станки пропивать собрался. Нет, нет. Мы будем пропивать ржавое старое до лото.
3: Тебе даже... 50 грамм не нальется на него.
2: За долото? Если я подойду в темном переулке с тупым ржавым долотой кому-нибудь, мне не то, что 50 грамм, мне и шубу отдадут, и кошелек, и ключи от машины. Вот, отдам даром ботинки 37 размер.
3: Не, тебе не подходит?
2: Мне не подходит, не беру. Не беру, не надо, уносите. Так, ну что, друзья, давайте уже начнем. Да, вот Вадим спрашивал, что за песня «Аллилуйя». Это группа «Камбоджаз». «Камбоджаз». В свое время они у нас так лихо с ней стрельнули. Вообще, на самом деле, очень интересные ребятки. Весьма рекомендую. Найди их, послухай. Вот. Что? Наливайте. Наливайте давайте уже. Давайте наливайте побольше. Вот, и как бы у меня есть мандафруты, у Вадима есть креветки замороженные с оттаившей икрой. Вот, а сейчас мы будем слушать группу «Барон Мюнхгаузен». Причем, ребята, у нас белорусы, «Слайк земель твои», сейчас я их найду, где они. Вот, Коляновна... По одной ей ведомой стратегии расставила треки по плейлисту по сегодняшнему. Вот, первая у нас группа «Барон Мюнхгаузен». Это город Могилев. И написана следующая песня «Солнце». Играется уже примерно лет 10, за которой неоднократно менялось как по аранжировке, так видоизменялось даже мелодически и гармонически в куплетах. Что послужило написанию данной песни, автор, увы, не помнит. Инструменты записаны в разных местах, а сама песня сведена в конце 2019 года на домашней студии. Вот так вот. Это такая песенка гуляка. А, кстати, кто-то у нас тоже из белорусов точно так же писался. Я помню, кто-то... Сейчас, я вспомню. Надо вспомнить. По-моему, группа «Ключевое слово». Вот мне... То ли Юлька... То ли Юлька наша, то наша, белоруска, да, с группой, господи, забыл, как называется, ну вы меня поняли. То ли вот «Ключевое слово». Вот кто-то из девчонок, по-моему, мне кажется, точно так же лет 10 писали песню, потом свели, записали, а уже собрали в кучу только в 2019 году. Такая же, вот точно такая же история. Итак, ставим, слушаем. «Барон Мюнхгаузен», «Солнце». Вы комментируете, я вам сейчас ссылочку кину. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, звучал у нас Могилев. Кстати, сегодня будет такое достаточное количество интересных весьма песенок. Причем некоторые я, когда начинал слушать, я прям думал, фу. А потом прям вслушался, говорил, да, и забирал. И опять же, сегодня у нас все ребята дебютанты. Дебютанты на миксере, все новенькие, все зелененькие такие, не обтесанные. Ну, мне кажется, что все. По крайней мере, я не помню, чтобы кто-то из них в миксере был. Ну, если я вдруг ошибся, поправьте меня. Но мне кажется, что все сегодня новенькие. Кстати, сегодня в Беларуси день милиции. Да. Да. Сегодня в Беларуси день милиции. Вот. Славные рыцари меча и Урала, да? С Уралом и резиновым мечом. Вот. Палка. Уралу и меч. Так, ладно, что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? На Галанина, похоже, Генка пишет. Так, Юрка написал, очень атмосферно звучит. Попало в настроение, зашло. Зашло. Так, Антоха написал, неплохо, бодренькое начало. Родику вкатило. Вкатило, а мне накатило. Мне накатило. Так, Серега будет поддерживать. Славик написал, вот сразу хорошо, особенно по музыке, сразу видно опытные мужики. Впрочем, Могилев давно славится добротными рокерами. Ну, не только Могилев. Мне кажется, в каждом городе есть добротные рокеры. Так, что там еще? Димка написал, вот мне нравятся бароны. Витос пишет, не зря столько времени потратили на песню, шикарно. Дениска пишет, очень классно. Так, Стрела Морфея написали, начало заинтриговало, весьма интересно. Атмосферная композиция, по музыке тоже и по оформлению. Молодцы, прям зашло. Прям зашло. Так, у Олежика пишет он, начало бодрое, интересно звучит, учитывая, что композиция выдержана как хорошее вино и переделалась. Мне понравился трек, молодцы, не зря старались, в целом очень хорошая композиция. Так, что там еще у нас? Беззащитная сегодня Беларусь. Да, заходи и завоевывай. Заходи и завоевывай. Это я как-то бухал. У меня друг работал в котельной. Мока. Колька Мока. Мока. Вот, он был кочегаром, таким знатным кочегаром. А зимой мы тогда жили на Вологодчине. Там как бы не очень тепло по ночам зимой. А бухать где-то надо, и мы все туда шли к Коляну в кочегарку. Вот, и как-то мы утром проснулись от того, что стоит его начальник и орет на Коляна, говорит, что за ёб твою мать, котельная нараспашку, заходи, хоть один котел выноси, хоть другой котел выноси. Вот, мы все улыбнулись, налили ему стакан, и конфликт самоликвидировался. Вот, ладно. А давайте ехать дальше. Далее у нас группа Криц. Так, Баронов закрываю. Далее у нас группа Криц. Так, копировать. Город Москва. Трек называется «Цирк». Вот, и я когда обложку увидел, прям так удивился, а потом пригляделся. Вот помните, была серия такая «Легенды русского рока»? Вот, у них под них заделана обложечка, и вместо легенды написано «Лицемеры». «Лицемеры русского рока». Итак, «Лицемеры русского рока» из Москвы с песней «Цирк». Про себя ничего не написано. А, собственно, ставим, слушаем, поехали. «Поехали».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот, походу клавишник в группе Криц очень хотел нагрузить песню синтюками, но ему не давали. Все били его по рукам, отбирали у него клавиши, заливали черные клавиши бетоном, вот, склеивали белые клавиши жвачкой, лишь бы он не играл в песне. Вот, но так как сводил он все в конце напихал туда всяких жутких звуков. Непонятно вообще зачем. Вот, ну да ладно, ничего страшного. 40 секунд еще никого не убивали. Кстати, вот я не обновил страничку во ВКонтакте, а там был коммент, а сейчас я страничку обновил, но я его не вижу. Что за хрень? Что за хрень? Куда все делось? А, вот. Дима Газизов написал: «Белорусы молодцы, очень приятная песня». Это вот про прошлую песню. И для домашней песни хорошо все записано. Это вот как раз у нас про баронов Мюнхгаузенов. Вот, но сейчас-то у нас уже Криц. Сейчас-то уже у нас Криц. И уже у нас отпела песня «Цирк». Вот, и народ со мной сегодня не бухает. Я сегодня набухиваюсь в одно рыло, но ничего страшного. Володя, здравствуй! Володя, здравствуй. Я сегодня был на почте. Я послушал половину флешки. Завтра отчитаюсь. Завтра дослушаю всю и отчитаюсь. Я ее пихнул же сразу же в этот... В магнитолу. И думаю, сейчас я поставлю мою любимую песню Бориса Федоровича. Сделаю ее громко. И так, не спеша, с сигарой в зубах поеду до дому, до хаты. А нет... Она не завелась, я расстроился, я думаю, наверное, испортили на почте флешку. А потом, когда домой принес, я увидел, что там, оказывается, вся антология Бориса Федоровича, и поэтому она, собственно, и не запустилась, что там целая куча папок. Вот, завтра дослушаю, сегодня осилил только половину. Так, Любаня пишет: вот, крутые ребята, играющие Цоя, цирк в конце улетает. А, цирк, это цирк улетел, я понял. Я понял, но клоун-то должен был остаться, а судя по тексту, клоуна вообще повесили. Так, Саня Гоничев: на пол-литра как минимум отстает, не переживай, у меня как раз ровно пол-литра, мы с тобой их допьем сегодня за весь эфир, давай наливай. Так, что там у нас еще? Ленка пишет: офигенные, офигенные. Что там у нас? Красавцы из цирка суперски, пишет наш молдаванский друг. Стрела Морфея пишет: с самого начала нравится начало. С самого начала нравится начало, но в конце конец порадовал. В конце конец порадовал, потому что в самом начале радовало начало. Хороший текст, годно. Там с даблами какой эффект, еще подскажите. Как вокал звучит, понравилось. Вот. Ребята, срочно все в Дискорд зайдите, вот кто во ВКонтакте. Я так понял, что группа Криц у нас сейчас висит во ВКонтакте. Зайдите в наш Дискорд, там к вам Стрела Морфея за советом стучится за советом. Так, что, сколько у тебя... Ой, сейчас у Димки, у него, я тебе сейчас скажу, у него сейчас 28 часов 32 минуты. У него практически... Сколько там? 3-4 утра. И 5 утра. Ему уже на работу через час идти, а он тут сидит с нами и трепится. Так, Стрела Морфея не пьют, потому что что-то не лезет. Но ты знаешь, у меня после гастролей всегда была приблизительно такая же история. Я что-то как-то такой трезвенник приезжал. Особенно если в Питер едешь, ну вот куда-то туда, вот на северо-запад, если едешь, то это все. Ты приезжаешь, возвращаешься с концертов лютым трезвенником, потому что организм твой уже просто, ну, не принимает даже визуально спиртные напитки. Так, слайд.

края закрытые магазины. Ну, Дим, надо всегда иметь заначку. Или иметь хорошую жену. Вот, понимаешь, у меня жена, она всегда делает так, чтобы у меня оставалась заначка. Поэтому вот это твоей жене выговор или тебе выговор. Я не знаю, вы там разберитесь между собой. Но вот у меня заначка есть. Мне есть что бахнуть. Вышла моя любимая. Смотрит на меня с видом пиздец тебе, зухер. Вот, ладно. Едем дальше. Далее рука Коляновны легла на песню, на группу с названием «Жесть и сердце». «Жесть и сердце». «Heart and Head». Вот, хотели... Ну вот, в принципе, я начну так издалека. На Новый год обновили сайт неформатки и специально... В том месте, где вы выкладываете треки, добавили такую графу социалки, чтобы вас найти можно было. Потому что, ну так все, сука, зашифрованы, хрен найдешь, чтобы могли положить прямую ссылочку. Вот эта группа не сделала этого. Они посчитали, что впадлу класть ссылку при загрузке трека, и как бы мы их не нашли. Реально, пыталась и Коляновна искать, и я потом отвлекся от работы, от дел от своих. Вот, оторвался от паствы, пришлось, понимаешь, бросить овец и идти искать вот эту вот группу. Я ее тоже во ВКонтакте не нашел. Вот, что, собственно, они, значит, оповещены только по почте. Если они почту проверяют, значит, они как бы знают, что они сейчас будут звучать. А если они почту не проверяют, то как бы и хрен с ним. «Четыре стены» называется песня. Сейчас я их найду, где же они. Так, «Крицет» у нас отыграли. Вот же они, «Heart and Heart». Харт и Херт. Четыре стены. Город, а дислокация Салтыковка. Я не знаю, где это, ребят, серьезно. Так, про себя ничего не написано. Написано вот одна песня из одноименного сингла. Лучше слушать все три песни подряд. Но, ребят, все три песни подряд мы не сможем слушать, а вот одну я из всех вот этих трех-четырех выбрал. Итак, «Четыре стены», Харт и Херт, Салтыковка. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, комрады, шалом. Шалом, православные. 21:41 на моих зеленых системах. Кто-то там постится. А мы тут, понимаешь, вискарь с мандафрутами вискарь пожираем. Вот, Женек, здравствуй. Здравствуй, Женек. Я вижу, нарисовалась группа Криц у нас во ВКонтакте. Стрела Морфея, вон они появились у нас в эфирном чате во ВКонтакте. Туда им напишите по поводу вокала. Задайте вопрос. Так, я тут всех отслеживаю. Всех отслеживаю. Вот пишет группа Криц: «Четыре стены подойдут для сериала «Метод». Слушай, я не знаю сериал «Метод». Но я вижу, что каким-то чудом чудесным Коляновна разместила подряд два трека, в которых, в группах которых чморили клавишников. И они, что в первой песне, что во второй, клавишники в конце отыгрались, понимаешь, отыгрались на всей группе, потому что их всю песню было не слышно, а в конце они делали всякие разные бж, бж. Вот. Так, спрашивают меня, как мандафруты. Вообще невкусные. Вообще херь галимая. Ну, как бы закусывать все нечем. Я так подозреваю, сейчас доем мандафруты и пойду вскрою баночку огурчиков. Потому что пол-литров сосать надо, а закусывать нечем. Ибо шаром покати, зарплата 6 числа. Так, поехали. Поехали читать комментарии. Отзвучали у нас. Кто у нас отзвучали-то? Господи, боже мой. Кто? Харт и Херт, вот. Харт и Херт у нас отзвучали. Все их тут начали лихо сравнивать с Рамштайнами. Не знаю. Вот Вадимка пишет: Салтыковка за Люберцами. Слушай, я так подозреваю, что Салтыковок этих, вот если так вот соплями по карте пораскинуть, я думаю, вот на каждом квадратном сантиметре будет по Салтыковке. Ну, если вот смотреть с Google спутника. Вот, их, наверное, везде было много. Вот, Димка пишет: если бы я был женат, я бы сейчас спал и храпел бы шепотом. Нифига, Димка. Просто вы вместе с женой бы сейчас сидели бы, и как бы вам было бы не скучно, вы бы попутно еще что-нибудь бы и под эфирчик замутили бы. Так, Олежек пишет: вокал повыше немного бы по громкости, а в целом а-ля Рамштайн именно по музыке. Ну, не знаю, слушай... Так, если подходить к творчеству, то можно любой индастриал под Рамштайн закосить. Вот любой. Абсолютно. Так, Слайк пишет: музыка заходит, мне бы ее только одной хватило. То есть вот чувак там зря старался, да? Зря не пускал клавишника, зря пел. Вот Слайку только одну музыку подавай. Но мы попросим, чтобы группа Харт и Херт выслала нам минусовку песни «Четыре стены», и мы ее отправим в Минск нашему дорогому Вячеславу. Так, Родик пишет: хороший такой минимализм звучит, прям снова вкатывает. Третья песня на ура. Вот как разительно отличается сегодняшний эфир с вискарем со вчерашним вискарем с бомбой. Эфиром с бомбой. Все, я потерял мысль. Сегодня эфир с вискарем, а вчера был эфир с бомбой. И как разительно они, сука, отличаются. Так, Ленка Янка пишет: где-то теряется вокал. Может, наушники подводят. Смысл глубокий, а так хорошо. Ну, как бы наушники твои ни при чем. Я глубокий смысл тоже ощутил всей глубиной провала. Потому что вот когда там где-то глубоко в колодце кто-то бубнит, очень сложно разобрать слова, хоть я их и не слушаю. Вот, но я сегодня даже припев не услышал, даже особо не понял, о чем оно. Так, что там у нас еще? Олежек пишет: интересное произведение. Произведение интересное, звучит неплохо. Но, видимо, тоже хватило бы одной минусовки. Так, Витос пишет: концептуально, однако, неплохо. Вот, смотрите, Пермь, неплохо. А уходим южнее, вот мне бы только бы одной музыки, вокала не надо. В Москву залетаем, да, тут вокал бы повыше, в целом а-ля. Так, так, что там у нас еще? Я сейчас просто пытаюсь по географическому признаку определить, насколько народ любит индастриал. Так, Димка вот, Хабаровск. Хабаровск, он пишет: по мне вокал немного не в композиции, а по громкости норм. Так, этому тоже только минусовку давай. Так, Воронеж. Музыка класс, на голос бы мясо и напора, и вещь была бы на 100-500. На 100-500. Так, что там еще? Закос Рамштайн. Вот Юрка пишет: интересное сочетание звуков, но немного убита динамика. Песня не дышит. Вот, Юрка, ты озвучил все то, что я пытался своим пьяным мозгом донести до населения. Как бы вот ты двумя словами. Вот это о чем говорит? Ты еще не испорченный человек. Ты еще можешь с людьми нормально разговаривать и доносить мысль. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: атмосферно, нагнетающе. Немного Рамштайном повеяло в лайтовом его виде. Хоть и не наше, но вполне заходит. Немного не хватило в голосе той атмосферности, что есть в аранжировке. Вот, смотрите, Нижний Новгород, да? Тоже как бы вроде все устроило, но как-то вокала не хватило. Так, Антоха пишет: не зашло. Смысл ясен, а вот исполнение напрягает монотонностью. Ну, там как бы, ты знаешь, вот там фишка в монотонности. Там... чуваки старались, это вот музыка заднего плана, я называю, да, это когда вот не надо слушать ритм-секцию, ее надо просто ощущать лицом, которое смотрит в колонку, и вот когда из фазы инвертора тебе бьет вот этот дымок в лицо, вот чисто вот этим органом осязания ловишь ритм, а вот то, что там играет вот на дальнем плане, вот эти синтюки, звоночки, свисточки, вот это надо слушать. И вот, вот эту музыку так надо слушать. И тогда начинаешь понимать. Так. Не курнул сегодня, пишет Вадик. Немного монотон. Вот смотрите, в Москву вообще не заходит трек. Вообще никак. Так, Женек пишет: дали самоиграйке просраться. Ай, ну что ты так? Нет, ну это же не самоиграйка. Так, что там еще? Олежек пишет: много синтетики, живых инструментов мало, именно ударных и баса. Ну, как тебе сказать, ну он синтюково, ну как, они делают на синтах все, ну что, а что, как, откуда там взяться живому барабанщику? Я так подозреваю, что вот и Харт, и Херт, это в принципе один человек, может даже такой оказаться, и поет он, и играет он, и все он сам делает, ну мне так кажется, потому что про себя там ничего не написано. Так, про Мандафруты рассказал. Так. Димка пишет: метод это типа детектив, как след. Дим, ты след считаешь детективом? Вот, если метод это след, то вот не надо мне метод вообще, потому что у меня Коляновна смотрит след и бабку Нюру. Бабку Нюру смотрит. И это пиздец. Я прям захожу, у нее слюни текут, глаза мутные, и только спицы щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Ну, вяжет. Так, ладно. Никому не говорите, что я вам рассказал. Так. А огурчики, это душевно. Ну, сейчас, да, я доберусь до огурчиков и буду хрустеть ими. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Ну, вроде все. Как бы про песню больше. Вот, Саня нарисовался. Здравствуй, Сашка, который дурень. Еле, говорит, зашел в Дискорд. Ну, бывает такое. У меня сегодня вообще интернет вырубили, кстати. Я переживал, что эфира не будет. А потом раз, и появился, и почта заквакала. Я думаю, ура! Ура, я буду не один бухать. Так, что там? Ну, все вроде. Больше про песню никто ничего не написал. Едем дальше. что-то мне, Антох, а что ты мне сочувствуешь? А, ты за Коляновну? Да ладно, ну это нормально. Ну, должна она куда-то свою плохую энергию скидывать. Пусть лучше сериалы смотрит. Давайте ехать дальше. Далее у нас интересный мужчина. Мужик, прям вот красота. Сергей Галактионов. Прям вот я точно знаю, что он у нас не был, потому что это бы я бы запомнил бы. А город Питер. Город Питер про себя. Собственно, ни хрена не написано. Ну, написано там музыка, слова. Шалам-балам. Все Сергей Галактионов. Вот. И давайте слушать. Как бы я... Ну, меня цепануло. И кому там, у кого есть что наливать, давайте. Бабка Нюра. Это вот которая слепая. Дим, это которая слепая по ТВ-3. Это... Бабка, которая всем говорит, что делать. Есть красные цветы в доме? Ой, срать будешь плохо, плохо будешь срать. Ладно, все, отвлеклись. Итак, Сергей Галактионов, Питер, «Сон в летнюю ночь» называется трек. Поехали. У кого есть что налить, наливайте. У кого нечего налить, насыпайте. Поджигайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, дорогие подруги, привет всем, 21.56 на моих зеленых системных. Здравствуйте все те, кто к нам подключился только что. И кто не в курсе, сейчас у нас идет программа «Миксер», синий эфир, потому что среда, потому что Зухер давно не бухал, и что-то вот мне прям прихотелось, потому как пол-литра вискаря пропадали. А так как Коляновна добыла мне мандафрут, вот, пришлось, понимаешь, не пропадать же мандафруту. А только что у нас отзвучал Сергей Галактионов, «Питер, сон в летнюю ночь». По-моему, вполне себе классная, душевная. Да, есть какие-то косячки, но вот я прям услышал, я точно могу сказать, что этого человека у нас еще не было ни в одной из программ, потому что, я бы запомнил. Вот, классно. И, кстати, группа Криц вот написали, что они, оказывается, были в миксере в 2018 году. Ребят, где вы? Ой, не вы, где я? Где я и где 2018 год? Вы тоже? Конечно же, я уже забыл. Извините. Все равно. Зато вы сегодня, видите, из-за моей забывчивости вы сегодня попали как новички. Новички прям целочки. Группа Крис прям целочками вошла в эфир. Так что ничего. Вот, Саня, Светка, рассказываю вам. Написали они про вокал. Вокал, тембр физически изменяли на припевах и прогонах. На прогонах менялся голос. А также в них пускали дабл через 501 Роланд. Слушай, 501 Роланд, я вот уже второй раз слышу про этот агрегат, но что-то мне его как-то послушать все не удавалось. Вот, так, рассказал про Крис, рассказал про что я еще рассказал. Идем читать комментарии. Так, что там у нас? Вот пишут, как Лаэртский повеяло. А кто такой Лаэртский? Расскажите мне, кто такой Лаэртский. Был он у нас в эфире? Наверное, не было. Так, Антоха пишет, вот это мне ближе. Ленки и Янки, опять плохо слышно слова, ничего не пойму. Поди наушники. Так, Славику вокал не вкатывает, какая-то искусственная гнусавость присутствует. Ты знаешь, не гнусавость, а вот зажатость какая-то есть, да, знаешь, вот как будто человек... Такое вот бывает, когда люди пишутся в каком-то месте и боятся, что их услышат. Так вот это, так вот как-то в полголоса, так шепотом, чтобы никто не слышал. А потом человек, который сводит, пытается вот этот вокал вытянуть как-то, на общий уровень поднять, а получается вот примерно такое. Так, Генке тоже вот Лаэртского напомнил. Да кто такой Лаэртский? Так, Олежек пишет, живенько, инструментальненько, если бы не на работу, накатил бы. Душевная песня, все на месте. Так, Димке тоже вот, который у нас хабаровский, напоминает тоже Лаэртского, но composition good. Лаэртский значит не гуд. Вот видите, как... Я просто не знаю Лаэртского, я не знаю, о чем разговор вообще. Так, что там еще? Стрела Морфея пишет, что-то плохо слова слышны. Немного Анатолия из М17 напомнило отдаленно. Что-то все же со сведением показалось. Замысел хороший, но доработать бы... По поводу нашего друга Анатолика. Сейчас вы усытитесь. Вот, Анатолик, он очень комплексует по поводу крайней вот этой песни, да, своей. И он подал заявку в пластинку, в лирику. В лирику подал заявку на пластинку. Я говорю, Анатолик, да ты что, дурак, что ли? Нет, только в грани. Вот, и забрал. Потому что ему свели, когда он спел, да? Потом ему свели, и получилось прям, он мне когда скидывал первый вариант, там прям вот Рома Жуков, «Ласковый май», все. Других вариантов не было. Короче, мы с ним на это дело постебались, посмеялись, они пересвели, стало получше. Ну вот как-то я чувствую, у Анатолика, у нашего комплекса к этой песне есть, и он ее умышленно просто ставит в жанр вот это вот, он эстрада его ставит, понимаете? Вот я не знаю, как ему объяснить, что он не прав, что все нормально. Ну да ладно, я думаю, пройдет это все. Так, что там? Кстати, по поводу пластинок, ребята, кто еще не... У нас в гранях осталось 6 или 7 мест. Там один человек еще как бы непонятно, то ли да, то ли нет. Подал заявку и молчит, сука. И молчит, сука, всех тормозит. Так что, если кто-то хотел, то еще места пока есть. Так, что там еще? Родик пишет, вот, приятно слушается, легко звучат, слова не очень разборчивы, но, возможно... Это такая фишка. Так, Антоха пишет, с вокалом та же история, что и в прошлой песне. Хорошая композяшка. Сашка пишет, добрая такая песня. Коммуналку свою вспомнил из детства. Часто, кстати, снится. Слушай, но когда снится коммуналка, это значит, что вот грустно тебе, Сашка, что-то ты как-то надо тебе... С друзьяшками встретиться. Побухать, что ли, я не знаю. Видимо, совсем тебе тоскливо. Так, Юрок пишет, мне напомнило Юрия Морозова. Вовчик налил себе вискаря. Вот, молодец, хоть кто-то сегодня со мной бухнет. Пишет, песня запоминающаяся, стоящая. Чутка динамики в вокале не хватает и четкости. Ленивость вот оставить и все-таки фиксироваться на исполнении. Барабаны тоже сделать не так навязчиво, стоит еще поработать, но как же душевно. Как же душевно. Так, что там еще? Вадим пишет, вокалкам приснуть бы, вытянуть окончание, чтобы в наушниках у девчонках... У девчонках? Чтобы в наушниках у девчонках было хорошо. Вот. Витос пишет, такое впечатление, что все стесняются петь. Ну, я думаю, не стесняется, хотя не знаю. Ну как, мы же не можем знать, что у него там было на уме, когда он писал эту песню. Ну, песня-то классная получилась, мне понравилась. Так. Лаэртский – это волосатое стекло. Ну, слушай, ну мне это вот вообще ничего не сказало. Вообще мне это ничего не сказало. Жень, вот эта информация. Советский российский музыкант, автор песен, основатель камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных», основатель, руководитель группы «Лаэрский бэт». Ну вот тоже для меня абсолютно пустая информация. Я не знаю его. Ну, я его не знаю. Вот, помер Лаэрский уже давно, пишет Сашка. Ну, тогда тем более уже, чего уже. Так, ладно. Вот, «Стрела Морфея» передают группе «Крит» спасибо. Возьмут на вооружение. Так, ладно. Что там у нас еще? «Дети хоронят коня» у меня... Я эту песню воспринимаю только в исполнении Бонни Нем. Вот, Бонни Нем, «Дети хоронят коня». И кто... С нами давно, когда у нас была другая программа, и был конь, был у нас конь, пидорас, вот, и мы каждую программу, ну, не каждую, но частенько заканчивали песни «Дети хоронят коня», именно в исполнении Бонни Нем. Так, вот, эстрада Анатолий, зря он, да, зря, Толян, так, ну ладно, ну что, ну, как-то вот, видимо, у него какой-то комплекс. Ладно, давайте ехать дальше. Наливайте, во-первых, у кого не налито, но есть что. Так, Вовка, наливай. Мы с Вовкой сегодня нахерачимся. Так, далее у нас группа... Вот, интересное название. 2000 медведей. Две. Ну, вот, хочу сразу сказать, ну, что 2000 медведей, это вот как-то не то. Надо было... 2000 медведей и один. Вот 2000 и один медведь, вот тогда было бы прикольно. Дислокация Петродворец. Ну, я так понимаю, что это где-то Питер. Блюз плохого человека называется песня. Про себя написано: панк-рок-банда из Петергофа, больше ничего, ни текста, ни звука. Собственно, ставим, слушаем, ссылочку сейчас брошу, ну а вы комментируйте. Кстати, музыканты, я же забыл сказать, а вы мне алкашу не напоминаете. Если слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия в наш Дискорд-чат, наш ВКонтакт, чтобы люди, если им понравилось, могли зайти, перейти, вступить, как бы, и вот, и вот. Все, поехали, ставим, слушаем. 2000 медведей, блюз плохого человека, Петергоф.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А вот же, друзья, отвлекусь я на секунду от 2001 медведя. Просрал я все комментарии во ВКонтакте, потому что там, сука, надо обновлять страничку. Я обновляю страничку, их не видно, а потом обновляю второй раз и смотрю тут дохерище, что понаписали. Во-первых, у нас Серега Галактионов сам нарисовался. Сам, бля, без ансамбля, прямо в чате. Вот, написал, когда цветет папоротник и светляки мерцают в сосновом лесу. Вот, это как бы так, что Ваня Волков написал, что трек Серегин напомнил жуки отдаленно по вокалу. Кому-то будет отдавать в киш по отчвукам голоса. И отдаленную компиляцию из пары тройки треков, один из которых опять напомнил жуков и батарейку. Так что, видите, вот кому-то жуков, а кому-то Лаэртского. Я считаю, что сравнивать не надо, надо как-то просто слушать и воспринимать на уровне понравилось, не понравилось. Зачем нам, сука, сравнивать? Так, вот, ну и возвращаемся мы все-таки. Ребят, кому не сложно, ну вы зайдите в наш Дискорд-чат, потому что реально я вот во ВКонтакте, я вас проебываю. Потому что раньше контакт показывал, сразу комментарии появлялись. А теперь надо 2-3 раза страничку обновить, и очень тухляк получается. Видите, сейчас вот уже надо другую песню обсуждать, а мы вернулись опять к Сереге. Я понимаю, что Сереге приятно, а вот ребятам из «Медведей», я думаю, не очень. Итак, возвращаемся к «Медведям». Возвращаемся к «Медведям». Так, что там у нас народ понаписал? Это я в Беларуси, да, у них. Наша служба и опасна, и трудна. Ха! Давайте выпьем, ребят, сейчас мы бахнем. У меня есть чего. Ой, хорошо. Сегодня в Беларуси день милиции. Кто не знал. Вот. И теперь я уже могу спокойненько, жуя мандафруты, читать комментарии. Так, Ленка Янка пишет: не мое, сорь, не в обиду исполнителям. Славик Журавлев пошел курить. Лучше курить, говорит, пойду. Олежек пишет: я от блюза далек, поэтому в этом моменте некомпетентен. Вот. Женек кинул такого классного нам нигера. Слушай, а не этот ли чувак играл Хоттабыча в рекламе? Господи, я даже не знаю, как эта реклама называется. Короче, негр, который то в бассейне, то в аквариуме, то на жопе лошади. Вот. А еще он играл Хоттабыча явно, потому что у него борода Хоттабыча. Это же прям вот Хоттабыч из фильма 50 какого-то года. Прям вылитый. Так, Родик пишет: хорошо звучат, но не мое, покурить или выпить. Совмещу. Вот, Родик, наш молдаванский друг, прямо, понимаешь, тоже присоединился к нам. Так, Вовка пишет: прям хвост на кухню зашел. Так. Ленка пишет: так-то смысл хорош. В Хабаровск вот песня понравилась. Мне нравится текст, но вокально не то. Вокально не то. Так, Сашка пишет: панкуха соскучался. Без мата как-то не так. Хорошо с Игорем К. дружу. Он, кстати, новый альбом выпустил. Вот, но он пока его нам не залил, поэтому мы об этом не знаем. Он тут мне звонил недавно. У нас Игоряныч, он так периодически может мне в 5-6 утра позвонить. Ну, проснулся человек, ну, он же, как ему надо сказать: здравствуйте, люди. И он мне звонит и говорит: здравствуй, Зухер. И я всегда так рад его слышать, особенно в 5-6 утра. Но новый альбом пока он нам не залил. Пока не залил. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишут: до боли что-то знакомое. Все это рок-н-ролл, песня такая была с Кинчевым, ритмический рисунок похож немного. Но вот точно не панк напомнило, но не зашло, сори. Ребят, знаете, у меня с чем был ассоциоз? Вот у данной конкретной песни «2000 медведей» блюз плохого человека. Ну, как бы слова я не слушаю, вы все уже это знаете давно. И уже давно не обижайтесь. Мне вот... та-дам, та-да-дам, та-да-дам. Да, и вот это вот... Вот пластинка шершавая, вот оттуда, вот с каких-то старых америкосовских фильмах, вот примерно такой вот звук. Вот, ну, не гимн восходящего солнца, конечно, но вот где-то вот, вот в этих вот местах. Прям очень сильно напомню. Очень получилось у них, как это называется, как это называется, твою мать, очень, короче... Все, все, я старею. Так, Саня Гоничев спрашивает, кто ж буст? В смысле, кто такой Дискорд? А, Дискорд, ребят, те, кто во ВКонтакте пишут, смотрите, прокрутите вверх пальчиком свой сенсорный экран, и там наверху у нас есть прям вот в начале темы, нажмите «Показать полностью», вот эта эфирная тема, куда вы пишете комментарии. И там прям вот написано, так как ВК тупит, настоятельно рекомендуем, тыдым-тыдым. И там ссылочка на Дискорд, то есть там все виды есть. Можно в браузерной версии, можно закачать на телефон себе. У нас вот на телефонах с Коляновной в компе он, короче, он много, как это, многопрофильный, его везде можно. Я и там, я и тут, я и здесь, я везде. Вот. Хорошая, удобная штука, и там сразу все на виду, не надо эти странички гребаные обновлять. И потрепаться тоже, кстати, можно. Так, ладно, возвращаемся. Возвращаемся к комментариям. Так, хочется присоединиться, составить... Не надо, будь мужиком, тебе завтра на работу. Не надо бухать. Это... Вот мы с Вовкой можем себе позволить ёбнуть по пол-литра вискаря на ночь. А тебе завтра работать, поэтому ни к чему это все. Баловство. Так, ну все, по песне больше никто ничего не написал. Вот, вижу, Династия появился у нас на серваке. Вот, видите, все же очень просто. Ладно. Саня пишет, это его фишка. Поначалу пукался. То есть он ни одного меня заебывает, Сань, да? Походу в 5 утра он звонит всем своим друзьям и говорит, ура, люди, смотрите, я проснулся. Ну ладно, ну ничего, надо как бы уважать чувства других, да, даже если ты их очень ненавидишь в 5 утра. Это не повод, чтобы их не любить. Можно ненавидеть, но не любить их нельзя. Так, едем дальше. Дальше у нас группа Династия. Сейчас мы найдем... Так, с медведями мы закончили. Вот же они, вот же они. Так, и Серегу можно закрывать тоже. Серегу можно закрывать. Я просто, чтобы не запутаться, у меня вкладочки открыты. Вот же. Вот же сейчас некоторые закричат. У-у-у, мы это слышали. Вот, но я надеюсь, что вот я помню, что как-то прокатило у нас с песней... Хожай, нет, как, хожай, да. Вот, как-то просвистело. Ну, думаю, может, и тут прокатит. Но мне понравилось. Даже несмотря на похожесть, мне понравилось. Итак, ставим, слушаем. Группа Династия, Невинномысск, город. Про себя не написано ничего, поэтому просто ставим и слушаем. Вот, ну, а вы сейчас комментируйте, а ссылочки я сейчас брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22, 21, 23. Вот такая красивая цифра на моем системном циферблате. Вот сейчас прям я кайфанул. Я закрыл дверку, сделал погромче, чтобы Колянов не тревожить. Ребята из династии, знаете, чего вам сюда не хватает? Сюда прям, знаете, такой прям вот плотненький басок. Как объяснить-то? Вот когда берешь бас низкий и очень низкую бочку, и вот эти два звука склеиваешь, чуть-чуть подрезаешь бочечку, чтобы был вот бас и щелчок такой басовый прям на низких. Прям такой ту-ду. И вот прям вот очень не хватает вот этого кача. А потому что было бы прям, ну шикардосно. Если как бы в пластике не напечатали, рекомендую прислушаться, будет здорово. Так, давайте, чего мы уже будем сейчас читать? Комментарии. Я бахнул, кстати, кто еще не понял. И я доел мандафрут. Сейчас придется мне идти за огурцами. Так. Так, вот, Антоха пишет, как по мне, так неплохо. Слайк пишет, что-то напомнило детство чистой глазенки ранее упоминаемого Лаэртского. Какое-то электронное регей. Регей. Ну, это регей. Ну, это регги, регги, регги. Хорошее такое регги. Мне понравилось. Так. Ленка пишет, заходит. Очень прям. Захар, вот ты не слушаешь текст, а у меня в первую очередь текст. Я текст не слушаю не потому, что я такой вредный. Нет, совсем не поэтому. Я вот эту песню, я могу точно сказать, я ее еще раза три переслушаю. Я вот завтра вечером буду выкладывать эфир. Соответственно, я его выложу. Пока буду вот это все писать, я его послушаю еще раз. Вот, соответственно, эту песенку я ее добавлю, я себе на карандашик ее ставлю. То есть вот, ребята, как бы, если вы ее доработаете в конце года у вас есть шанс, что я вас позову. Я вас на карандашик взял. Вот, можете оказаться в золотой коллекции. Но надо доработать надо обязательно. Вот, я обязательно послушаю текст. Просто, ну представьте, я каждый божий день слушаю новые треки на неформатке, свежезагруженные. Прекрасно, те, кто у нас там часто понимают и знают, что, ну, в 90% там, ну, очень много шлака, и поэтому уже мозг он сам отсекает, то есть я текст не слушаю не потому, что я не хочу его слушать, а потому что мозги мои сами его отсекают. Вот, так, что там еще у нас дальше? Comedy Club, Море Лаптевых. Ген, я не понял, о чем ты, честное слово. Ну, может, что-то ты сейчас про что-то известное говоришь, но я уже много раз говорил, я настолько уже атрофирован, и я кроме неформатки ничего не успеваю просто больше слушать. Поэтому не знаю. Сашка Дурень пишет, текст хороший, не хватает харизмы. Димка пишет, мне нравится, что звучит прям все. Прям все нравится. Так, Олежек пишет, больше любитель живых инструментов, по песне именно звучит хорошо, не напрягает, но я представляю, записать бы это инструменталом живым, будет ништяк. Но, Олег, ну не у всех есть возможность, не у всех. Вот у Зухера было 9 составов, и каждый раз я думал, что ну вот теперь это навсегда. Что вот теперь-то это последний раз. Вот И что? Вот я уже опять нарабатываю программу, чтобы ездить самбля без ансамбля. Зухер с лупером. Такой зулупер. Не Зухер и компания, а зулупер. Вот, поэтому как бы, ну, у кого что есть, так и выкручиваемся. Так. Борис Федорович, Володя пишет, не хожай совсем. Нет, я же не про хожай. Я говорил, что когда была песня «Хожай», я, ну вот, кстати, заметьте, так никто не вспомнил. Там же четко прослушивается линия вот эта шевчуковская «Да-да, дорога!» И вот этот «Хожай» Вот я думал, что когда я включу эту песню, и начнется, и в чате закидают тухлыми помидорами, будут кричать, да как же так, у Юлианыча спиздил, вот это вот. Никто даже не заметил. И вот в этой, в данной песне, которая сейчас отзвучала, я тоже думал, что сейчас все кинутся кидаться тухлыми помидорами, но ведь никто не заметил. Никто. Все славно, все чудесно. Я точно так же не скажу, кто чего не заметил. Вот. Так, ну вот, Вова заметил, что до Михея еще есть куда расти, но надо ребятам в этом направлении поработать. Мне кажется, место пусто, это ажаль. Налил, присоединился. Вот, ты знаешь, это место не пусто. Как бы очень много ребят просто как-то в последнее время, ну опять же, это такая общая беда всех музыкантов. Сложно выбиться в люди, сложно засветиться где-то. Вот смотрите, Камбоджас засветились. Тут же их взяли на мяту, да, там тудын-тудын. Все-все-все, пошли расти ребята. Сейчас у них концерты. Группа Гришин у нас такая же фигня была. Засветились на неформатке. Я им помог на Малый Ярославец. Тыдын-тыдын. Буквально проходит полгода, они уже играют 10-тысячный зал. Битком был. Я все это видел, видосы. Вот, ну, очень сложно вылезти. И вот сейчас ребятам реальный шанс. Вот их сейчас послушал. Давайте, знаете, я что для просто для себя сейчас обновлю страничку. Мне интересно, сколько сейчас у нас народ. В онлайне висит 16 556 человек в онлайне. И, ну, и кто-то там на вышках на пиратских, кто-то еще нас же ретранслирует, какие-то серваки. Так что вот сейчас ребята прозвучали на очень большое количество людей. И я думаю, у династии сейчас есть все шансы прям вот резко как-то толкнуться, чтобы вот они раз попали в мейнстрим. И сейчас, ребят, вот сейчас вот давайте шевелитесь. Вот, и я думаю, все у вас будет хорошо. Так, ладно, едем дальше. Вадим пишет, в холодильнике была заначка, бухнул, замешал с пивом. Вот, видишь, как я вам выделяю всем хорошо слюну. Потому что я стараюсь, я же вкусно бухаю, я умею это дело. Так, что там, Стрела Морфея пишет, драйвовенько, улыбнула, текст понравился. Сложно что-то сказать, такая позитивная песня, легкая. Так, ну и, собственно, все. Все, по песне больше никто ничего. Ленка вот пишет, с ума сойти можно, верю. Лен, ты про что сейчас? Я честно не понял, потому что ты как бы не упомянула никого. С ума сойти можно, верю. Ну, верю. Верю, это хорошо. Так, ладно. Ладно. Давайте ехать дальше. Династия, я видел, что вы появились у нас в эфирном чате, но почему-то вы ни слова не написали, а так хотелось пообщаться. Ладно, едем дальше. Дальше у нас группа Мидель. Вот, я точно знаю, что ребята во ВКонтакте висят. Ну, я думаю, сейчас они подтянутся и в Дискорд. Город Питер. Вот, честно скажу, у меня сомнения такие были. Мне кажется, была у нас Мидель в какой-то из программ. Но я так прикидывал. По-моему, в миксере вас... Ну, в миксере вас точно не было. Поэтому, как бы, тут моя совесть, наверное, все-таки чиста. Хотя, вот видите, как получилось у нас с крицами. Они у нас, оказывается, в 2018 году были. А я тоже был уверен, что они у нас еще не были. Вот, но тем не менее. Итак, Питер, группа Мидель. Песня называется «Страна». Про себя не написано ни хератушки, поэтому просто ставим, слушаем. Ссылочки сейчас брошу. Наливайте, поехали.

очень не хватает баску такого щелчка, прям, чтобы он прям вот он лязгнуть должен. Прям вот чтобы, блять, аж в зубах пломбы, чтобы заискрились. Вот он лязгать должен, потому что такой хороший, хорошая партия басовая, хороший вокал. Там, в принципе, можно сделать соло, бас и вокал, и все. А остальным дать покурить вот там, ну, буквально 4 такта, да, и будет прям такая шипящая вставочка. Не знаю, басик, вот вы прям его утопили куда-то, прям очень глубоко, а он там просится, прям вот его надо. Если в пластике еще не отпечатали, прям советую пересвести, потому что, ну, классная вещица. И голос классный, и все классно. Так, вон Сашка пишет, аж табуретка треснула под человеком, ё-моё. Так, начинаю читать комментарии. Славик пишет, кое-кого мне напоминает, но нравится. Славик очень редко нравятся женские вокалы, поэтому это прям супер-пупер похвал. Так, я дернул, с вашего позволения, друзья, у кого налито, давайте. Хо-хо-хо, закусить только нечем, ну да ладно. Вот. Так, Антоха пишет, мне зашло. Генке Кормухину. Димка пишет, ассоциируется с группой Север Скрипки. А ты знаешь, у группы Север Скрипки, а тут виолончели. Вот, это разные инструменты. Виолончели, она звучит прям так вот, прям вот, ну, круче, чем скрипка. Так, что там? Ленка Янка пишет, молодцы, заходит трек. Вадим написал, вокал уверенный, молодцы и музыканты. А, вот, вокал уверенный и музыканты тоже молодцы. Так, Олежка пишет, ритмично и бодро, это мне близко душевно, держусь, завтра же нарабатываю, а так бы, эх, да под огурчик трек отличный. Вот, трек можно и без огурчика просто на репит, но баска не хватает там плотно, ух. Так, вот мне написали во ВКонтакте, что в Дискорд Саня у нас прорваться не может. Что-то там про сервера гонит. Не могу, мол, ничего в чате опубликовать. Ну, его, короче, слушай, ну, не знаю, у нас вообще без проблем все заходят и вот трепятся. Там ограничений нет никаких. Попробуй еще раз. Скорее всего, что-то там у тебя это. Так, Женька пишет. Группа Мидель. Так, что там у нас? Про династию вот пишут, группа Криц. Клевый трек, текст отличненький, обмазались, вживую будет Боб Марли. Так, Любаня пишет, династия, четкий вокал, глубокий текст, кул, слушать можно. Это я почему сейчас читаю, потому что это из ВКонтакта и с дикими тормозами. То есть я сообщение вижу только когда 2-3 раза обновлю страничку. И не факт, что и на третий раз увижу, потому что ВКонтакт стало тупое дерьмо. Так, ну вернемся мы все-таки. Все-таки вернемся к группе Мидель. И читаю. Так, вот Саня пишет, офигенно вошло с первых ног. Нот, как вокалистку услышал, табурет треснул. Кормухина о другом поет, да и не похоже совсем. Вот, Володя пишет, думал, Кормухина запела, а текст неплохой. Вот тут его сразу услышал, хорошая песня, но надо переиграть, пересвести. Так, Генка пишет, в целом неплохо 80-е напомнило. Да ладно, Генка, если бы 80-е у нас была бы такая музыка, я бы, может быть, вырос бы нормальным человеком, а не тем, кем я стал сейчас. Так, Родик пишет, мощно аж подпрыгнул. Слушайте, что у вас всех с пятой точкой так это все связано? Вот, группа Мидель, берите на заметку. Пятая точка, вот под одним табуретка лопнула, второй подпрыгнул. Стрела Морфея пишет, скрипка хороша, голос прям такой ух, текст нра, чего-то не хватило, но понравилась композиция. Не поймем, что не хватило, сведение может не такое, как надо. Там есть вот в середине микса, прям вот, ну, я имею в виду не в середине песни, а в середине микса, вот если взять микс от низу до потолка, да, и вот где-то в середине есть такой комок каши. Вот когда манку варишь, и вот эти комочки появляется, вот в этом миксе то же самое, то есть где-то что-то там по частоткам недоработано, ну и конечно баса очень не хватает, потому что с такой басовой партией этому басу надо дать дышать, он прям должен, сука, из фазы инвертора грифом

по носику, прям так, по клювику, так прям всем, сука, грифом. А, так, все. Генка пишет, не знаю, как в Туле, а у нас 80-е лихие были рокерские. Но музыки такой не было у нас в 80-е. У нас что было в 80-е? У нас был Нау. Ну, по крайней мере, у нас в Туле, да? Мы вот ходили, пели по дворам «Хочу быть с тобой, я хочу быть». Так, со всех щелей звучал «Масковый лай». Ну, эти все фристайлы, это все понятно. И Шевчук был. И все. А вот такой-то музыки ее было прям... Ать, вот, ну, если у кого-то был доступ там к бобинам, каким-то западным европейским, там вот еще можно было что-то услышать такое, а вот на слуху не было такой музыки. Так что нет, не скажи. Ну, возьми любую 80-е годы, да, более-менее известные, вот, ну, наши отечественные, что можно было послушать в Советском Союзе, и сравни вот с этой же песней Медели, и я думаю, ты что-то там прям резко-резко не найдешь рядом-рядом. Резко-резко рядом. Ладно, все. Кино было. Да, кино было, точно. Не, ну на самом деле там дохрена было и кино, и БГ. И, собственно, вот у всех обычно у музыкантов начинается путь с Цоя, да, с кино. У меня путь мой начался вообще странно. То есть мы орали мы песни «Нау». А на гитаре я играть начал, я работал на пароходе юнгой. Мне было что-то там лет, наверное, 15-16. Это я уже уехал на север. И вот там, опять же, питерский механик. У нас был, короче, у нас был пароход, баржа огромная с краном. Там в команде должно было быть 14 человек, ну, по уставу. А мы работали втроем. Сашка механик из Питера, я придурок молодой, я не помню сколько мне, ну мне кажется лет 15-16 тогда было. И повариха у нас была, все, вот мы втроем с этой баржей справлялись вполне. Вот, и у него всегда были кассеты «Гражданской обороны». И вот моя гитарная жизнь началась именно с плюшевого Мишутки. И вот как-то потом пошло-пошло-поехало-поехало. И вот докатился, да, до чего. Теперь с лупером играю. Вот, ладно. Едем дальше. Беру портвейн, иду домой. Не, вот этих я не слушал. Они мне не нравились да тогда и сейчас особо. Сейчас они мне вообще не нравятся. Вот, ладно. Что, все? Едем дальше. Далее у нас «Территория отчуждения». Коляновна сказала, пусть будет «Мэри Поппинс» в конце. Ну, типа «Мэри Поппинс, до свидания». Поэтому группа у нас «Территория отчуждения». Так, «Медель» закрываем, они отпели. Группа «Территория отчуждения», город Питер. Песня называется «Мэри Поппинс». «Мэри Поппинс» про себя. Ребята, ни хрена не написали. Стилистика, панк. А, нет, рок. Все, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, вот вижу вот во ВКонтакте колокольчик, нажимаю на него, вижу, что там 7 новых комментариев. Обновляю страничку, блять, нету. Обновляю еще раз, нету. Обновляю еще раз, нету. Так, вот четвертый раз обновил, смотрим. Какой же говёный стал контакт, это какой-то кошмар. Вот Серега Белый у нас кинул ссылочку во ВКонтакт на свою группу. Ребят, сейчас вступлю обязательно. Так, что там у нас? Сейчас я сразу со ВКонтактом разберусь, потом в Дискорд уйду, потому что в Дискорде вы у меня все родные, все рядышком, а тут черт ногу сломит. Так, Мидель вот пишет, трек огонь, поддерживаю, Любаня пишет. Так, это все уже по-старенькому. И опять же, вот они все переместились, они вообще не в хронологии, эти комментарии. Твою мать, как все неправильно в этом контакте стало. Так, следующий комментарий, вот давайте еще ягоду вспоминику покушаем. А че бы и нет-то, Саня, ну если есть что вспомнить, че бы не вспомнить-то. Мне, например, приятно вспомнить свою молодость на пароходе. Вот, это было классное время. Достаточно интересно. Вот у нас Маруста 1212 в Дискорд вошла. Привет тебе, Маруста. Ладно, давайте сейчас я бахну. У кого налито, давайте со мной. Ох, плохо. Без закуски вискарь идет. Вот, и давайте уже... Так, сразу скажу, группа «Территория отчуждения». Очень я тщательно рылся. Я вообще хотел другую песню. Хотел я другую песню, но в итоге вот более-менее хороший звук, ну, приемлемый, по крайней мере, для радио. Не для радио. Ну, что я тут буду скромничать? Для моих ушей, твою мать. Ну, вот то, что мне... Маруста, привет! Вот, ребят, вам надо что-то делать со звуком, потому что у вас есть интересный материал, действительно интересный. Я сегодня переслушал практически все песни, из которых вот загружены у вас из свежего, да? Как вот Антоха пишет, вы у нас уже, оказывается, были в эфире. Извините, ребят, я правда не помню этого. Вот, говорит, были у нас. Вот, и хотел я другую песню на самом деле, но настолько хреново сведено, ну, звучит прям, ну просто. И я просто к чему это говорю, если бы я вот то качество еще бы сейчас перегнал бы у себя на сервер, сервер там по своим каким-то одному ему веданным алгоритмам сожмет до 128, то есть, ну, это будет вообще пиздец. Я к чему? К чему я это все? Я всегда музыкантов ругаю, ребят, не кропайте вы материал по пачкам. Ну, делайте вы один, но хорошо. Ну, пусть это займет месяц, пусть два, но сделайте хорошо. Потому что даже вот есть люди, которые, они говорят, а вот Егор Летов, а вот вспомните какой... Я говорю, а вы помните, как Егор Летов писал свои треки в конце своего пути? Ну, они же все хорошо сведены, все хорошо слышны. Вот, единственная беда «Территория отчуждения» — сведение. Ребят, вам вот надо найти звукача, который будет слышать, у которого уши на месте, и который сделает вам песню, потому что у вас есть интересный материал. Даже вот сейчас Саня написал что-то на панк не похоже. В основном у ребят панк. В основном у ребят панк. Вот эта песня, она ближе какая-то вот к ска, наверное, да? Но в основном там панкуха, но вот звучит она прям вот, ну прям такая, как уматная панкуха. Прям вообще без качества. Вот его там очень не хватает. «Территория отчуждения». Ребятушки, сделайте хороший звук. Это вам нужно. Потому что вы в первую очередь теряете возможность попадания на какие-то радиостанции. Все ведь слушают 10 секунд. 10 секунд, причем это даже мало кто слушает. Обычно на отслушку трека уходит 5-6 секунд. Вот, я как-нибудь сделаю. Давайте я заведу, надо выбрать время. Я раз в месяц буду делать живые стримы. То, чем я занимаюсь каждый день. Каждый, сука, божий день. Вот, я по полчаса вместе с вами буду слушать треки и буду говорить вслух. Я понимаю, что мне воткнут много ножей в спину, но вы, по крайней мере, увидите, как ваши треки отслушивают на всех абсолютно радиостанциях. Абсолютно на всех их слушают одинаково. Кстати, это мысль. Надо сделать. Надо сделать. Вот, ладно. Давайте вернемся все-таки к комментариям. Вот, пишет Серега мне, что в прошлый раз мне не понравилось. Вот, видишь, мне не понравилось в прошлый раз. И скорее всего, наверняка из-за сведения. Потому что я тебе говорю, вот я сегодня сидел, отслушал вот все, что вы свежего загрузили. Я послушал, ну, практически, наверное, все, что вы загрузили. Ну, 5 треков я точно переслушал. Я менжевался, тудоить. И в итоге вот остановился на этой, потому что здесь хоть более-менее все звучит. А так у вас там есть что послушать? Ну сделайте звук. Так. Вот, сейчас я читаю полностью. Тебе не понравилось даже как свели на ПСГ. Это та самая питерская легендарная мелодия, где пишутся и зимовье зверей, и чиж писался, и прочее. Ты привереда, тебе сложно угодить. Да нет же, не сложно мне угодить. Серега, просто скорее всего это ПСГ. Ну, опять же, я же не знаю исходный материал. Может, вы им такое принесли, что они сделали шедевр на самом деле. Я не могу утверждать, но если я тогда поругал, ну, как бы я поругал за дело, я как бы всегда в себе уверен. Если я поругал, значит, точно поругал. У нас нету платной поругай, да? Вот мне принесли там, занесли лямы, сказали, Зухер, поругай сегодня. Территория отчуждения, они нам дорогу перешли, хотим загасить этих чмошников. И я сажусь и начинаю, вот там территория отчуждения, говно! Но нет, такого у нас не бывает. Как бы, что думаю, то и говорю, за что, в принципе, и страдаю. Ладно, давайте уже вернемся к комментариям. Антоха пишет, стиль рок-н-ролл. Так Генка написал, у нас были Валера Гарна, Гриша Безуглый и Монин с ним. А это 80... Слушай, я их не знаю. Так, Саня пишет, панки натуральные, йо. Так, что там у нас еще? Антоха написал, неплохо. Олежек написал, весело и бодренько. Димка вот пишет, территория была в миксере, но с другой песни. Ну да, мы уже вот это уже выяснили, что оказывается они там были у нас уже. Юрка написал, люблю я мажорные песни, весело, весело. Так, Борис Федорович пишет, вот для меня фаворит определился, заходит отлично, даже ничего не могу посоветовать. Ребята, пойте нам на радость и дальше. Налил остатки вискаря с удовольствием залпом. Накатил. Вот ты счастливый, Вовка, человек. А у меня еще стакана полтора. Нет, стакан. Стакан еще остался. Вот, так. Родик написал Клевский. Генки свежо. Димка пишет, бэк женский кого-то напоминает. Точно операция пластилин. А Славик написал, по музыке исполнению нареканий нет. Все на месте, а вот текст написан очень плохо. Не затрудняли себя товарищи размерами и рифмами. Вот видите, каждый нашел до чего докопаться. Славик докопался до размеров и рифмов. Я, понимаешь, докопался до сведения. А всем же нравится. Вот смотрите, опять же, да, насколько разнообразен мир, понимаешь, человечий. Все слушатели, они абсолютно разные. Вот, в основном всем нравится. То есть я сейчас прогнал такую пургу, да, рассказал, что мне не нравится, что не хватает, а потом пошел в комментарии. То есть вот мнение специалиста резко отличается от мнения, понимаешь, простого народа. Вот, но как бы я скажу так, даже если простому народу нравится, мнение специалиста слушать надо хотя бы потому, чтобы попасть на другие станции. Не форматка же, не единственная станция, да? Чтобы с хорошим звуком был шанс попасть в еще большее место распространения и получить еще больше толерантного народу, которому нравится ваше творчество. Поэтому звук это наше все. Звук надо делать обязательно. Так, что там еще? Стрела Морфея пишут прямо в пляс, захотелось похулиганить, хороший драйвовый рачок, женский вокал в тему, но чуть бы помощней тоже. Как и мужской. Лучше бы сочетался, на наш взгляд, слишком он нежноват. Но это дело вкуса, наверное. Так, Генка пишет, солидарен с Зухером, текст не обязателен. Так, далее. Олежка пишет, правильно выбрана позиция, что поставлена как завершающая композиция миксера. Ударно, молодцы, бодро, весело. Но это Коляновна выставляла по одной ей известным алгоритмам. Она мне объяснила, что раз Мэри Поппинс, то до свидания. Ну, раз до свидания, значит последний трек. Вот вообще женская логика это такое. По ней можно кандидатскую писать. Так. Стрела Морфей пишет, ты еще в Фейсбуке не был, там совсем не гуд даже. Был я в Фейсбуке, у нас там группа в Фейсбуке. Это вообще какая-то тухлятина. Я вообще не понимаю, зачем он нужен, этот Фейсбук. То есть, как бы, ну, туда пощу периодически что-то, если не забываю. Но, как бы, очень мало смысла в нем. Я не знаю, зачем он этот нужен, Фейсбук. Так. Тащи огурцы, что ж ты мучаешься? Ну, о чем мучаешься? Ну, одна песня осталась. Ну, как бы, ну, выпью я сейчас еще стопочку с вами. Без закуски я ее под сигаретку заем. И все будет хорошо. Так, что там еще у нас? Очень удобно, когда у тебя всратый звук. Называешь все панком и типа норм. Ну, не знаю. Может, у кого-то и прокатывает. Так. Был один товарищ с таким ником, до сих пор не забывается. Зухер должен помнить того чела. Блин, про что ты, Саня? Я не пойму, про что ты. Я достаточно трезв еще. Для меня пол-литра не этот, не показатель, но я не понимаю, про что ты. Так, что там еще у нас? Плохо, когда вискаря нет, а закуска есть. Пойду подпольные ларьки искать. Всем пока. Давай, давай, Вадимка, спокойной ночи тебе. Неспокойной, найди вискаря. Найди. Так, что-то... Беда приходит не от сведения, а вот в исходниках. Ну, я про это говорю. Я же не знаю, какой материал принесли звукарю. Просто вот меня тут видишь... упрекнули в том, что мне не понравилось, как свели на PSG. Вот, ну я же не знаю, какой материал принесли изначально, поэтому, как бы, может, они наоборот сделали вверх, то есть выжили максимум из того, что им принесли, и в итоге мне не понравилось. Это не умаляет работу звукорежиссера, но, как бы, в конечном-то счете мы слышим результат. Мы же не знаем, сколько там крови и пота влито, да, в него. Мы не можем этого знать. Первое ощущение, что ну просто ребята не доделали. Ну, первое ощущение. А на самом деле, может, там и действительно звукорежиссер сделал куклу Вуду, там сделал несколько жертвоприношений, двух гитаристов убили, барабанщика положили под мраморную плиту. Всяко может быть. Но как бы это все равно остается за кадром, и в итоге мы судим о группе и о песне по результату. А если результат хуёвый, ну, давайте уже называть вещи своими именами, то, ну, как бы и говорим все, что фу, хуйня. А эту хуйню сделали, допустим, там за 20 часов упорной работы. Но был плохой материал изначально дан звукорежиссеру. Ну, он из этого максимум вытянул. Я не знаю. А поэтому я всегда сужу по конечному результату. Вот я что слышу, то и говорю. Ну, тут даже извиняться не буду. Так, ладно. Даешь стрим. Даешь стрим. Так, сделаю вам стрим. Я просто вот хочу, чтобы вы послушали, сколько через меня проходит и чего проходит. И вы поймете, как все это происходит вживую. Вживую. Я это когда-нибудь сделаю обязательно. Так. Все, в принципе. Походу у нас что-то так. Вот, ладно. Давайте я вам объявлю, что завтра. Завтра в четверг, 21.00, Юра Арцизов запускает очередную программу. Все гениально просто. В гостях у нас у него будет Васька! Васька! Васька Игнатьев, группа «Фильм». Вот. Эта скотина была в Туле и не заехала к Зухеру. Даже, сука, не написал в ВК сказать: «Зухер, я в музей оружия, приезжай, дай мне по щам». Нет, нет, он этого не сделал. Вот, поэтому завтра мы будем слушать, как он приехал в гости к Юрке в Москву и вот из своего Питера привез песен. Я думаю, будет интересно. Я обязательно послушаю, потому что буду включать. Вот, чего я вам всем советую. Так, что дальше? Что дальше? Дальше. Завтра вечером, уже поздно вечером, после программы «Все гениально просто». Вот после, когда вот все программы у меня соберутся в кучку на Винчестере, я буду публиковать записи эфиров. Соответственно, вчерашняя унылая бомбардировка, сегодняшний синий миксер и завтрашняя, собственно, «Все гениально просто» появится примерно в одно время, поздно ночью завтра. Ну, может быть, утром послезавтра. Поэтому все голосовалки, все ссылки на голосовалки появятся в группе «Неформатное радио». Кто новенький, у нас не забудьте, нажмите колокольчик, подпишитесь, чтобы не проебать сей чудесный момент. И прям как только начнется голосование, чтобы идти голосовать. Вот, всем говорю счастливо, всем говорю пока, не болейте, любите друг друга. Со мной лично услышимся ровно через неделю, в следующую среду. Ну а после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, всем счастливо, люблю, целую, зух. We'll be right back.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Пузырь винища от этой группы стоит 50 баксов. Концерт в Рио-де-Жанейро в 1983 году собрал 247 тысяч человек. В 96 году билеты в Tiger Stadium, вмещавшие более 44 тысяч человек, были проданы за 47 минут. Это одна из самых известных рок-групп мира. В Японии вообще образовалось целое направление Visual Kei. В общем, KISS. Народ это, кто еще не понял. Шок-рокеры образовались в Нью-Йорке в 1973 году. Первый свой концерт они дали 30 января 1973 года. Они играли для трех чуваков, бухавших в кабаке «Попкорн-клуб» в Квинси. А 18 февраля 1974 года парни уже пели и плясали на телевидении, на ABC, в программе «Дик Кларкс концерт». Песню, которую они там лобали, мы сейчас и заценим. Nothing to lose.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

багровым тонким заревом стекла разрезал вены очумевший город. Горгульи застыли у окна, и гратини, и тонкие узоры. А Нотр-Дам иглой проколет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки пепла, снежное плацебо, свидетели немы горит.

Горят костры последнего похода и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вину своей. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине души.

душа откроет Ларса мой Пандор, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

0: друзья заходят иногда. Мои друзья приходят и уходят в круговороте собственных мелодий. Мои друзья уходят навсегда.
1: Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.

если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня о грустном,

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Ведь разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

только чаще улыбайся, слышишь? Немного имеет значение. Можно стоять и на разных крышах, а смотреть в одно направление. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

пересуды, соседи обязанности. В своих нормах, как по норам камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого зеркала.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы облаком, облаком. Спешить, спешить, по душам ворожить, вершить, вершить, шелест шелка тушить. Дышать, дышать, тишине не мешать, слышать, слышать, шорох шоп груш више.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone X, костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

осталось, я проснулся и к людям почувствовал жалость к милой женщине с ликом, как на иконе, к мужику, что с утра утонул в самогоне, к детям просящим у мамы игрушку, к тем, кто с утра, не допив свою кружку, получив новый мир, непроверенный доступ, как и я, остается сейчас.

жаль, твой маленький принц никогда не вернется. Он с икаром пытался подняться до солнца, не слушал людей, дармовые советы. Он не нашел своей новой планеты. Все, что казалось привычным и близким, свет зависшего желтого диска, как всегда оказалось, не так уж и просто, и за этим я остаюсь.

думай, что все начинается снизу. Просто я не уехал, забыв свою визу, как тот самогонщик, уснув на стакане. Не верю тому, что танцую на грани. С утра тяжело, но не хочется плакать. Не радует дождь, расстроила слякоть. Весь вечер в подъезде орали подростки, они старше меня, ведь я

было с тобой. Называется счастье, правда, счастье, поэты рифмуют с ненастьем, что от долгих потерь превратилось в разлуку. Гоняешь один одинокую скуку, черты, на которые стоит молиться. Забываешь слабости, хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простость. Хочешь напиться, и ты стелешь себе белоснежную простыню. А зачем? Ведь ее с тобой

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

вдохи, вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезная, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вшире.

сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

самолете наши взлеты беды. Беды, победы.

разных дум сплетенье пол.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

хранят тепло вдохновенно. И так светло в зеркалах наши лица, на столах пепельницы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были шесть команд сиэтлских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный сборник исполнителей отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. Американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложения от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл «Smell Like Teen Spirit» ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. К концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранж уже повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас и радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Daughter.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики.